0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам, братья и сестры, я всех вас приветствую. Мы откроем русской Библии 144-й псалом, у немецкой 145-й, и читаем несколько стихов. 144-й псалом, стих 17 по 19. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». И наша главная мысль и тема будет основана на этом последнем стихе. Желание боящихся Его Он исполняет. И наша тема — исполняющий желание. Конечно, все мы имеем желания, и никто не может сказать, что Бог исполняет всякие и все желания. Я хочу подчеркнуть слово «боящихся». Братья, сестры, здесь написано, исполняющий желания есть Бог. Но не все желания и не всех людей Он исполняет. Написано, исполняет желание боящихся Его. А именно почему? Потому что Слово Божие говорит, страх Божий – начало мудрости, совершенство мудрости. Человек, имеющий страх Божий, боящийся Бога, не будет желать ни себе, ни другому того, что Богу не угодно, и то, что во вред будет. Правда? Так есть. Когда-то на лекции я упоминал об одном человеке, еще раз скажу, не все слышали, в одном царстве жил или был человек. Он был очень жадный и очень завистливый. О нем узнал и сам царь. И призвал его к себе и говорит: «Я тебе дам, я тебе сделаю, что только ты пожелаешь, но на одном условии, что твоему соседу в два раза больше». Знаете, дал ему 3 дня подумать. И через 3 дня приди и скажи. 3 дня. Ну что, если я скажу, построй мне палац или дворец, соседу 2. Если скажу, дай мне 1000 голов рогатого скота, соседу 2. Знаете? Как можно это выдержать? Ну, 3 дня прошло. И он предстал пред царем. И царь спрашивает: «Ну что ты желаешь?» Он говорит: «Выколи мне 1 око, чтобы соседу обои выколи». Понял? Таких желаний Бог не исполняет. И, конечно, и царь не исполнил, но истребил его. Нет? Бог исполняет желания боящихся Его. Слава Господу! Это есть условие, или, как вы говорите, бендингунген пред Богом. Исполняет. Я укажу на некоторых мужей в Библии, а потом придем ко Христу, которых желание Бог исполнил. Конечно, в Библии есть много мужей, о которых написано, их желание Бог исполнял или исполнил. И сегодня на земле есть люди, которых и желания Бог исполняет. Если бы Бог не исполнял, если бы Бог не отвечал на молитвы, то нечего было бы и молиться, правда? Но мы молимся, просим Его, зная, что Он отвечает. Слава Ему! Слава Ему! Есть несколько примеров, которые я хочу, имею на сердце указать, желания которых и мужей Бог исполнит. Первое место мы откроем, в русской Библии будет первый паралипоменон или хроники. Первая книга хроники или паралипоменон русской. В 4 главе 9-10 стихом читаем мы: Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его в болезни. Он воззвал и воззвал Иавис Богу Израилев и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал, и Бог не спослал ему, чего он просил». Здесь мы прочитали о человеке, он мало известный в Библии, однажды о нем упоминается, один раз. Он больше не известен, он не был пророк или какой-то великий муж Божий, но этот человек имел желания, и я говорю в множественном числе, пред Богом, и явил их пред Богом, и написано: Бог дал ему по желанию его. Хвала Господу. Такому человеку Бог исполнил его желание. Я говорю, мы все имеем желания. Есть очень важные желания. Есть, может быть, желания маловажные. Бог их все видит. Этого малозначного человека. Там были другие дети в этих родителей. Другие братья, может, сестры. Но в этого человека было особенное желание. Он хотел, чтобы Бог распространил его пределы, или в других переводах границы. Расширил границы. Расширил. Он этого желал. Нет? Есть люди, которые великого желали, как, например, Елисей. Я о нем не буду говорить, о других буду говорить. И даже пророк Божий сказал Илия: ты великого просишь. Но все же он получил. Хвала Господу. Слово Божие говорит нам, если кто епископство желает, доброго дела желает. Правда? Доброго дела. Но там далее написаны условия. Условия, при каких условиях этого достигает. Хвала Иисусу. Читаем мы в книге Иисуса Навина, или по-немецки, я думаю, Йосуэ, мы говорим Джошуа. И у 14 главе книга Иисуса Навина, в 14 главе мы читаем 6 стих по 14. Здесь говорится, сыны Иудины пришли к Голгофе Иисусу, то есть Навин. Халев пришел. И он говорит ему: я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадеш-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Дальше говорит: братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа. Я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек. Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. И так вот, говорит Господь, сохрани меня живых. Но и ныне, 11 стих, я столько же крепок. И так далее. 12 стих, и так дай мне сего, о котором говорил Господь в тот день. Иисус благословил его и дал удел Халеву, сыну Иехвонина, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева. Мы видим этого человека. Братья, сестры, не раз мы слышим слова не начало спасает, но конец. Но в этот муж Божий, он начал хорошо. Он действовал хорошо, продолжал хорошо и окончил хорошо. Слава Богу! От начала и до конца он был верен. И теперь пришел и говорит: дай мне то, что обещал Моисей. И было то исполнено. Его желание было полностью исполнено. Хвала Господу! Желание боящихся его Бог исполняет. Мы имеем в английском языке пословицу: God honors the word of his servant. Бог чествует слово своего слуги. По-украински шанує. Слава Господу! God honors. И этот человек был неутомимый труженик, работник. И он всегда говорил с кафедры своей жене: я хочу умереть в рукавицах. Значит, на труде. Такое было желание. И вот, когда он однажды проповедовал в воскресенье утром, кажется, в собрании церкви, я там в том месте был, это South Bend, штат Индиана, и они пришли на квартиру там, куда их пригласили, и он говорит своей жене: ты знаешь, что-то мне холодно в мои руки. Что-то мои руки холодно. Она вытянула рукавицы и дала ему, это было в доме, в хате. И он одел и умер в рукавицах. И там же умер. Бог исполнил его желание. Такое желание, конечно, он имел духовный смысл. Хочу умереть в рукавицах, то есть на труде. И Бог исполнил буквально это. И духовно. Я помню, рассказывая мне брат, который приехал оттуда, это было в Галиции, в 48-м году, были сильные гонения, пошли, вы лучше знаете об этом, кто жил тогда, братья-служители. Сильное гонение пошло на проповедующих Евангелия, вообще на верующих, а особенно на проповедующих. И этого брата, о котором я говорю, тоже арестовали, и его судили за проповедь Евангелия. Это было в Галиции. И дали ему 25 лет. И после этого, говорят, судья и прокурор: теперь какое твое последнее слово? Какое твое последнее желание? Что ты скажешь? Он говорит: я вижу, что вы очень щедры на годы. Очень щедры. И мое последнее слово и желание — поделиться с вами этими годами. Вам, гражданин прокурор, 10, вам, гражданин судья, 10, и я возьму 5. Они засмеялись, сослали его. Это было в 48-м году. Вы знаете, в 53-м году умер величайший тиран человечества. Не хочу его имени называть. И пришла амнистия, стал Маленков. Пришла амнистия для неуголовных и для неполитических. Под эту амнистию подпал этот брат, брат-князь. И вызывают его в контору лагеря и говорят: вы свободен после 5 лет. Вы свободен. Дали ему документы. Идите на волю. Когда он вышел с конторы и шел через двор лагеря, смотрит, и ведут военные 2 заключенных. И когда присмотрелся, он их узнал. Это был прокурор и судья. Узнали, которые судили за взятки и дали им по 10 лет. Бог исполняет желания боящихся его. Слава ему! Братья и сестры, Бог чествует слово своего слуги. Хвала Господу! Как я здесь упоминал на прошлом собрании, особенно Слово Божье, когда говорится под помазанием в устах слуги Божья, оно имеет свое действие. Аллилуйя! Слава Богу! Бог исполняет желания боящихся Его. Хвала Господу! Я вам рассказывал, однажды в Америке Это было, кажется, при Трумане или каком президенте. Был обильный урожай зерна. Такое обилие зерна, что некуда было девать. И президент сказал, вероятно, то зерно, которое остается, мы отдадим пивоварным заводам на пиво. И два проповедника, всего два проповедника, когда это услышали, сошлись и говорят, не может это быть. Есть много миллионов людей голодных, как в Индии, в других африканских странах, и отдадут то зерно, которое Бог благословил и уродил, на эту мерзость, на эту жидкость, которая

желания своего слуги. Как некогда сказал Илья, будет только по слову моему. Аллилуйя! Он имел дерзновение пред Богом. Я люблю это выражение в русском языке. Мы говорим по-английски boldness или denuedo по-испански. Иметь дерзновение, когда мы ходим пред Господом, исполняем Его Слово, имеем дерзновение пред Ним. Слава Ему! Yes! Благословен Господь! Слава имени Его! Читаем мы из третьей книги Царств, из 19 главы. Третье царство немецкое будет Erste Könige, ich denke. Третья книга Царств русская, или первая, перей в других переводах. 19 глава, 11-12 стих. И сказал, это Господь, конечно, Ильи, выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня венье тихого ветра. Мы слышали не раз из этого места проповеди, и иногда некоторые братья, я их не критикую, но особенно те, которые против молитвы и гласной, ревностной молитвы, они употребляют этот текст. Но здесь Господь хочет Илью и нас чему-то научить, о чем я хочу сегодня сказать. Господь говорит о ветре или, в других переводах, буря, о землетрясении, об огне, и не в том, и не в том, и не в том, говорит он, присутствует. Хотя, конечно, мы видим, к Иову он говорил из бури, Моисею говорил из огня. Он есть Бог. Апостол Павел пишет евреям 1:1, многократно и многообразно говорил. И Бог говорит, как ему угодно, он Бог. Никто ему не прикажет, как он имеет говорить. Но слава Господу, что мы верим Богу, который говорит и дает ответ. Хвала ему. Слава Иисусу. И здесь я говорю, мы должны чему-то научить. Что здесь Господь имеет в виду? Мы видим, что перед тем, когда мы читаем 18 главу, 36 стих, 38, знаем, там Илья соорудил жертвенник, когда лжепророки взывали к Ваалу, и ничего не было. Но Илья соорудил жертвенник, сказал Господу, я все сделал по слову Твоему. Мы видим, там Бог ответил Илье в огне. Вы знаете, весь народ, как и сам Илья, были восхищены этим. Господь ответил на молитву. Господь послал огонь. Все были увлечены огнем. Но Господь говорит, он не в огне. Он не в буре, не в землетрясении. Братья, сестры, Бог хочет, отвечая на просьбу своего слуги, чтобы он отвернул свое внимание с огня на подающего огонь. На причину, не последствия. Мы можем так увлечься действиями Божьими, что тот, кто производит эти действия, останется на заднем плане. Я хочу, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Знаете, можно увлечься даже благословения Божьи. Слава Богу за них. Но скажу вам, как служитель Евангелия, что тот, кто подает благословение, есть больше благословения. Слава Ему! Вы помните, когда сатана сказал об Иове,

Хорошо ты оградил его благословениями, вот почему он тебе служит. Но Бог доказал, что Иов служил Господу не потому, что Бог его благословлял, но потому, что он любил Бога, боялся Бога. Если бы он служил Богу ради благословения, он бы не устоял в испытании. Аминь, братья. Это очень важно. Это очень важно. Я вам приведу пример простой. Приедет к вам евангелист сюда, в Форт-Хайд, который имеет действие Божье. Бог делает через его чудеса. Побегут верующие и неверующие. Тысячи людей побегут туда. Это факт. Я говорю о Божьем слуге, который имеет действие Божье в его служении. Не будет места здесь, в Форт-Хайме, не будет такого здания, которое бы всех поместило. Все побегут. Но приедет слуга Божий и будет говорить о святых и чистых путях Божьих, и пойдут сюда только избранные отдельные личности. Аминь. Так есть. Правда, люди увлекаются благословениями, а особенно материальными, а особенно физическими. Вот если бы Бог то исцелил. Но есть больше этого. Не в огне Господь, не в буре Господь. Больше огня, больше бури, больше землетрясения. Слава Ему. Не тот, что ты видишь, но сам даритель даров. Он больше всех даров. Слава Ему. Аминь, братья. Вот в чем Бог имеет в виду. У нас было 7 детей. Наши дети поженены. 2 зятя из немцев. Но они уже 5-е или какое поколение не говорят по-немецки. 1 наполовину англичанин. 2 невесты с английского народа. Поэтому наши внуки называют с той стороны, то я грэндпа и грэндма. Как у вас говорят опа и ома. С той стороны. А нас с женой называют деда и баба. Все. И вот, знаете, не раз я так их соберу и спрашиваю. А кого вы больше любите? Грэндма или бабу? Все хором бабу. А я говорю, а почему? О, баба дает нам кэнди. Баба дает нам конфеты и шоколады. Я говорю, то вы любите конфеты и шоколады, а не бабу? Нет, мы любим бабу. А я говорю, а почему? Она дает нам конфеты и шоколад. Я, братья, вы знаете, оно такой простой пример, но он много говорит нам, правда, нет? Так есть. Так есть. Мы можем быть увлечены тем и другим. Но Бог хочет, чтобы Илья, чтобы ты апостол Павел, и ты Дмитрий, или кто ты не есть, был увлечен самим Господом, не чем другим. Ничем больше. Конечно, слава Богу за благословение. Я лично, я не люблю мясо. Я люблю фрукты и овощи. Я очень люблю. Если мы пошли в магазин с женой, то вы увидите мою жену там, где торты, где эти кейки. А меня увидите, я не буду покупать, но буду смотреть. Это в моей натуре. Я это люблю. Это Бог дал. Слава Ему за это. Но, дорогие, даритель этих даров есть больше, чем эти дары. Yes. И даже духовных даров даритель есть больше, чем это. Слава Ему. Аминь. Вот в этом весь секрет. И Бог хотел научить Илью, хочет нас научить. И смотря на все, что Бог делает для нас, чтобы мы не отвернули внимание нашего главного от Его самого. Аллилуйя. Я говорю, можно увлечься так благословениями Божьими, что благословитель уже в стороне. Нет? Благословитель больше благословен. Слава Ему. Благословен Господь. Читаем мы Псалом 36 в русской. У ваших немецких будет 37. От 4 стиха по 6. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полон. Утешайся Господом. Им, лично им.
не чем-либо другим, Господом, не благословение, хотя оно велико, ответ на и уповай на него, и он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как он. Утешайся Господом, им, лично им, не чем-либо другим, Господом, не благословение, хотя оно велико, ответ на молитву велик, слава Богу за это, но Господом утешайся, дорогие, как мы поем у песни «Дорогие минуты», последний стих, кажется, «Потеснее окружим Иисуса Христа», правда? Слава Ему, Его окружим. Когда я буду вознесен, привлеку всех к себе. Когда Он должен быть возвеличен и прославлен. Утешайся, Господь. Я указал, дорогие, на некоторые примеры из Библии. Мужей, которых желание Бог исполнял. Но есть еще одно желание, о котором я хочу взять несколько минут сказать. Это записано в 17 главе Иоанна. Здесь желание Иисуса Христа, оно еще не исполнилось. 24 стих. Иоанна, 17 глава. И стих 24. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что ты возлюбил меня прежде основания мира». Вы знаете, как люди сегодня на земле воюют за славу? Вы можете представить, или политически, или в другом смысле. Вот эти все, которые группы, они приезжают к вам, поют с гитарами. Знаете, один из них не так давно обратился. Они едут в Египет, к пирамидам, садятся там на песке в жаре, ужасная жара, 45 до 50 градусов, и постят там, и просят Луцифера. И он им является. Что вы хотите? Хотим славу. Славу. И вот вы знаете, выступаете не по телевизору, в театрах, и ревет вовсю. Знаете, и люди, особенно молодежь, просто с ума сходят. У Синсинати в Америке, однажды они выступали в одном здании, то молодежь так туда хлынула, что 11 раздушили ногами, растоптали на смерть. Yeah? Люди хотят славы. Иисус говорит, или изъявляет свое желание пред Отцом. Братья и сестры, слава Богу за это Его желание. Говорит, Отче, тех, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я и они были, да видят славу мою. Аллилуйя! Это желание с обетованием для народа Божия. Yes? Для народа Божия. И это время недалеко. Дорогие, недалеко. Те желания, о которых я говорил, исполнились. Это еще не исполнилось. Но скоро исполнится. Скоро пришествие Христа. Очень скоро. И Он возьмет своих туда, как он молился, где будет вечная слава, где солнце не нужно, там его лице будет освещать все. Слава Богу! Дорогие, между нами всякие есть. Есть готовые на это. Есть люди не готовые. Может быть, кто есть первый раз на таком собрании. Может, первый раз слышишь проповедь. Второй, может, третий раз и так дальше. И молился о тебе Иисус. Эта молитва к тебе относится? Будешь ли там? Я бы хотел занять хоть несколько минут. Это желание Сына Божия, Иисуса Христа, исполнится скоро. Чтобы те, которых Отец Ему дал, чтобы были с Ним на веки веков. Подумайте, вечность. Некто сказал, если бы птичка носила воду с океана на какую-то планету, если бы это было возможно, сколько она возьмет воды в клюв? Если бы она носила, миллиарды или триллионы лет прошло бы, но могло бы быть конец. Но вечность, некоторые считают то и другое, это все ложь, по-немецки «эвихкай».
eternal life or perdition. Вони eternal, eternity, вічність, безконечність. Можете понять, можете розуміти? Дорогі, ради вічності хочете проміняти щось блаженство за що? За що? Я за всякую іноді мелочь или мерзость. Разве ж это мудрость? Ми вначале упомянули, що Бог исполняє желание боящихся Его, и страх Божий начал мудрость. Правда? Мудрый человек тот, который имеет страх Божий, который ходит пред Богом в страхе. И им Бог обещает. Слава Ему. Нечто обещает, и доброе обещает. Я хотел бы обратиться. Просим каждый из себя самого. Готов ли я? Готов ли я к тому ответу на ту молитву, о которой молился Сын Божий? Той славе, которую Он приготовил. И Он приготовил. Не видел того глаз, апостол Павел пишет Коринфянам. Не слышало ухо, не приходило на сердце, на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Он открыл Духом Святым. Я ради этого, братья, ради этого, то, что со Христом, ради этого блаженства, мужья Божьи терпели, страдали, трудились и были верны до конца. Начали хорошо, продолжали хорошо и кончили. Чем мы лучше их, хуже их? Можем подражать таковым. Благословен Господь. Слава Ему. Мы будем молиться. Мы пойдем на колени. Его слава выше всего. Слава Господу. Пойдем на колени. Церковь вся молится. Идем на колени, будем молиться.

Прости, прощаю, слово сказано, и к миру тоненькая нить. Но как простить не только разумом, от сердца искренне простить? Отбросив все обиды в сторону, зачем нести тяжелый груз? Как сердцем помнить лишь хорошее? Ты научи меня, Иисус. Хочу простить, но не прощается. Я вновь обиды достаю. Хочу забыть, не забывается. А не прощая, не люблю. Простить нельзя, какая строгая. Нельзя простить, и в сердце яд. Господь, а Ты простил мне многое. Но как же я, но как же я? Спешу из сердца горечь выплеснуть и задыхаюсь от обид. Любовь не так. Любовь все вынесет, любовь поймет, любовь простит. Любовь не скажет слова лишнего, прощением не упрекнет, и мостик, перебросив к ближнему, глубокий ров перешагнет. Любовь прощает, вот решение, ладонью прикрывая боль. Так далеко пойдет прощение, как далеко пойдет любовь. Аминь.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Действительно, как многогранны и многолики судьбы человечества. Никто не ведает, что его ждет в следующее мгновение, к чему человек спеша идет навстречу и что спешит навстречу ему. С каким трудом иногда человек принимает решение и в итоге нередко оказывается банкротом, что порой загоняет его в петлю отчаяния. Как пуст и бессмысленен мир, как темны и недостижимы намеченные цели, когда не знаешь воли Отца Небесного. В Псалме 36 мы читаем: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 21 век — век высоких скоростей, безудержной спешки и беспорядочной суеты, рождаемые жаждой наживы и фальшивым блеском лукавого мира. Технический прогресс достиг фантастических высот. Человек прокладывает космические трассы в звездном мире, а на Земле ходить не научился. Черкашин Петр Николаевич умолк, прикрыв глаза своей увечной рукой. На его широком лбу пролегли глубокие борозды. Некогда широкие плечи теперь сутулились, отпечаток долгой жизни и тяжелых переживаний, выпавших на его долю. Но и в свои 90 лет он еще сохранил бодрость и удивительно ясную память. Некоторое время он сидел, задумавшись, затем, словно очнувшись от воспоминаний прошлого, продолжал: «Перед войной жил я в Мариуполе. Была у меня семья, жена, ребенок. Работал на заводе имени Куйбышева художником-оформителем. Защитить диплом художника не успел, помешала война. Около года мы были под оккупацией. В мае 42-го немцы начали отбирать здоровых мужчин и женщин для отправки в Германию на рабский труд. Забрали и меня. Жена осталась дома с маленьким сынишкой. До Польши нас везли в крытых вагонах под усиленной охраной. Везли долго, так как немцы пропускали эшелоны с военными грузами на Восточный фронт, где шли тяжелые бои. Небольшие запасы продуктов, которые мы взяли с собой, катастрофически быстро таяли. К тому же на протяжении всего пути нам не давали ни капли воды. Измученные жаждой и голодом, люди крайне обессилели. В Польше нас выгрузили из вагонов, человек около 500. Построили в колонны по 4 и под охраной автоматчиков погнали пешком на другую станцию. Во время перехода произошел ужасный случай, который потряс нас всех. Дело в том, что местные женщины-полячки, увидев колонну измученных людей, проявляли к нам сострадание. Кто-то протягивал кусок хлеба, кто-то, зачерпнув из ведра, подавал кружку воды. Конвоиры как будто не замечали происходящего. Но вдруг откуда-то появился немец в гражданском. Он схватил одну из женщин и, зажав ее голову между ног, стал остервенело хлестать ее плеткой. Затем избитую до крови женщину заставил петь какую-то немецкую песню, плясать и смеяться, дирижируя пистолетом у ее смертельно бледного лица. При этом наша колонна была остановлена, чтобы мы могли видеть, на что способны представители Третьего рейха — люди высшей расы. До сих пор эта картина осталась в моей зрительной памяти неизгладимой и живой. Петр Николаевич, не скрывая своих чувств, заплакал. Немного успокоившись, он тихим голосом сказал: «Пусть никто не осуждает меня. У меня осталось еще много невыплаканных слез о моем горе и о горе людском». Итак, когда немец, волю поиздевавшись над несчастной женщиной, отпустил ее, она пошла с трудом волоча ноги, оставляя кровавый след и слыша за спиной дикий хохот озверелого немца. Людская масса невольников,
сраженная увиденным, застыла в оцепенении. Вновь слышится надрывистая команда. «Эффарен! Шнель, шнель! Руси швайн!» Итак, мы, измученные жаждой, шли через весь город к железнодорожной станции, где нас погрузили в грузовые вагоны. И только к концу следующего дня наш поезд прибыл к месту назначения — немецкому городу Энгелькинг, где нас ждал лагерь с полной программой жестокого режима. Здесь за время долгого пути мы впервые смогли напиться воды. Разместили нас в специально построенных бараках с двухъярусными нарами, с очень узкими проходами между ними. Нас вновь прибывших, не покормив, уложили спать. В 6 часов утра нас подняла на ноги громкая команда. Без промедления все как один должны были стоять в строю. Затем некалорийный завтрак из полугнилых овощных отходов. Примерно пол-литра такого супа утром, а затем в 2 часа дня на обед то же самое с добавлением какого-то мутного напитка с едва уловимым запахом кофе. И только в 7 часов вечера мы получали 250 граммов хлеба, состоящего из значительной доли древесных опилок, и ту же порцию кофейного суррогата для молодого здорового мужчины, выполняющего тяжелую физическую работу. Этот рацион был явно недостаточен. И так изо дня в день рабский труд при плохом питании подрывал силы у самых крепких. Моя работа состояла в покраске вентиляционных труб, которые находились в основном на высоте, под крышами заводских цехов. Поэтому порой я задыхался от испарений ацетоновых красок и часто открывалось кровотечение из носа. Были случаи, когда я даже терял сознание. Вскоре обнаружилось, что в нашем лагере были верующие братья-баптисты, с которыми я крепко подружился. Мы имели радостное общение по вечерам, и спустя некоторое время я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Как-то вечером на наше общение пришел брат из другого барака. Он был очень изнеможден работой и голодом. Видя его нужду, я совершил подвиг, поделившись с ним своим хлебом. Братья не одобрили мой поступок, так как каждый понимал цену лагерной пайки. Хотя она была далеко не полноценной, но все же не позволяла умереть голодной смертью. Несмотря на упреки братьев, я не раскаялся в своем поступке. На другое утро, когда нас вели на работу, недалеко от проходной на завод, ко мне подбежала девочка лет 10-12 и сунула мне в руку какую-то бумажку. Когда я ее рассмотрел, это оказался хлебный талон на 2 600-граммовые булки. В этот день мне предстоял большой объем работы в сложных условиях. На большой высоте красить трубы. Там под крышей скапливались газы от работавших внизу машин, особенно пары ацетоновой краски, которой я красил. У меня кружилась голова, я задыхался. Но Бог дал мне сил доработать этот день до конца. А теперь оставалось испытать свое счастье, зайти в хлебный ларек, который был при заводе, и отоварить хлебный талон. Но вдруг я заколебался. А что, если талон недействительный? Как за такую шутку благодарить Бога? Борясь с сомнениями и одновременно испытывая страх, я вошел в ларек. За прилавком женщина средних лет встретила меня подозрительным взглядом, мол, несчастный, что тебе здесь надо? Я молча протянул ей талон. Она его взяла, внимательно разглядела, затем посмотрела на меня и на ломаном русском языке спросила: «Где взял это?» Я объяснил, как все было, и добавил с уверенностью, что этот талон мне дал Бог руками этой незнакомой девочки. Сразу же смягчившись, она спросила: «Твоя верит Бог?» Я утвердительно кивнул. «Да». После этого, называя меня братом, она дала мне сверхположенных двух еще две булочки под предлогом, что они бракованные.
Одна была примята, а другая подгоревшая. Затем женщина спросила меня, не помог бы я ей выкопать картошку на ее участке. И я, не раздумывая, согласился, но при этом добавил, что я невольник и не могу никуда идти без разрешения. На это она ответила, «О, брат, это не твоя забота». Едва выйдя из ларька и пройдя шагов 10, я принялся за трапезу, съев помятую булочку. Впрочем, буквально проглотив эти 600 граммов хлеба, я не почувствовал, что хоть сколько-нибудь насытился. Просто у меня не стало одной булочки, и в желудке я ее тоже не почувствовал. Придя в барак, я отдал одну булку двум братьям, которые тоже были из Мариуполя. На другое утро мы съели втроем еще одну, и одна осталась в запасе. В то время я еще мало знал Писание, и братья мне напомнили место, записанное во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 6. «Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Я запомнил этот стих навсегда, потому что Господь таким чудесным образом отреагировал на мой поступок, когда я поделился своей скудной пайкой с незнакомым братом из другого барака. Прошли годы, и я с удивлением вспоминаю, как велика была цена того маленького кусочка хлеба в очах Божиих. Он воздал мне в 1000 крат через руки сестры немки и духовным, и насущным хлебом. Ко всем тяготам лагерного режима, тяжелой работе и скудному питанию добавилось еще одно обстоятельство, к которому невозможно было привыкнуть. Напротив нашей зоны через дорогу был большой кирпичный дом, у входных дверей которого постоянно стояли два эсэсовца. В этот дом регулярно под охраной пары автоматчиков в форме СС приводили 4 человека, в основном из военнопленных. В помещении они проходили специальным коридором, где в определенном месте им стреляли в затылок. Пол мгновенно проваливался под ними, и их тела летели вниз. В подвале такие же военнопленные снимали с них кожу, из которой затем делали различные галантерейные изделия. Дамские сумочки, перчатки, абажуры настольных ламп. Особенно ценилась кожа с татуировкой. Мы знали об этом чудовищном производстве, потому что из нашего барака также брали людей, которых заставляли снимать кожу с себе подобных. И они по секрету рассказывали об этом и нам. Правда, им недолго приходилось работать там. Через некоторое время и их проводили через тот жуткий спецкоридор. И вскоре из их шкур выделывали различные безделушки для удовольствия фрау, а остатки тела опускали на мыло. Однажды после работы нас всех выгнали из бараков и построили на плацу. Рыжий немец в штатском вывел на центр молодого симпатичного паренька со связанными руками. В руке немец держал несколько листов бумаги. Затем он поднял руку с бумажками и раздраженным металлическим голосом закричал: «Это французские листовки. Кто будет этим заниматься или какой-либо политикой, того ждет вот это». После этого он вытащил пистолет и расстрелял парня в упор. Нам тут же приказали разойтись. Ко всем прелестям лагерной жизни добавлялось еще то, что среди нас было много таких, кто за пайку хлеба предавал своих же. Их называли стукачами. Если где-нибудь собиралась группка, тут же и стукач прислушивался. Вначале стукачи проявляли интересы к нам, троим верующим. Но убедившись, что у нас всегда одна и та же тема, ничего общего не имеющая с политикой, оставили нас в покое. К тому же комендант лагеря знал нас. Как я уже упоминал ранее, мне очень помогла верующая немка, которая работала в хлебном ларьке. Благодаря ее заботе я постепенно окреп и мог выполнять свою работу более легко. Казалось, я был на пути выживания и мог надеяться на лучшее будущее. Но рядом был этот дом, куда регулярно эсэсовцы вводили обреченную 4.
Всякий раз, когда я видел эту печальную процессию, у меня стыла кровь в жилах. Тоска одолевала мое сердце. Что ждет меня? Увижу ли я когда своих родных, жену и сынишку? Невозможность получить от них никаких известий особенно удручала. Моим утешением была только моя вера в Бога. Но я был еще очень молод духовно. Мне не хватало опыта. Когда мне было особенно тяжело, я только и повторял: «О Боже, помилуй! О Боже, помоги!» Так проходили дни и месяцы. Как-то дали мне задание покрасить башенный кран, который передвигался по рельсам. Когда я красил щитки на колесах, то левую руку я положил на рельс у самого колеса. Вдруг кран дернулся и раздавил мне 4 пальца. Кто-то без предупреждения включил рубильник. В первое мгновение я не мог понять, что со мной произошло. Потом потерял сознание. Ночью в больнице, придя в себя, я вспомнил о случившемся и попробовал пошевелить пострадавшими пальцами. К своему удивлению, мне показалось, что я могу это делать. Но чувства оказались ложными. 4 пальца моей левой руки остались на рельсе. Спустя 2 недели меня вновь отправили на работу, хотя рука еще не зажила. Но начальство это не сильно волновало. Дескать, и одной рукой можно много сделать для блага Великого Рейха. По скупой информации, доходившей до нас, мы знали, что война затянулась, поглощая огромные человеческие и материальные ресурсы. Поэтому надеяться на то, что меня комиссуют, не приходилось. Тем не менее, рука постепенно заживала. Но это не радовало меня, так как означало, что мне нужно было оставаться здесь еще долгое время. А тоска по дому, по семье все сильнее меня одолевала. Я решил пойти на хитрость. Во время работы я стал подвергать больную руку усиленной нагрузке, и через некоторое время она начала краснеть и пухнуть. Еще 1 неделю я не давал передышки руке, так что она посинела, и при этом я не стал обращаться к врачам. В результате назначили 2 комиссии, и однажды немец, у которого я был в непосредственном подчинении, сказал мне: «Петр, ты Морген Цюрих, Украина». Эти слова возродили во мне надежду вновь увидеть мою Надюшу и сыночка. Но вдруг ужасная мысль сковала мое сердце. Через дорогу этот страшный кирпичный дом. И где гарантия, что именно там не закончится моя несчастная жизнь? Мог ли я быть исключением теперь с моей неспособностью к работе? Впереди была длинная ночь. Ночь страшного ожидания и надежды. И я провел ее, не сомкнув глаз в горячей молитве к Богу. На кого или на что я мог еще рассчитывать в моем положении? Наконец, и эта ночь тихо уплыла, оставив серебро на моих висках. Что готовил мне день грядущий? Прозвучал звонок, огласивший подъем. Все как обычно, после завтрака развод на работу. И тут меня вызвали к коменданту лагеря. По телу пробежала дрожь, но в душе я чувствовал покой. После доклада дежурного о моем прибытии комендант вызвал меня в кабинет, где находились также 2 автоматчика. Комендант дал мне 600-граммовую булку хлеба, что-то сказал солдатам. Они вывели меня из кабинета и по асфальтовой дорожке направились прямо к кирпичному дому. К тому самому дому, где закончилась жизнь многих несчастных невольников. От ужаса меня бросило в холодный пот. Я шел машинально, не чувствуя самого себя, не осознавая реальности. Вдруг впереди идущий эсэсовец, не доходя до роковых дверей шагов 5-6,

Это был вагон для больных, увечных и прочего нетрудоспособного люда. Всех их немецкие власти отправляли обратно на Украину. Хорошо хоть отправляли, а ведь могли бы просто потихоньку уничтожать на месте. И концы в воду. Меньше хлопот и расходов. Но они проявляли гуманизм. В вагоне уже было 5 человек. Женщина лет 30 с перебитой рукой. Беременная 15-летняя девчушка, как оказалось, тоже из Мариуполя. И 3 совершенно изнеможденных то ли работой, то ли болезнью мужчин. Очень скоро мы познакомились, и оказалось, были одной судьбы. Все имели свои семьи и были насильно угнаны в трудовые лагеря Германии. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

прощен ли грех, в котором я зачат? Он тоже мой, хоть до меня свершен. И грех, что я творил 100 крат, и сейчас творю, печалью сокрушен, прощен. И все ж я в большем виноват и не прощен. Прощен ли грех, которым те грешат, кто мною был когда-то совращен? И грех, что я отринул год назад, хоть 10 лет им был я обольщен. Прощен. И все ж я в большем виноват и не прощен. Мой грех — сомнение. В час, когда призвать меня решишь, буду ли спасен? Пообещай, что сын твой будет мне сиять. В тот смертный миг, как сейчас сияет он. Раз ты пообещал, не виноват. И я прощен.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем на радио МВ молитвенный час. В это время мы приглашаем всех присоединиться к молитвенным нуждам, у кого есть нужды, заявить свои нужды, чтобы мы могли вместе принести это пред лицом Господа. Хочу прочитать для нас Иеремия, 17 глава, 17 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». На этой неделе мы будем молиться, чтобы во всех наших жизненных обстоятельствах мы умели доверять Господу, полагаться на Его мудрость, на Его верность, не только на наше знание, наше понимание, но именно Бога, который руководит нашим сердцем, нашей жизнью. И полагать свои нужды перед Ним, на Него. Есть телефон, по которому вы можете оставить свои сообщения, СМС, WhatsApp, email, телефон 425-296-78-29 или по СМС 919-283-9868. А также можете отослать email prayer@radiomv.com, и мы будем читать ваши нужды, молиться о них и приглашать народ Божий везде, где нас слышат, молиться вместе с вами о тех нуждах, которые вы будете заявлять пред Господом. Писание говорит нам: «Благословен человек, который надеется на Господа». Благословение приходит, потому что мы чувствуем, мы зависим от Господа, потому что мы смотрим на Господа. Конечно, Бог не снимает из нас ответственности делать то, что мы должны. Но во всем нашем жизненном пути мы где-то должны в душе понимать, что мы ходим под Господом. И не просто мы одинокие, оставленные сами. Мы можем полагаться на Него, и Он проводит нас, несмотря на что мы встречаем в своей жизни. Вспоминается событие, когда израильский народ вышел из Египта. Мы помним, они жили в пустыне примерно 40-42 года. И вот там было два поколения. Одно поколение, которое было в Египте, которое знало все скорби Египта. И там родилось новое поколение, которое не знало Египта, но они знали пустыню. Они знали, что манна подается Господом каждый день. Вода, которую они пьют, она течет из камня, по которому Моисей ударил, и потекла вода. Эти люди каждый день понимали, что если манна не придет, то у них потенциально будет голод. Если источник воды иссякнет, у них будет жажда. Поэтому израильский народ, их было примерно около 2,5 миллиона людей, находящиеся в пустыне, выросло поколение, которое знала обетование обетованной земли. Они знали, что Бог сказал, Бог обещал, даже Бог поклялся дать ханаанскую землю для их и ихних потомков. Они жили с мечтою, что там будет новая земля, там течет молоко и мед, там сады, которых они не садили, дома, которых они не строили, поля, которые они не вспахивали, и это все Бог им дает. И где-то в душе мы с вами примерно должны также принять это для себя, осуществить это в своей жизни, что Бог обещает нам обетование, обещание, клятвы, благословение, устройство, защиты, ответов, исцеления, милости, небесной манны, небесных источников живой воды. И мы имеем право полагаться на Господа и говорить: «Господь, Ты обещал, потому я верю. Ты сказал, потому я прошу. Так написано в Твоем Слове, потому я обращаюсь к Тебе». Это не стыдно обращаться к Богу, это не слабо говорить: «Господь, я завишу от Тебя, моя семья, мои дети. Нам нужно ежедневное подаяние Твое». И Евангелие говорит нам, Писание говорит нам, у которого упование Господь. Это личное. Знаете, люди
во время трудных моментов своей жизни они прибегают к разным решениям. Они ищут, как это решить в своей жизни, через что бы они ни проходили, обращаются к друзьям, может быть, кто-то к своим вредным привычкам, кто-то, может быть, каким-то консультантам, психологам, врачам. Но для христианина первое — это обращение к Господу. Первое — это понимание, что Бог видит нас, Бог слышит нас, Бог знает точно, где мы находимся в своей жизни. Бог знает, на каком стадии нашей жизни мы находимся. Да? Если говорить о израильском народе, который вышел из Египта, Бог знает конкретно, на каком этапе они находятся в своей жизни, сколько еще осталось времени. И у нас есть инструкция от Господа, чтобы именно делать Его той крепкой башней, делать Его той стеной в нашей жизни, чтобы мы могли на Него полагаться, могли Ему все отдать, принести и сказать: «Господи, научи нас жить людьми, которые имеют Бога как царя, имеют Бога как военачальника, имеют Бога как целителя, имеют Бога как даятеля». Мы не просто сироты без Бога, мы не просто одинокие, у нас действительно есть живой Бог. И потому у нас есть право обращаться к нашему Богу, как к своему Отцу. Евангелие говорит, чтобы мы даже с дерзновением приходили пред престол Божий благодати, чтобы нам получать благовременную помощь. С дерзновением это смело. Это смело, потому что Бог есть наш любящий Отец, и к любящему Отцу можно приходить смело. И можно говорить и просить у Него то, что мы желаем. Библия говорит: открывайте свои желания перед Ним. Не просто нужды, даже свои желания, даже свои мечты. И оно будет правильно, когда все наши желания, все наши мечты, все наши переживания, мы открываем их перед Господом. Я вспоминаю за себя, когда у меня было, возьму такой простой пример, да, вот за желание. Вот было желание купить там определенную машину. И я об этом молился 2 года, немножко отлаживал деньги, но пришло правильное время, правильные обстоятельства, правильные люди. И то, что было дорого, мне обошлось очень дешево. И я называю это Божье благословение, Божий ответ. Потому что было желание, Бог слышал, мы об этом с Ним разговаривали. И как Небесный Отец, Он любит давать подарки, даяния своим детям. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами в это время искали Бога, молились. И давайте сейчас мы обратимся к Нему. Сколько есть братьев и сестер, которые сейчас, может быть, слышат нас. Кто-то, может быть, пишет свои молитвы и нужды по телефону 425-296-78-29, это можно позвонить и сказать свою нужду. Вам ответит живой человек, и вы можете оставить свою нужду. Вы можете текст-месседж послать 919-283-98-68. И пусть Бог поможет нам всем, Его детям, на этом пути. Давайте помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа мы сейчас вспоминаем Твое Слово, которое руководит нами, которое дает нам инструкцию в жизни нашей. И Твое Слово говорит: благословен человек, который надеется на Господа. И мы действительно хотим иметь это благословение. Господь, мы не снимаем с себя ответственности, чтобы делать то, что зависит от нас. Но мы хотим иметь вот это благословение Сына, что у нас есть Небесный Отец, что мы можем на Тебя полагаться, приходить к Тебе, открывать свои нужды, открывать свои желания, открывать свои переживания и возложить на Тебя, потому что Ты печешься о нас. Господь, мы благословляем Твое имя и благодарим Тебя, какие чудеса Ты дивные оставил в Слове Твоем, к народу Твоему, к детям Твоим. Особенно мы вспоминали выход из Египта, как Ты, Господь, сильною рукою творил чудеса. Возможно, кто-то сегодня слушает нас, и им действительно нужно чудеса.
им нужно, Господь, Твое прикосновение, им нужно сверхъестественное и невозможное. Господи, приди в их жизнь и просим Тебя, помоги им во имя Иисуса Христа. Господь, может быть, кто-то чувствует угрозы и боль, которую они пережили, как израильский народ, который пережил это в Египте, когда с ними несправедливо поступали, когда их били, когда их огорчали и делали, Библия говорит, жизнь ихней горькою. Господь, мы просим Тебя, это Твои дети, утеши их. Приди в их жизнь, исцели их раны, перевяжи их раны, возлей Твое вино и Твое лекарство на их сердце, на их душу, на их тело во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся о тех, которые живут в надежде на лучшее, в надежде, что действительно у Тебя есть добрые благословения, добрые обетования. Как Ты дал израильскому народу землю Ханаан. Господи, кто-то мечтой в душе живет и ждет этого момента, когда придет покой в их дом, в их семью, в их жизнь. Они немножко устали от пустыни, хотя и видят Твою руку, Твое даяние, Твою помощь. Что мы просим Тебя, введи их в землю обетованную, введи их, Господь, на лучшие места их жизни, на лучшие территории их жизни, чтобы возносить Тебе хвалу. Господи, нам лучше славить Тебя, нам лучше хвалить Тебя, чем постоянно предъявлять какие-то переживания, какие-то тревоги, какие-то ропоты, какие-то негодования. Потому мы просим Твоей сильной руки провести нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту ману, которую Ты посылаешь в нашу жизнь. Благодарим Тебя за живые воды, которые Ты даешь нам. Но для кого-то это чудо, для кого-то это сверхъестественное чудо. Потому, Господи, обрати Твое внимание, Твои очи на нужды народа Твоего, о которых мы сегодня будем слышать. Может быть, и читать, Господь, но, может, кого-то мы и не будем слышать и не знать, но дома, не слушая эти радиопрограммы, имеют в сердце своем нужду, переживания, то Ты, Бог, всевидящий. Обрати Твое внимание на них, Господь, дай им утешение, дай им помощь, дай им Твой небесный ответ, Твое прикосновение. Господь, мы благодарим Тебя за такую возможность иметь вот эту радиопрограмму, когда народ Твой, тело Твое с разных концов земли. Мы все такие разные, но у нас есть один Небесный Отец, и мы можем прийти к Тебе и помолиться перед Тобою. Открыть свои желания, открыть свои сердца перед Тобою, зная, что Ты Бог, который слышишь. У Тебя дети, которые не являются сиротами, но усыновленные Тобою. И мы благодарим Тебя, что Ты дал не просто нам право быть и называться, но Ты, Господь, заключил завет с нами. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты нас принял, что мы Твои, Господь, что мы носим Твое имя. И поэтому в это время, Господь, мы будем возносить Тебе все эти нужды, молитвы и переживания. И просим Тебя, пошли Твой ответ, пошли Твою скорую помощь. Пошли, Господь, Твое чудо. Кому, Господь, исцеление, пошли исцеление. Кому, Господь, нужно врачевание, кому нужно работы, кому нужно, Господь, устройство в личной жизни, у кого, Господь, мечты какие-то, тревоги. Ты знаешь все наши жизненные этапы, через что мы проходим, сколько много мы имеем переживаний с документами, с жильем, Господь, и много сегодня об этом переживают. Ты видишь на политическом фронте, сколько много происходит, и это все влияет на нас, на наши семьи, на наши церкви, Господь, и Ты нужен нам. Мы сейчас в это время доверяемся Тебе и знаем, что Ты поведешь нас, Ты поддержишь, Ты подкрепишь, Ты обязательно дашь утешение Святого Духа. Дух Святой, говори в наши сердца, говори к нам лично, помоги нам знать и всегда полагаться на Тебя. Мы действительно хотим это реализовывать в своей жизни и говорить, что мы благословенны, потому что мы научились полагаться на Господа, и Он есть упование наше, не только когда нам трудно, но всегда и каждый день во имя Иисуса. Аминь.

0: А сейчас мы вместе с вами будем слушать нужды, которые уже есть. Если вы еще не позвонили, вы можете позвонить по 425-296-78-29 или написать по текст-месседжу 919-283-98-68. Давайте послушаем те нужды, которые уже есть.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Я озвучу нужды, которые вы нам написали, и будем молиться. Мир вам, братья и сестры, молитвенники и труженики на Неве Божьей. Благодарю за усердные и искренние молитвы, за то, что носите бремена друг друга. Господь есть отвечающий. Помолитесь за мое духовное и физическое укрепление. Мне очень тяжело проходить этот жизненный период. Много переживаний из-за болезней, побочных действий от лекарств и других немощей. Часто приходит отчаяние. Помолитесь за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. За защиту на работе, за духовное и физическое укрепление родителей, братьев и всей нашей семьи. За устройство в перелетах, время препровождения на тех местах, где буду. Защиту от льстивых и нечестивых людей. Слава Господу за все. Дорогие братья и сестры, поддержите в молитве за духовное состояние. Очень сильная борьба, чтобы Бог дал свою милость. Очень прошу поддержки. Братья и сестры, слава нашему Господу за помощь Его и за поддержку. Прошу помолиться за две нужды, о которых я долгое время молюсь. Сердечно благодарю. Дорогие молитвенники, прошу молиться за сестру Галину Филатову. Она упала и поломала бедро. Находится в госпитале. Также прошу молиться за всю ее семью. Прошу молиться за моих детей, чтобы сблизились, особенно за Давида и Сережу. Нет мира и взаимопонимания и прощения, чтобы Господь коснулся каждого сердца и направлял, преображал. Нужда молиться за Ольгу Грещения. Она очень нуждается в молитвенной поддержке за ее здоровье. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу и далее молиться за спасение нашего дома, за наших детей, их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение в работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей, сестры и за меня. Сердечно благодарю. Слава Господу, братья и сестры! Сестра Зоя из Украины просит дальше продолжать молиться за ее дочку Светлану и за брата, за их спасение. А также сестра Наталья с Украины просит молиться за ее детей, за их спасение и за ее здоровье. Дорогие молитвенники, помолитесь за мужа Сережу, чтобы Господь просветил его разум и даровал ему рождение свыше, за его спасение. Также прошу молиться за Михаила, моего племянника, чтобы сам Бог просветил и его разум и даровал освобождение от алкогольной зависимости. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге, призвал родных на путь спасения, чтобы Бог послал свою защиту и устроил меня на работе. Также прошу за исцеление от болезней. Помолитесь, дорогие молитвенники, за сына. Он в зависимости, чтобы Бог помог освободиться и прийти до Господа. Очень большие проблемы. Помолитесь за устройство в семьях. Нету мира, нет прощения. Чтобы Господь помог выйти из этих ситуаций и служить Ему. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Мы нуждаемся в вашей молитвенной поддержке за нашу двоюродную сестру. Ей ввели какие-то препараты, у нее отключился мозг и идет внутреннее кровотечение. Ей 53 года. Поддержите в молитве, чтобы Бог явил милость, потому что надежды на врачей нет. Мир вам, дорогие молитвенники. Помолитесь, пожалуйста, за сестру Наташу. У нее онкология. За брата Александра. Он также болеет. Чтобы Господь исцелил их. Да благословит вас Господь. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виталия, чтобы Бог освободил его от всякого греха и дал искреннее покаяние. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за здоровье мужа. У него онкология, чтобы Бог явил милость. Помолитесь, пожалуйста, за устройство судьбы дочери, внуков, молодежи от Божьей руки. Просим молиться за сына, чтобы Бог освободил от различных зависимостей, дал покаяние. За другого сына, за финансовые трудности. Пусть Господь даст мудрости, как поступить. Просим молиться за духовное состояние всей нашей семьи, чтобы все любили Господа. Также прошу за здоровье. Помолитесь за мужа, чтобы Бог укрепил духовно и телесно, чтобы Бог хранил его в дороге и благословил в работе. За нашего зятя помолитесь, чтобы Бог удалил сердце каменное и даровал плотяное сердце, чтобы он мудро обращался со своей женой. Также просим за предстоящие роды нашей дочери, чтобы все было благословенно. За сына нашего помолитесь, чтобы Бог его исцелил. У него болит нога, у него очень тяжелая работа. Да явит Господь свою милость и дарует ему исцеление. Просим молиться за семью Юрия Малахова. 4 июля они попали в тяжелую автомобильную аварию. Две дочери получили серьезные травмы. Олеся находится в коме, Лиза перенесла операцию и проходит лечение. Молитесь о Божьей милости, исцелении девочек, отсутствии осложнений, укреплении родителей и Божьей поддержке для всей этой семьи. Просим продолжать молиться вместе с нами за покаяние Антона. Просим милости и Божьей охраны для него. Нужда молиться за покаяние и освобождение от зависимости Виктора, Сергея, Дениса и Давида. У нас нужда за покаяние сестры Светы и ее семьи. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, со мной о моей нужде. Мамочку выписали после родов, а ребеночка оставили в госпитале. Пусть Господь даст маме сил телесных и укрепит духовно, а ребеночку ниспошлет здоровье, чтобы скрыть.

0: за деток и внучат, чтобы все они крепко держались истины. Также прошу за их судьбы. Пожалуйста, продолжайте молиться с нами за девочку, ей 10 лет, а она не разговаривает и плохо развивается. Пожалуйста, помолитесь за спасение моей сестры и ее семьи, и чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Спасибо, пусть во всех Господь благословит. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика, у которого была опухоль. Ему сделали операцию. Слава Богу, все хорошо. Пожалуйста, продолжайте молиться за его полное восстановление. Помолитесь за Володю из Воронежа. У него сегодня операция, просит сестра Оля. Прошу помолиться о спасении моей семьи. Пожалуйста, помолитесь за сестру Свету, ее здоровье и спасение семьи. Приветствую, дорогие молитвенники. Прошу помолитесь о моих нуждах. Господь знает их. Дорогие молитвенники, благодарность Господу нашему Иисусу Христу за Его милости. До сего места Он помог. Слава Господу за Его любовь к нам, людям, и сострадательность. Я просила молиться за моего внука Марка, за его обстоятельства жизни. Только милующий Господь помогает, и так видна его рука. Прошу и дальше поддержать в молитве за эту нужду, и да устроит и совершит Господь. Пожалуйста, помолитесь за меня, за мое духовное восстановление, за восстановление моей семьи и за Божью помощь в преодолении наркотической зависимости и за восстановление моей семьи. Заранее большое спасибо. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Приветствую! Поблагодарите вместе со мной Бога за все Его милости, которые Он являет в моей жизни. И последняя нужда, которую я озвучу. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл им духовные глаза и дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем.
1: Дорогие слушатели, друзья, если вы хотите позвонить со своей нуждой, звоните по телефону 425-296-78-29 или пошлите текст-месседж 919-283-98-68. А сейчас я хочу вас призвать, давайте помолимся Господу о этих нуждах, которые мы сейчас слышали. Господь, во имя Иисуса Христа мы, как дети Твои, приходим к Тебе. Твое Слово говорит, чтобы мы приходили с дерзновением пред престол Божьей благодати. Господь, мы признаем свою зависимость от Тебя и насколько сильно мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем прикосновении, в Твоем ответе. Но мы верим и знаем по Слову Твоему, что Ты Бог любящий, Бог исцеляющий, Бог отвечающий. Потому наши молитвы возносятся к Тебе, наши руки поднимаются к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, прости. Прости народ Твой. Прости, Господь, кто просит прощения. Прости, Господь, кто, может быть, дает место дьяволу, огорчая Тебя, огорчая свою семью. Прости, Господь, нас, что мы, может быть, не бодрствуем. И где-то через это все приходят проблемы в нашу жизнь. Поэтому, Господи, как молился Даниил, как молился Неемия, прости нас, прости наш народ, прости наших отцов, Господь, прости вину народа нашего, наших царей, так называемых, Господи, прости. Во имя Иисуса Христа, и мы смиряемся пред Тобою, мы смиряемся пред Тобою, потому что Твое Слово говорит, что если народ Твой смирится пред Тобой, будет искать лица Твоего, то Ты услышишь, Ты исцелишь землю Божию. Мы сейчас молимся Тебе, прости за гордыню, прости за искание своего, прости, Господь, что недостаточно умеем смиряться. Во имя Иисуса Христа мы сейчас молимся, чтобы действительно вот Дух Святой, Его любовь, Его кровь,

0: Кротость, его смирение, оно пришло на сердца народа Твоего, и чтобы через это, Господь, приходило исцеление, приходил мир, приходило восстановление. Сколько мы слышим споров, разногласий, скандалов, обид, каменных сердец, о которых сегодня мы слышали, находится в доме, потому что сердце человеческое, оно ожесточенно, оно в упрямстве, оно в гордыне. Господь, мы смиряемся, и мы просим Тебя, помилуй нас, помилуй народ Твой, помилуй наших братьев и сестер, помилуй детей, сыновей, внуков и внучек, племянников, племянниц, Господь, и все наше родство. Мы вспоминаем, Господь, как молился Иов, и потому мы молимся, Господи, прости наше семейство, пусть придет Твое исцеление. Пусть, Господь, Твоя целительная рука коснется. Во имя Иисуса Христа мы призываем Тебя, доброго самарянина. Ты знаешь, кто пал на дороге, кто попался разбойником, кто кровоточит в своем сердце, в своей жизни. Им нужно, чтобы добрый самарянин прикоснулся к ним, поднял их, перевязал их раны, очистил их раны. Господь, Ты самый лучший. Мы просим Тебя, пошли Твоих самарянинов в жизнь этих людей. У Тебя есть дети Твои, братья и сестры, которые знают, как служить, которые знают, как молиться, которые знают, как беседовать, которые знают, как сказать, как прикоснуться. Господь, пошли правильных людей в жизнь во имя Иисуса Христа, чтобы скорее пришло исцеление, скорее пришло освобождение, скорее пришли ответы. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, что на Голгофе Ты пролил Твою кровь, и ранами Твоими мы исцелены. И потому сегодня мы хотим сказать, чтобы наша вера, она умножилась, чтобы наша вера, она росла. Мы исповедуем, что мы верим в Слово Твое, что ранами Твоими мы исцелены. Потому мы говорим, всякой болезни, всякой немощи, да оставит она нас прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Твое слово говорит, чтобы мы покорились Тебе, облеклись во все оружие Божье и противостали дьяволу. И мы сегодня по слову Твоему так и делаем. Мы смиряемся пред Тобой, Господь, мы облекаемся во все оружие Божье, мы говорим, всякой болезни, всякой немощи, всякому сатанинскому вторжению быть разрушенным, быть изгнанным вон во имя Иисуса Христа. Твое слово говорит, что Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Господь, Ты слышал, сколько семей сегодня заявляли нужды, сколько много дел дьявола в тех семьях. И мы подвязаемся, как тело Твое, и встаем в пролом. Встаем пролом, Господь, чтобы дела дьявола были разрушены в нашей жизни, в наших церквях, в нашем народе, Господь, и в домах народа Твоего во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы научились пользоваться щитом веры и отражать сомнения, отражать неверие, отражать всякую ложь дьявола. Отражать, Господь, что, может быть, приводит в нас колебания, и знать, что Ты наша крепкая башня, Ты наша крепкая опора, и мы продолжали держаться на Тебя, даже несмотря на то, что мы, может, как Петр, видим эту бурю, видим эти волны, этот ветер, но помоги наши глаза сосредоточить на Тебе. Во имя Иисуса Христа мы сейчас молимся о глазах наших, о глазах наших братьев, сестер, Господь, особенно те, кому мы молились и слышали, чтобы Бог просветил очи сердца. Действительно, Господь, мы молимся об этом, чтобы наши глаза были сфокусированы на Тебя, чтобы мы видели Тебя, Господь, чтобы мы могли уразуметь Твои инструкции для нашей жизни, что нам делать и как нам поступать во имя Иисуса. А также, Господи, помоги нам видеть наших врагов. Когда израильский народ выходил из Египта, Господь, мы помним историю, когда Амалек, он настигал и поражал. Боже, помоги нам видеть и понимать, где это просто враг, и нам нужно противостоять врагу, чтобы не было обиды на Тебя, чтобы не было негодования и ропота к Тебе. Господь, чтобы наши сердца знали, что Ты любящий, добрый, благой Отец, и Ты не искушаешься злом, и Ты не делаешь зла. Потому, Господь, мы сегодня, как дети Твои, мы благословляем Твое имя. Мы говорим, что мы обновляем нашу верность к Тебе, наш завет к Тебе. Мы, наоборот, ближе бежим к Тебе, чтобы никакие боли, никакие тревоги, никакие болезни, переживания, никакие наши нужды, они не отлучали нас от любви Христовой, но наоборот, Господь, приближали нас к Тебе, чтобы мы брались за Тебя как Бога, как воина, как целителя, как любящего Отца, который несет нас на своих руках во имя Иисуса. Господи, чтобы мы научились отражать эти стрелы и научились управлять мечом, использовать меч, чтобы поражать наших врагов, чтобы наступать на наших врагов. Господь, чтобы мы не просто жили в обороне и ждали, когда придет победа, но чтобы, может быть, мы поняли нашу ответственность. Господь, кого, как Ты побуждаешь, как сражаться, как побеждать, на чем стоять во имя Иисуса Христа. Научи нас сражаться, научи нас побеждать. Твое слово говорит, что Ты Бог, вождь воинств в небесных. Господь, мы знаем, что Христос, Он проводил много времени в молитве. Мы знаем, что Он сталкивался с болезнями. Где-то Он исцелял, а где-то Он изгонял, где-то Он запрещал. Господи, потому научи нас знать, как нам молиться, как нам действовать, чтобы мы врагам нашим могли сказать «вон во имя Иисуса Христа», чтобы мы могли сказать всякой болезни «будь исцелен во имя Иисуса Христа», чтобы наша вера, она не колебалась, зная, что мы не говорим просто пустые слова, но мы говорим слова, которые согласны Твоему Слову. Господи, мы приносим все эти нужды, все эти молитвы, на руках молитвы пред Тобою. Услышь их, прими их, дай Твой скорый ответ. Особенно, Господь, те, которые молятся о покаянии душ. Потому что у них есть вечность, и они могут ее провести без Тебя. Спаси, Господь. Спаси наших близких, родных. Те, кто, Господь, дорог нам, те, о ком мы молимся, дай им покаяние, дай им спасение, чтобы и их имена были написаны на небесах. Это действительно для нас самая большая радость, зная, что наши имена записаны на небесах. Во имя Иисуса Христа мы молимся об этом. Аминь. Если вы желаете позвонить и поделиться своей нуждой, поговорить с кем-то по телефону, вы можете позвонить 425-296-78-29, а также послать текст-месседж по телефону 919-283-98-68. А сейчас мы еще послушаем те нужды, которые наши братья и сестры писали.
1: Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него в этой ситуации и были разрешены все его проблемы. Также прошу за духовный рост моей семьи. Помолитесь за сына, чтобы Бог освободил его от зависимости и от других грехов. Верю в силу молитвы, просит мама. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить Ему от чистого сердца. Также прошу, чтобы Господь устроил его судьбу и дал ему хорошую жену, любящую Господа. Искренне прошу вас, братья и сестры, помолиться за меня и мою нужду, чтобы сам Господь вступился за меня и разрушил все то, что враг воздвиг против меня, и чтобы Господня победа восторжествовала. Слава Господу! У меня есть благодарность для Господа за все Его милости. я видела Его большую помощь на протяжении всей моей жизни и прошу милости надалее. Спасибо, потому что добрый Господь. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, и чтобы Бог своей рукой вышел им навстречу, освободил от зависимостей. Сердечно благодарим. Помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы Бог меня исцелил, и за семью сына, чтобы Бог дал покаяние. Благодарю за молитвы, молюсь вместе с вами. Помолитесь о моем молитвенном списке, пожалуйста. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Очень прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. У нас большая нужда за сына Витю. Он охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима. Они в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за его семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Поддержите в молитве за сестер Люсю, Лиду, сестру Олю Грещения, чтобы Бог помог в их болезнях, переживаниях и укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Бог явил свою милость. Там, где я сейчас проживаю, неспокойно. Помолитесь, пожалуйста, за мир. Брат Николай просит молиться за его семью, за сына Сергея, который отступил от Бога, находится в тюрьме, за духовное обновление и пробуждение в семье, чтобы Бог давал силы стоять в проломе за дом. Дорогие молитвенники, очень прошу поддержать в молитве за отца. Он в очень тяжелом состоянии, чтобы Бог исцелил. Заранее благодарю. Помолитесь за родство червоных, за спасение душ. Большая нужда помолиться за наших сыновей Сережу и Виталика, за покаяние и спасение их душ. У нас кричащая нужда за молодую семью, чтобы Бог дал любовь и понимание, чтобы Бог дал им прощение, понимать друг друга, чтобы семья сохранилась. Помолитесь, пожалуйста, за Аню, чтобы Господь дал ей силы разорвать все греховные отношения с друзьями из мира и дал ей силы свыше противостоять греху, возлюбить Господа всем сердцем и пережить духовное крещение, чтобы утвердиться Духом Его во внутреннем человеке и заключить завет с Ним. А также прошу за племянницу Софию, она оставила Господа, да разрушит Господь все замыслы врага и да совершится победа Господа в жизни моих племянниц. Мир вам! У меня благодарность Господу за Его любовь и милость. Сын вернулся в семью. Слава Господу! Сестра Таня просит за свою большую семью, за покаяние сыновей Давида и Сергея. Давид в больнице с переломами, не ходит, очень нуждается в поддержке. Прошу помолиться, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали положенные выплаты. Прошу молиться за моих внуков Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха мира, приблизил к себе для славы Бога. Прошу помолиться за меня, зубная проблема, опять воспаление десны, больно очень. Также за семью прошу, чтобы исправили пути свои и верно служили Богу. Дорогие братья и сестры молитвенники, пожалуйста, помолитесь о моей дочери. Она 10 лет зависимая, и сейчас находится на реабилитации, чтобы Господь касался ее Духом Святым и привел к покаянию, а также чтобы поставил преграду, чтобы она не вернулась в ту среду, из которой она поехала на реабилитацию, чтобы избавил ее от всех непорядочных людей и послал друзей-христиан, чтобы восстановил ее здоровье и послал ей хорошего, доброго человека-христианина для создания семьи. Благодарю вас за молитвы. Дорогие молитвенники, прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Господь знает ее. Пусть Он сам выйдет мне навстречу и явит свою милость. Очень вас прошу. Помолитесь, пожалуйста, за нашу семью, чтобы Бог явил свою милость и дал ответ на наши нужды. Дорогие молитвенники, очень прошу поддержать нас в молитве. Большая нужда, чтобы Господь вышел на помощь. Пожалуйста, поддержите в молитве за сына Владика, чтобы Господь коснулся его жизнь и поменял на 180 градусов, подарил ему настоящую радость. Спасибо большое. Дорогие молитвенники, помолитесь за меня, за мой дом, чтобы Бог простил и помиловал, и за родных, которые еще не знают Господа. Прошу помолиться за меня, Аллу, чтобы Бог явил свою милость. Также прошу помолиться за мою маму Инну, чтобы Господь даровал ей здоровье и силы, и за брата Диму, которому сейчас очень тяжело, и также за наш дом помолитесь. Дорогие друзья, прошу вас, помолитесь за нашего сына и его семью, чтобы Господь дал ему мудрости, терпения, за его духовное состояние. Он перестал ходить в церковь. Пускай Господь коснется его сердца, заберет гордость от него и пошлет смирение ему. Верим в силу молитвы. Прошу молитвенной поддержки за сестру Лилю, за ее семью, да придет милость Божья, исцеление души и тела. Помолитесь, пожалуйста, за мою семью, за сына Араика и Симона, чтобы Господь освободил и благословил. Помолитесь, пожалуйста, за сестру Марию, многодетная мама, 14 детей, у нее онкология, чтобы Господь помиловал и исцелил ее. Пожалуйста, помолитесь за устройство судеб детей, особенно за дочь, она в разочаровании, и вера ослабла, только Господь знает все ее слезы и переживания. Прошу, помолитесь за мое исцеление. Пусть добрый Бог проявит милость и славу свою в исцелении от этой тяжелой болезни. Также прошу за мою жену, за маму. Они также имеют нужду в исцелении, просит брат Павел. Дорогие братья и сестры во Христе, пожалуйста, помолитесь за моих детей, за сына и за невестку. Они находятся в зависимости, а также за зятя, чтобы Бог исцелил, послал полное освобождение и вернул в церковь, чтобы они служили во славу Господу. Сердечно благодарю, верю в силу молитвы. Помолитесь, пожалуйста, пусть Господь даст силы пройти трудные обстоятельства жизни и явит милость свою. Прошу за покаяние сыновей Виктора, Николая, также за ограду над внуками. И последняя нужда, которую мы получили сегодня. Помолитесь, пожалуйста, пусть Господь даст силы пройти трудные обстоятельства жизни и явит свою милость в моей жизни.
0: Друзья, давайте мы эти нужды сейчас принесем пред Господом в молитве. Господь, во имя Иисуса Христа, Ты слышал эти нужды лучше, чем мы, и Ты помнишь их лучше, чем мы. Мы молимся о тех, кто молится сейчас и просит о своих дочерях. Господи, коснись дочерей, мы посвящаем наших дочерей Тебе от самого рождения и всю ихнюю жизнь, чтобы они жили для Тебя, любили Тебя, ходили путями Твоими, знали Тебя, были верны Тебе, чтобы, Господь, ихние судьбы были благословенными, чтобы они становились девушками, женщинами, мамами, бабушками, чтобы они были женами Божьими. Господи, Ты знаешь все, что они встречают в своей жизни, тревоги, переживания, все, что они видят своими глазами, слышат своими устами. Мы просим Тебя о защите, мы просим Тебя об исцелении, мы просим Тебя, Господь, вырвать из всяких сетей, всяких страхов, неверий, сомнений, все, что дьявол атакует против дочерей во имя Иисуса Христа. Господь, Ты знаешь тех родителей, которые молятся о своих сыновьях. Мы также приносим их на руках молитвы, Господь, чтобы мужчины, мальчики, Господь, они становились мужьями, становились мужчинами, чтобы они, Господь, были верными Тебе, чтобы они умели стоять твердо, чтобы они были своими капитанами, Господь, своей маленькой семьи и могли вести свою семью к Тебе. Господь, мы просим Тебя, чтобы сыновья, кто еще не женаты, могли найти свою половинку, чтобы их судьбы были благословенны, чтобы разбивались всякие цепи, всякие оковы, всякие бремена, чтобы устроялась, Господь, жизнь, всякие, Господь, зависимости, о которых мы сегодня так много видим и слышим, они свергались с наших детей, не прикасались к нашим детям. Господь, мы молимся Тебя о защите во имя Иисуса Христа, чтобы наши дети, они ходили в страхе Божьем, в благоговении, в благодати, Господь, Твоей, чтобы удалялись от зла, чтобы имели мудрость, ходящую свыше, чтобы имели силу от Святого Духа сказать «нет» всяким искушениям, всяким соблазнам, Господь, всяким нападкам, всяким демоническим вторжениям во имя Иисуса Христа. Господь, мы особенно молимся о друзьях наших детей. Ты знаешь, сколько много в нашей жизни хорошего, приятного, благословенного мы получаем от наших друзей. Господь, и это Ты задумал, чтобы у нас были друзья. Это очень необходимо для нас, Господь, и нужно. И мы благодарим Тебя за наших друзей. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем иметь попутчиков Царства Божия, с кем мы проводим эту жизнь и дни странствования на этой земле. Поэтому мы молимся, благослови наших друзей, а также благослови друзей наших детей. Пошли, Господь, добрых христианских друзей, сохрани и уведи, удали всяких ненужных друзей, нечестивых друзей, через которых, может быть, дьявол, он влияет на наших детей, Господь, когда сегодня дети, они пытаются найти себя, найти, кто они, каковы они, Господь, как-то формируются, как взрослые люди, то дай им тех друзей, которые помогали им формироваться в христианских добрых людей во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, чтобы удалялись ненужные друзья, особенно, Господь, друзья, через которых дьявол приводит какие-то искушения, соблазны, какие-то разрушения, Боже, и все, что мы можем подумать, пусть это все будет удалено во имя Иисуса Христа. Мы это связываем и разрушаем в жизни наших детей во имя Иисуса Христа и высвобождаем благословение. И говорим, что наши дети благословенны, благословенны с верхних и нижних источников, благословенны при входе и выходе, благословение Господне их сопровождает повсюду, что Ты, Господь, идешь спереди и сзади. Во имя Иисуса Христа, Господь, Ты слышал переживания о финансовых нуждах. Господи, мы на этой земле, и Ты знаешь, нам они необходимы, потому мы благодарим Тебя за работы, которые Ты посылаешь для нас, благодарим Тебя за бизнеса, и молимся и благословляем себя, наши руки, наших детей, наших начальников, наших партнеров и всех, кто вокруг нас, что касается, Господь, наших финансов. Благословляем. И благословляем. Дай успех, дай устройство, дай рост, дай, Господь, повышение, чтобы нам было легче, лучше, Господь, чтобы нам было чем уделять нуждающимся, чем находиться в нуждах. Дай нам понимание, дай нам идеи, дай образование, дай возможности, дай понимание времени, Господь, что делать, когда делать, где говорить, Господь. Может, кому-то нужно набраться смелости, поменять работу во имя Иисуса Христа. Может быть, кому-то нужно получить какие-то документы, какое-то образование. Господь, дай во всем этом устройством, чтобы дома народа Твоего были обеспечены, чтобы люди не нуждались, Господь, во имя Иисуса Христа. И чтобы мы, наоборот, исполняли Слово Твое, приносили в дом Твой, видели, Господь, нуждающихся, сирот и вдов, и тех, кому, Господь, нужно Твое прикосновение через финансы во имя Иисуса Христа. Господь, Ты слышал, сколько переживаний о мужьях и женах, верующих и неверующих, раненых, больных, Господь, мы молимся Тебе, коснись мужей, коснись жен во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, говори в сердца мужей, говори в сердца жен и соединяй их в одно целое, соединяй их ближе друг к другу во имя Иисуса Христа. Господь, Ты видишь страхи, тревоги, стрессы, переживания, давление, ожидания, которые, Господь, несут мужья, несут жены, чтобы это все как-то гармонично устроялось в семьях, устроялось в домах. И самое главное, чтобы и мужья, и жены умели все это приносить к Тебе, приходить к Тебе, чтобы наши тайные комнаты, они были, Господь, активными, чтобы мы знали, что мы можем всегда это принести к Тебе и выложить это, и возложить жить на Тебя, потому что Ты печешься о нас. А в домах наших пусть будет мир, пусть будет покой, пусть будет устройство, пусть будет взаимопонимание, пусть будет единство, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть будет духовный рост, о чем сегодня мы, Господь, слышали, чтобы мы духовно возрастали, познавая Тебя больше и больше, познавая, Господь, Твою любовь к нам. Боже, чтобы наша вера, она росла. Мы восхищаемся героями Библии, которые верою своей побеждали, как мы слышали, мы читаем в Слове Твоем, чтобы и мы, Господь, научились побеждать верою и духовно возрастать и не оставаться на том, что мы уже достигли. Господи, столько много заявлений было о зависимостях детей и близких. Мы сегодня в имени Иисуса Христа вспоминаем Твое Слово, что Ты сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». Господь, пусть Дух Твой Святой коснется тех, кто в зависимости сегодня, во имя Иисуса Христа, чтобы действительно пришла свобода. Мы, Господь, благодарим Тебя с теми, кто приносит благодарности. Мы слышали некоторые благодарности, но мы так ждем больших благодарностей. Господь, кому нужно покаяние, исцеление, освобождение, кто потерял веру, кому нужно пробуждение, кто ищет покой и мир, кто молится о своих родителях. Господь, кто, может быть, проходит семейные кризисы, возможно, на пределе разводов, кто, Господи, уже уклонился от Тебя и, может быть, охладел и перестал ходить в церковь. Мы молимся о них, Господи, о тех компаниях, которые не выплачивают за дом сгоревший. Господь, и в этом мы молим Тебя, чтобы пришло устройство против всяких воспалений, против всяких аллергий, Господь, всякие тайные нужды. Мы нуждаемся в Твоей милости. Просим, пусть радость от Господа и радость во Святом Духе, она придет в наши семьи, она трансформирует наши жизни. Господь, научи нас жить верою и говорить на несуществующее, как существующее. Во имя Иисуса Христа утверждать Твое Слово, утверждать, Господь, Твое Царство, Твою победу, что Ты совершил для нас на Голгофском кресте. И это сегодня для нас, чтобы мы могли благословлять Тебя, чтобы мы могли радоваться, чтобы мы могли приносить любовь, приносить радость, приносить мир, приносить плод Духа, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы все эти нужды и переживания отдаем Тебе и благодарим Тебя, что Ты есть у нас, кому мы можем это отдать, и с Тобой нам легче, и с Тобой, Господь, мы пройдем все во имя Иисуса Христа. Ты сказал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле». Помоги нам и нашим братьям побеждать все, что мы встречаем на земном пути. Дай утешение, дай необходимую защиту. Пошли множество ангелов Твоих, как Слово Твое говорит, что ангелы Господни, они ополчаются вокруг боящихся Тебя. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя за этот час молитвы и общения. Продолжай идти с нами, продолжай говорить в нашу жизнь, Святой, драгоценный Дух Святой. Да будет так. Аминь. Друзья, мы вас благодарим, кто был с нами. Особенно благодарим молитвенников, людей Божьих. Благодарим, кто понимает важность стоять в проломе. Благодарим тех, кто знает, что это ваше служение, ваше призвание молитвенного служения. И вы молитесь и подвязаетесь за народ Божий. Пусть Господь даст вам сил, даст вам крепости. У нас с вами прекрасное будущее. Бог обещал для нас новую землю, новый Ханаан, куда мы все с вами идем и стремимся. Потому дай Бог нам крепости, держать друг друга, поддерживать, молиться и идти за Господом. Он есть добрый пастырь, а мы — дети Его и овцы Его. Благословляем вас, друзья, всех, кто был с нами в этот молитвенный час. Благословения вам!

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема сегодняшнего нашего разбора – три семейных урока от Адама и Евы. Мы сегодня, друзья, с вами займемся тем, что Писание называет исследованием Слова Божьего. Мы не просто будем читать, мы будем его исследовать, и мы будем, друзья, немножко углубляться. Потому что тексты, мы даже не тексты будем сегодня читать, мы будем читать сегодня даже не слова. Мы с вами сегодня будем читать буквы. Есть некое разночтение, например, между Новым Заветом и Ветхим Заветом, да? Например, Новый Завет говорит, вначале было что? Слово. А что говорит Ветхий Завет? Вначале сотворил Бог небо и землю. Да? Так что же все-таки было в начале? Слово было в начале? Или небо и земля было в начале? Мы постараемся, друзья, с этим разобраться. Мы постараемся, друзья, даже копнуть немножко вглубь того, что говорит Писание. Мы постараемся увидеть, что нету не только, друзья, разночтения в этом, но одно место Священного Писания намекает на другое. Моя цель на разборах слова не только, друзья, объяснять вам места Священного Писания. Я преследую еще определенную цель – учить вас, как правильно читать Писание. Давайте, друзья, немножко в это углубимся. Итак, что Бог сотворил в начале? Мой вопрос такой – что Бог сотворил в начале? И мы говорим, в начале Бог сотворил небо и землю. А Новый Завет говорит, что в начале Он сотворил что? Слово. Я хочу вам сказать, друзья, что я считаю, вот смотрите, я сейчас постараюсь примирить эти два вроде бы противоречащих места Священного Писания. Для того, чтобы их примирить, нам достаточно взять текст и прочитать. Я сделал параллельно текст для вас, чтобы вы могли почитать, как этот текст выглядит в оригинальном тексте. Как этот текст выглядит на иврите. И он вот выглядит буквально так. В начале, на иврите это звучит как «брешит», «сотворил бара», «бог», в русском «бог», на иврите «элоким». И дальше стоит то, что называется артикль «эт». Это такой непонятный, неопределенный артикль. Сейчас мы к нему вернемся. «Эт» – «небо», «шамаим» и «землю» – «эрец». Итак, друзья, давайте еще раз читаем внимательно текст. В начале сотворил Бог что? Что перед небом стоит? Перед небом стоит «эт». Итак, если буквально читать, да, так если вы будете буквоедом, то вы должны прочитать, что в начале Бог сотворил «эт». Слово «эт» состоит из двух букв. Первой буквы алфавита, которая есть «алеф», и последней буквы алфавита, которая есть «тет». И мы знаем, например, из книги Откровения, что мы знаем? Христос говорит, я альфа и омега, называет первую букву алфавита, и что? И последнюю. Видите, как перекликаются места Писания? Видите, как оно увязывается в кучу? И отсюда мы можем, например, сказать, что в начале Бог сотворил, или кто был в самом начале? Все, что связано с Сыном. Я не хочу сказать, что Сын был сотворен, потому что мы знаем, что Он не был сотворен. Но некий намек в Писании мы усматриваем. Причем, друзья, я хочу вас задать вопрос. Если в начале было Слово, было ли что-то до Слова? Можно ли создать Слово без чего? Без чего? Без букв. Можно ли слово создать без букв? Что такое ад? Я взял немножко по-английски. Ад – это вот такой предлог, используемый для обозначения прямой. Там он буквально, вам так скажу, я немножко посидел с этим. Очень трудно объяснить, что это такое. Это такое слово, которое непереводимое. У него нету прямого значения. Оно, например, используется в смысле «ты», «они». Оно используется как, например, американский артикль «the». Если вы знаете, что это такое, в русском языке этого нету, но я могу сказать «door», и если я говорю просто «door», я подразумеваю «двери». Если я говорю «the door», это значит, что это вот эти двери. Да? По-русски мы он буквально настолько много значений, что даже вам трудно передать смысл. И я не преследую сегодня цели, друзья, передать вам смысл. Я хочу просто показать некий концепт, концепцию, которая есть в Священном Писании, которую, читая Библию, мы временами выпускаем. Мы не понимаем, не обращаем внимания, и из-за этого Библия, она бывает неинтересна, друзья. Итак, что же сотворил Бог вначале, на мой взгляд? Я сейчас вам скажу. На мой взгляд, Бог вначале сотворил некий алфавит, что-то, что было основой для слова, скажем так, да? Какой-то алеф и тет. И вы знаете, что все слова, ну, что такое, откуда произошло слово алфавит? Ну, это от иврита, между прочим, потому что на иврите алеф и бейт, вот отсюда и алфавит у нас появился, да? Для чего, друзья, я вам все это рассказываю? Потому что в Писании есть некая концепция, связанная с буквами. Даже не со словами целыми, а с буквами. Я с помощью этой концепции, кое буду сегодня вести разбор, я хочу, чтобы мы кое в какие вещи вникли. Смотрите, я вам покажу эту концепцию на примере такого человека, как Авраам. Кто знает, как звучало имя Авраама в начале? Авраам. Что Бог сделал? Он добавил одну букву его имя. И вы знаете, что смысл его имени, вот это что? Поменялся. Он не поменялся совершенно, как бы, он не стал так, что он был белый и стал черный. Наоборот, смысл его имени, что сделал? Расширился. Из-за того, что он добавил одну букву, возьмите, почитайте. Авраам означает возвышенный отец. Ну, неплохое имя, правда? Неплохое имя. Но когда он, я специально выписал на иврите, видите, вот это одна буковка, кстати, эта буковка, она присутствует и в имени Божьем, которое есть Иегова или Иова, или как вы там, оно считается непроизносимым, как оно правильно произносится, считается, что его произношение утеряно, никто не знает, как правильно его произносить. Но смысл, друзья, в том, что оперируя вот этими моментами, Бог неким образом изменяет смысл. Я бы так даже сказал бы так, сущность Авраама, потому что он был возвышенный отец, а потом он стал отцом множества, да, потому что Авраам переводится уже как отец множества или глава множества народа, да, подразумевая то, послушайте меня внимательно, был ли он отец от самого начала? Был? Был Авраам, да. Имеется в виду, в его имени заложен смысл слова, что у него будет потомство. Да, заложено. Но он был каким-то возвышенным отцом, и вполне возможно в этом имени можно осмотреть, ну, не знаю, что будет почитать его поколение в поколение, что все его потомки будут почитать его. А когда мы читаем уже значение имени Авраам, мы понимаем, что он стал отцом не только для евреев, но что? Для множества народа. Для множества народа. И это все сделала, друзья, одна буковка, которую ставил Господь. Если вы мне еще не верите, давайте почитаем Новый Завет. В Новом Завете написано так. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна что? Йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Теперь, я не знаю, ли вы обращали внимание, друзья, на смысл этого выражения. Но смысл этого выражения буквально такой, что черта и йота должна что сделать? Исполниться. То есть одна буква, значение одной буквы, записанной вот в этом законе, оно обязательно что? Исполнится. И одна буква, друзья, временами имеет смысл. Ну, если вам интересно, возьмите. Это мое толкование. Потому что разные толкователи, так как Новый Завет дошел до нас на греческом. Понятно, что когда Христос говорил, он говорил не на греческом, он говорил или на арамейском, или на иврите, скорее всего. И когда он говорил, он подразумевал какие-то конкретные буквы из этого иврита. Я вам даю свое значение, потому что практически никто из богословов не спорит по поводу йоты, и все говорят, что это ют. Это маленькая буква, которая присутствует в имени Божьем. Знаете, ют, гей, вав, гей. Да? насчет черты спорят и говорят, это та буква или это другая. Я не собираюсь сегодня ничего вам доказывать. Я просто показываю вам концепцию и говорю вам, что Христос, когда учил своих учеников, он учил их буквально так. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на текст написанный. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на слово написанное. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на что? На букву написанную. И в этом есть два толкования. Я специально, чтобы не быть голословным, я вам дал одно из таких популярных православных толкований. Да, вот что говорит, например, Аверкий архиепископ. Ну, я много толкований перебрал сегодня на этот текст. Ну, взял один из православных. Он говорит так. Самая малая по начертанию буква еврейского алфавита – йота. Господь подчеркивает, что и самое малое в законе Божьем не останется без исполнения. Фарисеи же разделяли заповеди на большие и малые и считали грехом нарушение малых, и не считали грехом, извините, нарушение малых заповедей, относя к ним, между прочим, заповеди о любви, милости, правосудии, номинальное богослужение, так называемое. Такое толкование. Я считаю, что оно подходит. Правильное толкование. Господь говорит, нету ничего в законе, что... маловажного. Но сегодня, друзья, мы с вами поработаем с текстом, и мы увидим, как текст проповедует не на уровне фразы, не на уровне стиха, не на уровне даже одного слова. Мы с вами увидим, как текст может проповедовать для вас на уровне одной что? Буквы. На уровне одной буквы. И я специально построил эту беседу, сделал ее семейной, чтобы вас не... загружать сильно богословскими терминами, чтобы мы поговорили о вещах, которые случаются в каждой семье. Поэтому сегодня нас учить будет Адам с Евой, да? И мы начнем наши уроки с того, первый семейный урок я назвал имена, названия, может быть, лучше сказать названия, да? Где в Библии первый раз упоминается муж и жена? Ну, давайте, в какой книге, как вы думаете? В Бытие? Давайте прочитаем первое упоминание про мужа и жену. И создал Господь из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться кем? Женою. Ибо взята от мужа. Есть логическая цепочка в этом или нет? Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Вы логику улавливаете в этих словах? Почему она будет называться женою? Русский язык позволяет нам уловить логику? Нет. Ее нету. В русском языке ее нету. Потому что если бы я сказал бы, она будет называться пышная, потому что взята от пышного. Ну, есть логика, есть, понятно. Да? Так вот здесь, друзья, мы не можем проследить никакой логики по той причине, что ее в русском языке нету. Но в оригинальном языке эта логика присутствует, друзья. Муж звучит на иврите как иш. И вот так вот оно на иврите пишется. Не обязательно это все запоминать. Самое главное, чтобы вы поняли принцип. Чтобы вы поняли, о чем я вообще говорю. Да? Муж, вот так он звучит как Иш. И Адам буквально говорил, она будет называться Иша. Потому что взята от Иш. И здесь уже логика, что проследуется. И написание этих двух, и муж, и жена, оно очень-очень похожее. Вот видите, как они на иврите пишутся. Немножко разные буквы, но очень похожие и очень похожее произношение. Более того, друзья, что самое интересное, на мой взгляд, что и в Иш, и в Иша присутствуют те же самые буквы, и в Иш, и в Иша присутствуют по одной букве, по той же самой букве, которая присутствует в имени Божьем. Имя Божье – это Юд-Хей, Вав-Хей. У мужа есть буковка Юд из имени Божьего, а у жены есть буковка Хей из имени Божьего. Давайте я скажу по-другому. Я вижу это так, что Бог взял что-то от себя лично, и что? И вложил это в мужа. И Бог взял от себя что-то лично и вложил что-то в жену. И скажите, одно и то же было вложено в жену и в мужа? Как вы думаете? Буквы разные. И мы попробуем с этим разобраться. Но прежде чем мы с этим будем разбираться, это наш второй урок, давайте разберемся с первым уроком. Потому что если, например, мы с вами возьмем из слова «иш», из слова «муж», уберем то, что принадлежит Богу. Да? Возьмем и уберем. И мы возьмем из слова «иша», возьмем одну букву, которая принадлежит Богу, и тоже уберем. И что удивительно, друзья, у нас получится одно и то же слово. И для мужа, и что? Для жены. Еще раз, друзья. Бог взял что-то, вложил в мужа. Бог взял, вложил что-то в жену. Но человек может это то, что Бог вложил, взять и что сделать? И вычеркнуть из своей жизни, вычеркнуть из своего характера. И тогда, друзья, человек из мужа превращается в эш, и жена из иша превращается тоже в эш. Так звучит это слово на иврите. А слово эш на иврите означает что? Огонь. Еще раз, друзья. Есть нечто, что Бог в нас вкладывает. И мы сейчас с этим разберемся на втором уроке. Но люди берут и то, что Бог вкладывает, игнорируют. Считают, что это им не нужно. Это меняет их характер. И на самом деле это меняет их характер. Потому что если, друзья, в семье не муж, а огонь, то что в семье начинается? В семье начинается огонь гореть, правда? И наоборот, если, например, в жене все нормально, она, так сказать, с Богом ходит, да? А муж говорит, или наоборот, друзья. Самое страшное, когда знаете, что в семье? Когда в семье огонь на огонь. Это уже не пожар, это что? Это стихийное бедствие. Так или нет? Вот вам простой урок, друзья. Не нужно иметь большой мудрости, чтобы понимать, что если ты хочешь построить хорошую семью, если ты хочешь быть правильным мужем, ты сделай то, что Бог тебя ложил самой сильной своей стороной. Причем, обратите внимание, друзья, что когда обычно в семье, например, скажем, в семье муж не на месте. В семье муж это тот, у которого постоянно, у него постоянно загорается огонь, да? Его нельзя зацепить, такой муж, только искры полетели, да? То что же не хочется в это время сделать? А? Ей хочется тоже заискрить, да? И когда обои начинают искрить, и когда обои начинают гореть, то что с этой семьей случается? Она сгорает. Она испепеляется. Она перестает существовать. Пока один хотя бы держит сторону правильную, в семье есть шанс, что это все наладится. С другой стороны, друзья, если вы видите этот урок и понимаете, в чем здесь проблема, то все, что нужно сделать, это молиться, чтобы то, что Божье, и то, что вложено в мужа, оно возвратилось и возобладало над тем человеческим, которого в нас больше, чем Божьего. Так или нет? Если по буквам смотреть, там три буквы и там три буквы. Два что-то нашего и одно что-то Божье. Так Бог сделал, чтобы мы научились то, что нас больше, подчинять тому, чего в нас меньше? Нас божественного меньше, чем человеческого. Если мы научимся подчинять наше человеческое божественному, тогда будет мир, гармония. Если вы, друзья, не верите, давайте почитаем еще один стих Священного Писания. Екклесиаст говорит что? Нитка втрое скрученная. Я вам так скажу. Екклесиаст не прав, потому что нитка в четверо, или в пятеро, или в семеро скрученное, точно не порвется. Или прав Екклесиаст? Екклесиаст не про простые нитки говорил. Он знал основу нитки, которая не порвется. Потому что если вы возьмете, какая нитка самая непрочная? Я так скажу. Гнилая самая непрочная. Если вы возьмете две гнилых нитки. Я не хочу никого обидеть, да? Я говорю сейчас притчами. И с этими двумя гнилыми, абсолютно непрочными нитками скатаете, например, металлический тросик, то эта нитка по прочности будет равняться чему? Металлическому тросику. Так или нет? То есть три нитки, скрученные вместе, минимальную прочность будет той нитки, которая у них самая прочная. А самая прочная нитка в нас – это наш Господь Иисус Христос, который никогда не порвется. А это дает нам шанс, друзья, большой шанс, что наш брак, наши отношения, они никогда не разорвутся, они никогда не порвутся, они никогда не расцепятся, если в этом браке третьей ниткой всегда будет наш Господь Иисус Христос. Аминь. И видите, там и три буквы, и тут три нитки. Соломон знал, о чем писал. Если вы еще не уверены, то перечитайте. Соломон говорит, что я всю жизнь занимался тем, что подбирал. Кто помнит, как написано? Искусные выражения и слова истины записаны правильно. Помните там такое выражение? Соломон этим занимался. Соломон, я верю, что Соломон как раз понимал эти все законы и так дальше, да? Хотя у него не одна жена, но как учитель он был прав. Вот так закончится наш первый урок. Вы видите в этом смысл или нет? Немножко копнем глубже. Давайте чуть глубже копнем. Второй семейный урок, друзья, качество. Итак, у нас есть имя Господне, и мы с вами уже выяснили, что в имени мужа есть что-то от Бога, и в имени жены есть тоже что-то от Бога. Да? Итак, вообще-то есть очень много сложных наук в богословии, и это одна из сложных наук, которая занимается значением букв. Но, например, чтобы вам доказать, что я прав, давайте обратимся, прежде чем мы немножко углубимся, давайте обратимся, например, к такому очень распространенному заблуждению о том, что на каменных скрижалях было записано 10 заповедей. Вы верите, что на каменных скрижалях было записано 10 заповедей? Кто в это верит? Поднимите руку.

Но смысл такой, друзья. Там было записано одно слово, которое включало в себя значение что? Всей заповеди. Там было записано одно слово, которое включало в себя... Вы понимаете, о чем я, на что я вам намекаю или нет? Я вам скажу так. Есть разные отношения в семье. Правда? Есть разные отношения в семье. Есть отношения в семье, когда, например, муж с женой, вот у них такие отношения. Жена, я тебе раз говорил, и два говорил, и три. Ты что, глуха? Ну, зроби вже те, що я тебе прошу. Отношения или нет? Отношения. Ну, отношения, какие есть. Андрюша, живут люди. И пускай живут. Есть другие отношения. Есть такие отношения. Муж приходит, что-то просит, и повторять ему, что не надо. Хорошие отношения? Хорошие. А есть еще лучшие. Знаете, какие? Муж только пришел на порог. Это не только мужей касается, жен тоже. Это касается жен тоже. Да. Не буду приводить примеры из личной жизни, но учусь по сей день. Да? А есть вот такое положение. Все, мужа оставим. Жена пришла с улицы, с работы приехала. Муж только глянул на жену, и она даже ему ничего что не говорит. Он сразу ее берет на руки, если позволяет вес, конечно. Да? Ну, можно, я не знаю, массаж ног и так дальше. Там. Все, ты видишь, что твоей жене надо. Как такие отношения? Но они должны быть взаимные, правда? Потому что мы не захотим, чтобы мне жена массаж ног сделала, а жена хочет, чтобы я ей... Взаимные отношения. И вот так, друзья, я специально сейчас о семье говорю, да? О семье говорю. Есть, друзья, уровень отношений, когда не нужно ничего говорить. И это, я считаю, высочайший уровень отношений. Очень коротко. Вот так, друзья, и в Слове Божьем. Есть ребенок, которому надо составить целую инструкцию, чтобы он услышал волю отца. А есть ребенок, которому достаточно что? Намека. Учитесь читать Писание не на уровне инструкций. Учитесь читать Писание на уровне намеков. Это высота ваших отношений с Богом. Это высота ваших отношений с Богом. Почему, друзья? Потому что когда жена, например, сделала мне приятное, и после этого приходит и говорит: дорогой, я хочу купить новую машину. Как вы думаете, я ее откажу или нет? Ну, конечно, все зависит от финансовой ситуации. Но Бог ресурсами не ограничен. Он не считает, сколько денег в кошельке. У него достаточно, чтобы восполнить наши недостатки. И когда наши отношения со Христом вот такие, когда мы понимаем его с полуслова, когда нам не надо заповедь расписывать в инструкциях, но мы понимаем намек даже на заповедь, тогда, друзья, Богу это приятно, и Бог восполняет наши нужды. Вот почему написано, смотрите, написано, но оно же не у всех работает. Написано, Он знает наши желания прежде нашего прошения. А вы видели, чтобы Господь часто так отвечал многим людям? Что Он еще не попросил, а Бог уже ответил. Это же не для всех. Это для тех, которые знают волю Божью, прежде его прошение к нам. Аминь. Хорошо. Я думаю, что я выбрал основные качества, которые Бог вложил в мужчину и которые являются вот символом вот этой маленькой буковки «Юд». Итак, во-первых, малое, что держит многое. Понимаете, в чем здесь смысл? Я думаю, вы все с этим согласитесь, друзья. Есть же вот такая ситуация в семье. Мама раз сказала ребенку, мама два сказала, мама 15 раз сказала. А туда говорит ребенку: хорошо, я иду до тата, я иду к папе. И ребенок сразу приходит в порядок. Почему? Причем папа не обязательно должен быть строгий там и какой-то, но вот есть какой-то авторитет, который почему-то в этих папах есть. Потому что мы все чувствуем, что на папе держится очень много вещей. И это, друзья, авторитет неприобретенный. Это авторитет вложенный в каждого папу. Во всех одинаково, правда?

0: Во всех один. Конечно, в одно больше, в другом меньше. Но вот так оно и есть. Отец – это тот, кто держит многое в семье. Хотя временами он и не сильно такой, знаете, великий и знатный, но Бог в него положил. Еще значение, которое Бог вложил, на мой взгляд, в мужа, это рука или правая рука. Я в этом усматриваю несколько значений. Первое значение, братья, что все, что касается приложить руку в хате, это не для жены, это для кого? Для мужа. Не ждите, чтобы жена сверлила дырки и била гвозди в хате. Де треба взяти в руки щось, это дело мужей. Правильно? Правильно. Рука в основном, друзья, вообще в иврите слово «рука» обозначает сила. Как физическая, так и не только физическая. Поэтому Бог вложил силу именно в мужа. Кто должен быть двигателем в семье? Муж. Бывает ли наоборот? Один случай на сколько? Авраам хотел Сару слушать или нет? Не хотел. Как вы думаете, послушал, если бы Бог ему не сказал? А? Если бы Бог не сказал Аврааму, послушай Сару, он бы послушал ее или нет? Я думаю, что нет. Ну, это, конечно, из разряда... если бы да кабы, но мне такое склалось впечатление, что Авраам не хотел Измаила отправлять, и он бы ее никуда не отправил, если бы Бог ему не сказал. Но, друзья, в мужа Бог вложил вот это значение рука, сила. Да? Следующее значение, которое, я верю, Бог вложил в мужа, это воля. Что обозначает слово сила и воля? Или сила воли, или как хотите. Мы недавно говорили с одной молодой семьей. Смотрите. Америка очень сильно показывает вот такие очень интересные моменты. Мы приезжаем сюда, особенно кто приезжает в пожилом возрасте, кто или там в среднем, или уже ближе там к 50, очень трудно выучить язык. Замечали такое? И очень много пожилых язык не учат, а дети их язык берут. И я ни раз и ни два видел, как папа вынужден идти и просить своих детей, переведи, иди поговори. И знаете, что это производит в детях? Как вы думаете, положительное растет в детях или отрицательное? Отрицательное. Заметили тоже? Отрицательное. Ребенок начинает чувствовать, что он в чем-то выше папы. Он мудрее папы. Да? Потом, когда я приехал сюда, я понял эту опасность, и я сел и начал учить английский язык. Все. Да? И я могу сейчас спросить у своего сына или своей дочки, но уже те вещи, которые я спрашиваю, обычно они тоже не знают. Английский, он очень сложный, есть особенно академичный английский, да? Есть такие слова, которые они тоже не знают. Да? И так дальше. Но... мы, друзья, должны понимать, авторитет и сила папы заложена Богом. И это есть от самого начала, и мы не имеем права эту буковку «Ю» перечеркнуть, выбросить ее. Временами папе не хочется учить язык, папе не хочется перестраиваться на американский лад, папе еще что-то не хочется. Папа, ты должен. Это твоя прямая обязанность. Никуда от этого ты не уйдешь. Ты должен быть всегда впереди. На тебя, твои дети, твоя жена смотрят, как на того, кто идет впереди. И это накладывает много различных, друзья, ответственностей на нас. Например, сила, друзья, должна быть не только в том, чтобы сказать «вперед». Сила у папы должна быть и на то, чтобы временами признавать, что твое «вперед» получилось что? Назад. Или налево, или еще куда-то. В этом тоже есть сила. Знаете, папы не хотят в этом признаваться временами. Все, я прав, я папа, я такой лидер, как и так. Да? А надо временами встать и признаться, сказать, ну, жена, прости меня. Да? Приходит ребенок, сейчас скажешь. Приходит ребенок и обличает меня. И обличает, это из моей личной жизни. И обличает меня справедливо. Знаете, что мне хочется? Проявить отцовскую силу и сказать, знаешь что, сядь. Там еще молоко не высохло на губах, будешь батька вчити там, сядь. Но в этом наша сила как родителей. Встать и сказать, сына, прости, папа виноват, давай вместе склоним, помолимся, ты за папу. И в этом, друзья, не падает наш авторитет. Наоборот, наш авторитет растет. Потому что сколько ты ребенка не убеждай, он все равно видит, что ты не прав. Да? Папа пошел в место, в которое ему нельзя ходить. Сын его там увидел, и папа ему говорит, ну, ты на папу не дивись, ты на папу не смотри. Ты правильно поступай. Как вы думаете, он послушает папу? Нет. Папа должен быть примером во всем. В этом сила. Еще одно из значений этого слова, этой буквы, она очень часто употребляется в словах, которые обозначают слово поклонение. Поэтому, друзья, поклонение живому Богу. От кого зависит сегодня в семье? От мамы или от папы? Как вы думаете? Конечно, вы скажете, от двоих. Но скажите, кто был лидер в семье Авраама по вопросам духовным? Авраам? Авраам. Кто был лидер по вопросам духовным в семье Исаака? Исаак? Исаак. Какую еще семью возьмите? Ну, новозаветние. У нас очень мало информации по вопросу новозаветних, так сказать, семей. Но я думаю, этих примеров достаточно, чтобы показать, что зачинщиком духовной жизни, руководителем, двигателем должен быть всегда отец. Если папа не соберет на молитву, обычно дети не соберутся. Если папа привил кое-какие духовные привычки, для детей, они останутся. Может ли мама это делать? Может, друзья. Но мамины усилия и мамины, как бы сказать, дела, они вторичны. Потому что в этой ситуации она является помощницей. Если папа не на месте, мама пускай делает. Но мамы тогда молитесь, чтобы папа был на месте. Последнее, друзья, что, на мой взгляд, вложено в нас, в отцов, это решение. Что это значит? Мы часто об этом говорим, друзья. Смотрите, часто мы говорим это в такой форме, что жена должна повиноваться мужу. Да? Почему мы это говорим, друзья? Потому что как в этом мире правильно должно происходить избрание начальника? Вот правильно. Или как бы мы хотели, чтобы правильно происходило избрание начальника? Мы хотели бы, чтобы начальником над нами был человек достойный, правда? Тот, качество которого соответствует его позиции. Правильно? Правильно. Поэтому послушайте меня, друзья, сестры. Бог взял и вложил способность, правильную способность к правильному решению в мужа, не в жену, в мужа. Может ли жена принимать решение? Может. Но жена, она здесь работает не на уровне решения, а на уровне кого? Кого? Помощника. Я бы сказал бы advisor, советник. Жена здесь работает на уровне советника. А муж выбирает решение. И часто, смотрите, сестры, часто. Бывает так. Одна ошибка мужа, и все. И жена начинает ему эту ошибку вспоминать на протяжении. Муж говорит, жена, та це було 20 лет назад. Ну да, ну виноватый, ну 20 лет назад. Я после этого уже же справился. Я говорю, ну. Сестры, не делайте это. Вы должны понимать, что Бог поставил главой мужа, потому что он вложил в него способность принимать решения, нести тягость решений. И обычно, когда меняется муж с женой местами, жена надрывается под этим бременем, потому что Бог не вложил в нее эту способность. И она берет на себя ответственность за семью. Она делает то, она делает то, она старается и изнемогает по той причине, друзья, что ножом шуруп открутить очень трудно. Можно или нет? Ну, можно. Можно. Кто пробовал откручивать ножом шуруп? Я пробовал. Я был достаточно ленивый, чтобы лезть за отверткой. Да. А потом пришлось таки мне лезть за отверткой. И я посчитал, сколько времени я стоял и дзёбав тем ножиком этот шуруп. Уже 15 раз можно было слезть на отверткой. Вот так у нас бывает. в семье, друзья. Ситуация может разрешиться очень быстро, потому что если все на своих местах, но нет, мы будем крутить этот и добиваться, и когда мы открутим его ножиком, то мы будем считать большое достижение, что мы открутили шуруп ножом. А Бог не так это все приготовил. Здесь притча, я недавно читал одну притчу интересную. Охотник шел по лесу, увидел лесоруба, который рубил дерево. И охотник заметил, что у него тупой топор. И он ему говорит, тебе нужно наточить топор. А ему лесоруб отвечает, времени нету, мне нужно много деревьев нарубить. Нету времени наточить. Ну да, мы смеемся, но мы же так часто поступаем, правда? Да, Соломон говорит, мудрость может это что исправить. Хорошо, друзья. Переходим к нашим любимым сестрам. У них есть буковка «Хей». «Хей». Что же Бог в женщину вложил? Да? Есть очень интересные моменты, друзья. Да? Очень интересные моменты. Я, например, когда был молодой, у нас было такая, на физкультуре такое занятие бросание гранаты. Мы гранату бросали на военной подготовке. Советский Союз, извините. И я наблюдал, как бросают хлопцы. И я наблюдал, как бросают девчата. И знаете, что я попробовал? Я попробовал кинуть так, как девчата кидают. Но не получается у меня. Вот как бы я ни изворачивался, у меня мышцы не работают так. Они как-то так, ну, изящно у них получается. Да? Мужик взял, бух, от плеча, и пошла эта граната. А девчонки из разбега, и что, кидает, она 2 метра, и тут упала. Ну, не могут они эту гранату бросать. Ну, люди вот в Советском Союзе особенно заставляли гранату бросать. Так вот, есть ведь, или, знаете, другие наблюдения. Я часто видел, молодые девчата, они стоят так. Я так ноги не выверну, как они выворачивают. Пятка напротив носка. Ай, мне нога болит. Они стоят, естественно стоят. Потому что так их природа создала, друзья. Да? Поэтому есть вещи, которые Бог вложил. Смотрите, во-первых, эта буква означает дыхание. Понимаете, дыхание, наверное, можно сказать в смысле жизнь. Но я бы сказал, есть очень интересная способность у женщин. Вот так вы зайдете в дом к холостяку. И вы точно увидите, что там живет один мужик. Согласны? Вот нету чего-то такого, я даже не знаю, как его назвать. Такое женское дыхание, вот такое что-то. Причем, послушайте меня, мужик может и занавески там повесить, и коврики там положить, и какие-то украшения еще поставить. Все равно это будет не то. И очень трудно эти вопросы объяснить и рассказать. Да? Но я знаю, о чем я говорю, потому что я прожил холостяком очень долгое время, отдельно от родителей, да, и я знаю, о чем я говорю. Поэтому есть то, что Бог вложил в женщину, и она просто своим присутствием создает некую атмосферу правильную. Потому Библия говорит, кто устрояет дом? Муж? Жена. Жена устрояет дом. И это касается и на уровне духовном, и на уровне физическом, и на всяком уровне. Она дает дыхание некоторым вещам. Просто они наполняются смыслом, они наполняются какой-то внутренней красотой. Это происходит. Мы сейчас переехали, друзья. Я даже некоторыми вещами не занимаюсь. Я позвал свою дочку и говорю так, вот тут мне красивых вещей наставить. Все. А она меня спрашивает, каких? Я говорю, я не знаю, что хочешь, кажу, стал, но чтобы тут было мне красиво. И все. И я знаю, они обычно поставят, и будет красиво. И будет хорошо. А если я пойду, у меня была такая мысль, думаю, пойду что-то куплю. Думаю, сейчас опять куплю, повыкидаю все одно с хаты. Те, что я куплю. У женщины есть вот эти моменты, друзья, понимаете? Милость и мягкость. Если я скажу, друзья, что мужчина, он милый и мягкий, оно не всегда будет для мужчины украшением. Правда? Ну, как-то так. Это уже особенно сейчас в 20 веке, когда мы говорим, что мужчина такой милый, то как-то оно уже попахивает, извините, извращениями. Да? А вот у женщины это присутствует, это есть. Она должна быть такой мягкой. Да? Потому что если, например, мы наоборот видим железную женщину, ну, как-то слово «железный» и «женщина», они друг к другу что? Не подходят. Не, но есть люди, которые, знаете, которые как люди, которые пазлы собирают. Знаете, есть такие джигсаw-пазлы. Если пазл туда не подходит, то есть люди, которые берут молоток и тот пазл туда и забивают. То так сейчас в современном мире. Оно вроде не подходит, но ничего. И говорят, и убеждают нас, что это правильно. Неправильно. Есть природа вещей, вложена Богом, которую человек... И ты можешь забить этот пазл, но он все равно будет там кривым. Он будет там неправильным. И нормальный человек посмотрит, и ему надо притворяться и говорить, да-да, нормально, железная женщина, это правильно. Вы знаете, что в последнее время очень усилилось количество психических заболеваний среди людей. Потому что когда человек идет против природы, которую Бог в него вложил, то, естественно, он подвергает сам себя тем, что мы называем стрессом, тем, что мы называем депрессия и так дальше. Но причина стрессов, депрессии именно в том, что человек старается перекроить то, что Бог создал. Понимаете? Конечно, нож будет под стрессом, когда им все время будут ковырять шурупы. Он рано или поздно не выдержит и что? И сломается, дай хороший крепкий шуруп. Да никакой нож не выдержит, он сломается, он надщербится и так дальше. Он не на своем месте. А с другой стороны, отверткой вы никогда не порежете хлеб. Все должно быть на своем месте. Для чего оно предназначено Богом? И тогда, когда ты на своем месте, тогда не будет никаких депрессий, никаких стрессов, никаких вот этих психических расстройств. Ничего этого не будет. Друзья, кто меня слышит, обратите на это внимание. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщины. Милость, мягкость, эмоциональность, друзья. Я подбирал слово такое, как я думаю, что я очень правильное слово подобрал. Кто более эмоциональный в семье? Мужчина или женщина? Женщина? Женщина. Мы потом немножко поговорим, там будет третий урок сейчас, а я думаю, мы сегодня закончим, для братьев, чтобы понять некоторые вопросы, потому что мне вот как брату, как мужчине, мне очень трудно порой понять женскую эмоциональность. Особенно там, где, ну, я бы никакой эмоциональности не проявлял. Но так Бог устроил, что женщина всегда реагирует более эмоционально на вещи, чем мужчина. И мы должны это понимать. Да? Потому что часто мужчина смотрит на это все и говорит, а что ты так, жена? А что ты так? Да потому что Бог ее такой создал. Потому что у нее развиты те рецепторы, которые у нас не развиты. И все. И мы ничего не сможем сделать. Да? Как с этим языком, с английским. Я по-английски говорю, но я не могу говорить так, как американцы. Знаете почему? Потому что когда я взрослел, у меня другие мышцы развивались в моем лице. И я хорошо могу произносить твердые «ры», но я не могу хорошо произносить так, как американцы. И у меня по сей день есть проблема с произношением. Вот так, ну, нету у меня основы быть таким американцем, как многие, как наши дети. Вот так же и здесь, друзья. Мы не можем просто понимать, но это не значит, что я должен все понимать. И мы должны воспринимать наших жен такими, как есть. К слову сказать, вот обратите внимание, когда, например, ребенок ушибет себе ногу там или упал ребенок, кому он идет, к маме или к папе? А что он к маме идет? А? Но папа никогда так не утешит, понимаете? Ребенок чувствует эмоции мамины, потому что, ну что, папа же не переживает за ребенка? Переживает. Но мама так переживает за ребенка, что ребенок это чувствует. Да? Ребенок ударился пальцем, и у мамы уже палец болит, хотя она его не била. Да? И потом она его берет, и что-то там ему говорит. И все. И я всегда ревновал, я когда был молодой папа. Я думаю, нет, меня в такую руку оттолкнул, и к Оксане прям на водку, и все. Я говорю, да я ж тебе и полюбаю, и все. Нет. Понимаете, Бог это создал. И может быть нам и обидно, ну что ко мне ребенок не идет? Ну я ж тоже его люблю. Но вот так Бог создал это все. Да? И люди, которые при смерти, они призывают или Бога, или кого? Если неверующий, то маму. Если верующий, то Бога, а неверующий мама кричит. Да? Вот так Бог, так это Бог создал. Потому что наши жены, они более эмоциональны. Женственность. Я не могу вам, друзья, дать определение женственности, потому что я мужик, извините. Я могу видеть женственность, но, дайте, как я уже сказал, вот как они гранату бросают. Ну-ка. Ну вот есть что-то в движениях такое, что не присуще мужчине, да? И когда, например, я вижу, это же сейчас популярно, женщину, которая ходила в джим, и у нее бицепсы побольше, чем у меня, то это добавляет ей женственности. Ну, я не знаю, некоторым людям нравится, да? Но на здоровую, извините, голову, я не знаю, как это может нравиться. Я даже представить не могу, если бы у меня была такая жена, я бы прятался от нее по кладовкам. Честно, ну, я не знаю. Правильно? Да. Самое интересное, обратите внимание, что когда мужчина качается, у него на самом деле и мышечная масса растет, и все, да? Когда женщина, ну, она вроде там есть какие-то мышцы, но они все равно остаются маленькими. Она никогда не накачается так, как мужик. Никогда. Почему? Потому что Бог не предназначил женщине развивать мышцы. Не для этого она родилась. Она родилась своим присутствием украшать этот мир. Украшать чью-то жизнь. Быть рядом со своим мужчиной. А мужчина пускай, он наращает мысли. Потому что ему... Вот женственность, друзья, это не такая не сильно понятная какая-то ретроспектива для меня, но она очень видима. Это то, что женщину делает женщиной. Да? Это ее внешний вид, это ее запах, это ее поведение. Это все, это совокупность вот этих всех, так сказать, вопросов. Так же? И способность эта у нее не от парфюмов, способность у нее не от нарядов, способность это вложена Богом внутри женщины. Я уже немножко говорил об этом. Повторюсь, друзья, что женщина, она привносит особенную атмосферу в семью. Если нету женщины в доме в этом обычно нету то, что я дал определение этому как свет. Да? Я не говорю о свете физическом, вы понимаете. И кто давно со своими женами живет, вот, мы уже прожили больше 20 лет со своей женой. Например, я вам скажу так, когда у меня были очень трудные переживания в моей жизни, вот, я очень тяготел к своей жене. Я уезжал на работу, и мне надо было позвонить, поговорить, просто поболтать о незначительном. И это привносило в мою жизнь то, что я называю свет. Мне легче становилось в моих проблемах, да. И я даже скажу, может, вы понимаете, наверняка вы понимаете, это есть особенно, когда дети растут, они с мамой имеют какие-то беседы и так дальше. Это вложено в жен Богом привносить определенные положительные эмоции, я так скажу. Особенно дочек, да. Но есть вот что-то в женщинах заложено Богом и от Бога, чтобы этот мир сделать лучше. Правильно? Правильно. И когда ты видишь женщину, которая делает зло, то ты, во-первых, удивляешься, ну как женщина может это делать? Потому что внутри у нас заложена программа. Женщина – это все доброе, это все хорошее, это свет. Аминь. Одно из значений этой буквы, друзья, это значение помощник. Помощник. Я думаю, не нужно здесь много говорить, но женщина дана мужчине как помощница. Она помогает ему идти по жизни. Без женщины мужчина неполноценный, без мужчины женщина тоже неполноценна. Ее предназначение, друзья, быть помощницею, да? Помогать. Сначала помочь мужчине найти правильную цель, а потом помочь мужчине эту правильную цель, что достигнуть. Причем роль помощника, сестры, она очень неблагодарная, да? Потому что часто, когда достигают мужчины чего-то, часто жен за мужчинами не видно. Но я вам даю гарантию, что на небе, смотрите, как интересно, на небе не будет мужчины и женщины, правильно? На небе все будем как бы, как сказать? Бесполые, наверное, неправильно будет сказать. Ну, Христос сказал, как ангелы. Так вот, смотрите, друзья, получается, если на небе не будет мужчины и женщины, получается, вот этого деления на небе тоже что? Не будет. И я верю, друзья, что, например, если женщина поучаствовала в успехе своего мужа, я говорю о христианских ценностях, я не говорю, что она помогла ему достигнуть стать президентом, но я не об этом. Я говорю, например, он успешно исполнил волю Господню, которая была вложена в него, и он исполнил ее благодаря своей жене. Когда он придет на небо, я думаю, что at least награда мужа будет поделена напополам. Самое меньше. А все зависит от обстоятельств. Может быть, и жене достанется награды больше, чем муж. Тишина. Сестры, вот это очень интересный пункт, я хочу, чтобы вы все его прочитали и запомнили. В женщину вложена способность к тишине. А кто самый больше создает звуков в семье? Муж или жена? А? Жена. Да? Но в вас вложена способность в семье создавать тишину. Я не говорю только, чтобы вы не говорили, да? Я не говорю, чтобы вам там по телефону не говорить и так дальше. Так интересно наблюдать, сколько братья говорят по телефону, сколько сестры. Просмотрите это все вопросы. Я не об этом говорю. Я говорю самое главное, чтобы в доме была что? Тишина. Это значит, что жена ответственна за то, чтобы в доме не было ссоры. Поняли? То не, я не то, что говорю, что вы меньше должны говорить. Я говорю, говорите сколько хотите. Да? Но в доме должна быть что? Тишина. Не должно быть ссоры. Бог вложил в вас способность. И вы, сестры, посмотрите, накручивается муж. Все, муж пришел, готовый взорваться. И две категории жен есть. Одна категория жен есть такая, которая поможет ему взорваться. И во всем его обвинит. А мудрая жена что сделает? Погасит этот огонь. Она уже 20 лет с ним прожила, она уже знает. Чоловіче, іди сюди, я тобі тапочки от поставлю. Що тобі? Борщика свіжого зварила. Що тобі ще принести? І муж потихоньку, що? Охладився, все. І в домі наступила що? Тишина. В домі тишина наступила. Да? Сестри, Бог вложив у вас способність к миротворству. Да? І якщо сьогодні є распря між мужем і жіною, грамотний, опитний служитель, з кого починає? Жены. Жене лучше подошел. Ну, мы не будем говорить, что сатана тоже знал эту премудрость. Кому он подошел? Да. Надо понимать. Но вот оно работает в две стороны. У жену Бог вложил способность к тишине. Вопрос, друзья. Справедливо ли распределение обязанностей на женские и мужские? И мы этот урок закончим. Справедливо или нет? Мы говорим, как правильно жить. Мы учимся правильно жить из Писания. Мы взяли, оттолкнулись, друзья, от идеи, что Бог вложил что-то в мужчину, и Бог вложил что-то в женщину. Я делаю прямой вывод из этого, что есть вещи, которые может сделать мужчина, а есть вещи, которые может сделать женщина. Могу ли я исполнить женскую работу, скажите? Могу? Могу. Могу. Но я никогда не исполню, во-первых, женскую работу так качественно, как ее исполняет моя жена. Во-вторых, друзья, я считаю, что не нужно делать это постоянно. Могу ли я помыть посуду в доме? Могу? Могу. А жена может масло поменять в машине? Я знаю жен, которые меняют. Траву покосить. Мы все, друзья, можем. Есть сестры, которые что-то кому-то доказывают. Но как я уже возвращаюсь к своей простой мысли, друзья. Есть определенные вещи, которые жену делают женственной, а мужчину делают manly, как сказать, мужественным, да? И это касается на уровне вот таких вопросов. Это мое личное мнение. Могу ли я помыть посуду? Да, я могу всегда, временами даже мою, очень редко. Могу ли я приготовить пищу? Могу. Ну, я не советую вам кушать то, что я приготовлю, конечно. Вот. Ну, яичницу еще могу сделать. И так дальше. Но если бы я задался целью, я научился бы готовить. Да? Но поймите, друзья, Бог вложил вот эти вещи в нас. И раз Бог это вложил, и оно естественно ложится на сердце. Поэтому делайте то, что естественно. Развивайте то, что естественно. Нормально в семье распределить вот эти отношения. Абсолютно нормально. Жена должна работать или нет? Должна? Друзья, мы говорим принципы, которые Бог установил. Я говорю так, как есть. Я считаю, что жены должны заниматься воспитанием детей. Когда выросли дети, можно подрабатывать, да. Есть разные обстоятельства в жизни. Разные обстоятельства в жизни. Но смотрите, вот такой момент. Господь предназначил, чтобы ты посвятил своему Моисею определенное количество времени. Потому что твой Моисей должен вырасти и стать служителем. Ты вместо того, чтобы посвятить Моисею своему время, отдала его на работу. Взыщет ли Бог с такой жены или нет? Я оставляю этот вопрос без ответа. Здесь, как сказать, для каждого есть возможность порассуждать. Третий семейный урок, друзья, сотворение. Быстро пройдем его. «И создал Господь Бог человека из праха земного вдунул». Здесь уже оперируем не буквами, здесь уже оперируем словами. Чуть-чуть словами. «Создал Господь Бог из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я уже говорил недавно даже об этом, я хочу немножко его углубить и расширить это понятие. Слово «создал» для мужчины и для женщины разное. То есть Бог создавал мужчину, он не только вложил качества какие-то, может быть, с этого даже надо было начать, но когда Бог создавал, то он создавал мужчину и женщину разными способами. Два различных слова используются для создания мужчины и для создания женщины. Мужчину, на иврите слово «создал» – это «яцар». Это для мужчины. Сформировать, создать скелет, сбить фрейм. Это смысловой мой перевод. Просто, чтобы вы понимали, что обозначает, как Бог создавал мужчину. Поняли, как он создавал мужчину? Как строители сбивают фрейм молотком и гвоздями. Чистая работа, ровная, до миллиметра все. Или как-то так, чих, бух, слепил это все. А? Как? Тонкая работа или грубая? Поняли, вот 7 лет это просто грубые. Ну и оно же ощущается, что мужчина это не тонкая натура. Да? Мужчина, он более такой, знаете, грубо сколоченный. В этом есть и преимущество. Потому что если, например, я вам скажу фрейм, для чего фрейм нужен? Чтоб держал, он все держит. Он все держит. Вся красота держится на фрейме. Без этого нету красоты никакой. Можете просмотреть, где вот это слово, яца, как оно правильно произносится, я забыл, а где оно используется. Но, например, и принесли постели и блюд глиняных сосудов. Очень часто это слово используется там, где описывается создание глиняных горшков. Где горшечник лепит горшок, вот там он используется вот это слово яцар. Яцар. Окей? Не употребляется это слово ни в каких сложных вопросах. Теперь смотрите, друзья. И создал Бог, Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее. Это два места различных в синодальном переводе. И там создал, и там создал. Для жены Бог использует слово создал. Оно слово звучит как, на иврите как бина. И оно обозначает, друзья, очень сложную конструкцию. Для того, чтобы проиллюстрировать вам, я вам такую картинку. Вот вы знаете, для чего эта машина? Вы бы разобрались с такой машиной? Я специально искал картинку такой машины, чтобы никто не понял, что это за машина. Да? Так вот, сбить фрейм и создать такую машину, есть разница или нет? Есть. Поэтому, когда Бог творил жену, Он ее устроил, Он ее соткал, Он ее... Я даже не знаю, как подобрать слово, но это слово обозначает очень сложную конструкцию. Продуман, не просто раз-раз слепил, как горшок, а продумано что-то там заложено. То есть, давайте скажем так, друзья, устройство женщины, да, вот смотрите, и устроил как небо святилище свое. О чем это говорит? О чем-то легком или о чем-то сложном? Мы по сей день не знаем, как устроено небо, знаем или нет? Что-то можем догадываться, а где-то не понимаем. Вот так Бог создал сложную женщину. Женщину Бог вложил какие-то такие движения, какие-то такие вещи, которые нам, как мужчинам, не всегда будут понятны. Сложно устроил женщину. А почему, друзья? Давайте обратимся к прообразу дома. Вот мужчина в доме – это фрейм. Он все держит, все на нем. Он такой грубоватый. А вот украшение и все остальное, что делает дом красивым, это что? Это женщина. И там с фреймом все понятно. Там ничего сложного нету. Покормили, попоили, сказали ласковое слово, все. Мужчина довольный. А с женщиной все сложно. Чего ты плачешь? Я не сдала на права. Ну ничего, в следующий раз дашь. Нет, это трагедия, все. Вплоть до смерти. Да? Для мужика это все просто. Я заплачу еще $15. Пойдешь завтра сдашь. А если второй раз не сдаст, то еще больше будет трагедия, Петрович. А если третий раз, то домой лучше не приходи. И надо с этим разобраться мужчине. Да? И понять ее. И не прийти и говорить, так, нема, что там. Какие там проблемы? 15 раз еще, что там? Да? А разобраться, вникнуть. И даже если ты не понимаешь, как это устроено, то не важно. Ты должен все равно вникнуть, помочь, потому что ты, фрейм, ты несешь эти все вещи. А будет другой момент, когда она будет тебе в помощь и так дальше. Понятно это все? Поэтому вот так Господь через первую главу нас немножко учит семейным вопросам. Мы закончили эту тему. Есть ли разница между мужчиной и женщиной? Точно есть, 100%.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Сегодня вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Божьих вам благословений во время слушания этой книги.

страха Господь, тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одро болезни. Дело в том, что у двоих детей в нашей семье наблюдались повторные кровотечения, и это были я и мой брат, который был на 2 года моложе меня. У него диагностировали болезнь плохой свертываемости крови. У меня же диагноз не могли установить, и время от времени, обостряясь, болезнь надолго выводила меня из строя. Так случилось и в Тулуне, когда мое подорванное постоянным перенапряжением и душевным томлением здоровье резко пошатнулось. Дело зашло так далеко, что меня дважды смогли спасти только прямым переливанием крови. Однажды в субботу и воскресенье, находясь одна дома, не имея телефона, я многие часы пролежала без сознания, буквально истекая кровью. И только в понедельник моя коллега по ВПЭК, видя, что я не вышла на работу, забила тревогу. Чудом тогда меня спасли и отправили в Иркутский госпиталь. Лишь позже я поняла, что Господь, сжалившись над моей истерзанной душой, старался достучаться до нее через страдания плоти. Недели, проведенные на больничной койке, были мне во благо. Мое очерствевшее, закрытое для всего и всех сердце, все более сокрушалось. В Тулун я вернулась другой. Если раньше я могла по неделе и две не молиться, считая, что ни к чему говорить благочестивые слова пред Богом, когда сердце в этом не участвует, то теперь, стоя на коленях, я забывала о времени. Заливаясь слезами, я просила у Господа прощения за свое ожесточение. Голос Божий во мне уже давно не звучал. Однако теперь удивительным образом заговорила Библия, которую я с трепетом и благоговением первый раз в жизни прочитала от корки до корки. В страданиях души и тела она заговорила ко мне так живо и ярко, как я не могла себе этого раньше даже представить. К примеру, книгу Иова я при чтении буквально обливала слезами. Страдая в болезнях, я теперь всем сердцем понимала стенания и муки Иова. Многие другие места Писания стали также яснее, живее и дороже. Так я впервые поняла и по-настоящему оценила книгу «Песни песней» Соломона. Если сказать откровенно, бегло прочитав ее в юности, впоследствии я обычно перелистывала эти страницы, потому что написанное было для меня искушением. В то время я не могла понять, для чего в Библии помещена эта, прямо сказать, любовная история. К чему это откровенное описание практически интимных отношений двух любящих людей? Что можно здесь извлечь для себя духовного? Однако теперь, когда моя душа потеряла того, кого так беззаветно любила, я наконец поняла истинное значение написанного. Бог есть любовь. И вряд ли какой-то другой пример способен бы так ярко отразить правильное отношение души с ее Создателем. С чем еще это можно сравнить, как не с любовью двух безраздельно любящих сердец, которые не мыслят себе жизни друг без друга? Какой тоской и болью наполнены слова Суламиты, когда она потеряла того, кому были направлены все ее мечты. В ночном городе, невзирая ни на какие опасности, по улицам и площадям ищет она своего возлюбленного. Ищет до тех пор, пока вновь его не находит. Любовь, которую они дарят друг другу, переполняет счастьем сердца обоих. Мир с его печалями и невзгодами для них больше не существует. В близости друг с другом они забывают все, и это длится до тех пор, пока их любовь снова не омрачается огорчением. Суламита промедлила, слыша зов того, кого любила, в ответ на что он повернулся и ушел. Сколько печали и отчаяния слышно в ее словах, когда она говорит: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Песни песней 4.6. При чтении этих слов мне хотелось плакать. Душа моя, потерявшая Господа, искала его с болью и стоном. Но он, огорченный мной, больше не отзывался на этот зов.
молчание Господа и удаление Его — это что-то такое, что душа не может перенести. Особенно остро это проявляется у тех, кто уже слышал голос Господа, имел близкую связь с Ним и вкусил сладость ни с чем не сравнимого общения. Пережив такое однажды, душа уже больше не сможет удовлетвориться чем-то меньшим. Она будет плакать, стонать и искать до тех пор, пока не найдет утерянное или погибнет. Леность, небрежность, нерадение и пренебрежение могут иметь очень горькие последствия. Опасно вынуждать Господа долго ждать, когда Он стоит и стучит у дверей твоего сердца, потому что когда ты соизволишь наконец встать и отворить Ему, Он может повернуться и уйти. Не зря говорит Священное Писание, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Иакова 4:5. Огорчить и через это удалить от себя Господа чрезвычайно легко. Возвратить же Его назад бывает очень сложно. В этом пришлось убедиться и мне, когда со стоном и слезами я искала того, кого в небрежности своей потеряла. Тогда, в 1974 году, по своей глупости, молодости и духовной неопытности, я не способна была понять истинную причину этой утраты. И только с годами, постепенно, Господь помог мне осознать, что этой причиной стала не только гордость, но прежде всего критика и осуждение, которые привели к горечи, опустошившей и разорившей мое собственное сердце. Гордости и моему возвысившемуся надменному «я» Бог объявил войну несколькими годами позже, а в те дни Он вплотную занялся критикой и осуждением, пустившими глубокие корни в моем сердце. Уроками, полученными тогда, мне очень хотелось бы сейчас поделиться. Христос запрещает нам осуждать. Но, как ни странно, именно критика и осуждение являются наиболее частой духовной болезнью христиан. Способность критиковать – одна из наиболее обычных врожденных способностей человека. В духовной сфере критикой ничего не добьешься. Она подрывает силы того, кого критикуют, и лишает близости с Господом самого критика. Только Дух Святой имеет полное право критиковать, потому что лишь Он может указать на какую-то неправильность в жизни верующего и при этом не обидеть и не поранить его. Тот, кто имеет в себе дух осуждения, не может поддерживать общение с Богом, потому что этот дух делает человека жестоким, мстительным и непримиримым. Он внушает человеку, что он лучше других, особенно тех, кого он критикует, и это льстит его самолюбию. Нам нужно избегать всего того, что может внушить, что мы чем-то лучше других. От проникновенности и проницательности Господа никуда не денешься. Он видит все и знает все. Если я вижу сучок в глазу брата моего, значит, в моем собственном глазу бревно. Все то плохое, что я вижу в другом, Господь видит во мне». Всякий раз, когда я осуждаю другого, я осуждаю самого себя. Одна еврейская мудрость гласит, «Свои физические недостатки человек видит в зеркале, а собственные духовные пороки — в ближнем. Зеркало не пачкает и не очищает, а только дает возможность взглянуть на себя глазами других. Если человек видит в ближнем порок, значит, этот порок есть и в нем». В послании к римлянам 2:17-20 написано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Часто мы не хотим верить, что то, за что осуждаем другого, делаем сами. Однако,
Это неоспоримый факт. Причиной, почему мы видим в других лицемерие, притворство, фальшивость и многое другое, является то, что все это в какой-то мере есть в нас самих. Если бы не было, мы бы не видели. Великий признак святого — его смирение. Он рассуждает так. «Да, все, что я вижу в другом, есть и во мне, и все это уродливое проявилось бы и во мне, если бы не благодать Божия. И потому я не имею ни малейшего права осуждать». Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7:1. «Если же мы судим, то какой мерой мерим другим, такой же отмерится и нам. Кто из нас осмелится стать перед Богом с такой просьбой: Боже, суди меня так, как я сужу других?» Мы судим наших ближних, как грешников, и если бы Бог так судил нас, мы бы все были бы в аду. Бог же судит нас через чудесное искупление, совершенное Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому и нам следует быть милосердными в нашем суде над ближними, помня, что мы сами только по благодати Божией есть то, что мы есть. Принимаясь за наше воспитание, Господь прежде всего производит генеральную уборку внутри нас, после чего у нас не остается ни капли духовной гордости. После того, как я увижу себя таким, каким бы был без благодати Божией, я не найду больше ни одного человека, которого мог бы назвать безнадежным. Говоря так, я вовсе не хочу этим сказать, что здоровый, трезвый, критичный подход к некоторым жизненным и духовным вопросам и вещам является грехом. Разумеется, Библия учит нас, чтобы мы все испытывали и исследовали. Однако критика, осуждение и вынесение приговора другим имеют под собой иное основание, которым чаще всего является наше «я», которое Бог ненавидит. Благодать, дарованная нам великой ценой пролитой на Голгофской крови Иисуса Христа, уравнивает всех нас пред лицом Божиим. Кто бы я ни был и что бы ни пережил с Господом, это не дает мне права посягать ни на того, за кого так же, как и за меня, умер Христос. Библия об этом говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Римлянам 14:4. Злобная критика и суд наносит больше всего вреда именно тому, кто это делает. Занимаясь ошибками и грехами других, такой человек очень быстро теряет способность видеть самого себя и относиться критично к своим собственным словам, делам и поступкам. Он берет на себя роль, которую ему никто не давал, потому что есть только один судья — Бог, которого такой человек бесцеремонно вытесняет с его законного места. Без снисхождения, осуждая своего ближнего, мы навлекаем на себя Божий суд. А когда Бог становится нашим судьей, тогда ничего хорошего ждать не приходится, потому что суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2:13. Первое, что Он делает, удаляется от нас, оставляя одних самих собой. Без Господа душа немедленно теряет ориентацию. Она идет на ощупь, в потьмах, и при этом теряет, теряет и теряет. Такой человек не имеет больше ни мира, ни покоя, ни радости в сердце, уподобляясь тем, о которых сказано: они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исаия 57, 20-21. Потеря мира означает потерю Господа. Душа остается без своего водителя, и начинается неизбежное скатывание назад. Непременные спутницы разочарования и осуждения, обида и горечь буквально пожирают человека, медленно
подводя его к озлоблению и мести. Душа ожесточается, в результате чего действие благодати Божией прекращается. А куда мы без благодати Божией, если от нее зависит наше спасение? Этот печальный процесс хорошо описан в одном стихе Священного Писания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вам вреда, и чтобы им не осквернились многие». Евреям 12:15. «Не имея почивающей на тебе благодати и милости, ты не можешь ожидать явления силы Божией». Именно это случилось.

это наша трагедия. Давая в сердце свое место какому-то греху, в частности, критике и осуждению, мы ломаем прежде всего самих себя, навлекая болезни и беды, которых, возможно, могли бы избежать, если бы были осторожней и осмотрительней. Однако у нас удивительный Бог. Он может даже наши ошибки и промахи обернуть нам во благо и часто добивается этого посредством страданий и болезней. Страдания, какими бы они ни были, телесные или душевные, побуждают нас искать Господа. А это приносит всегда духовное обновление, то есть именно то, в чем мы нуждаемся. Пережив это, я могла вместе с царем Иезекией сказать: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою из рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия 38:17. Дорогой слушатель, я рассказываю это для того, чтобы ободрить и утешить тебя. Если ты, уклонившись или сделав ошибку, тоже проходишь сейчас школу страданий, проходить через нее нелегко. Однако впоследствии она принесет твоей душе что-то доброе. Бог ведет нас через скорби и допускает в нашей жизни страдания именно для того, чтобы чего-то с нами достичь или что-то через нас сделать. Скорбь и страдания — это величайшие факторы человеческой жизни, потому что посредством их в нас выжигается масса ненужных мелочей и уничтожается гордое, высокомерное «я». Человек, прошедший через огонь страданий и обретший себя в них, имеет в себе нечто драгоценное, делающее его способным быть благословением для других. Не так давно мне пришлось услышать рассказ о том, как появляется на свет драгоценная жемчужина. Моллюск, находящийся в твердой раковине, живет на морском дне и дышит своего рода жабрами, через которые периодически пропускает втягиваемую им струйку воды, приносящую его организму растворенный в ней кислород. Так вот, иногда случается несчастье, и вместе со струйкой воды моллюск втягивает в свои жабры песчинку или маленький камешек. Это попавшее инородное тело причиняет моллюску невыразимую боль и страдание, от которого ему практически не избавиться. Однако Творец Вселенной дал этому маленькому существу удивительную способность. В ответ на режущую боль в жабрах его организм начинает вырабатывать специальную слизь, которая постепенно обволакивает камешек или песчинку до тех пор, пока они не перестают причинять мучения. Таким путем образуется драгоценная жемчужина, являющаяся следствием боли, мук и страданий. Хороший урок для тех, кто переносит страдания, не правда ли? Если, оступившись, сделав ошибку или даже согрешив, мы расплачиваемся за это страданием и пусть с опозданием, но все же раскаиваемся, милосердный Бог в своей непостижимой любви и милости обращает падение во благо, изменяя нас к лучшему. Не зря говорят, что тот, кто много страдал, имеет обычно мягкое сердце. Все мы люди, а значит, способны падать и делать ошибки. Вопрос в другом. Умеем ли мы после падения вставать? В Ветхом Завете, вразумляя и ободряя свой отступивший народ, Господь через пророка Иеремию сказал: «Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» В этих словах Небесного Отца видна Его протянутая к нам в минуту отчаяния рука. Даже если мы упали и, отбившись, пошли ложным путем, это еще не значит, что Бог нас оставил. Важно только, чтобы мы духовно долго не лежали, решив, что с нами все кончено. Но, уповая на милость Господа и помощь Его, со своей стороны делали все возможное, чтобы поскорее подняться. В одной и той же ситуации
Одни опускают руки и сдаются, другие сохраняют мужество и, уповая на милость,

милость Божию бьются до последнего. 2 года, прожитые в Ленинграде и Сибири, говоря духовно, были для меня темным временем. Однако при всем том, что было отрицательным, именно тогда Господь помог мне понять опасность осуждения и унижения других и усвоить важный урок — не сдаваться никогда, как бы трудно тебе не было. По мере оттаивания моего сердца и приближения к Богу я все отчетливее чувствовала свое одиночество. Мне явно не хватало общения. Однажды вечером я молилась Господу, говоря: «Отец, я не знаю, что нужно моей душе. Я проехала по многим церквям и общинам в поисках этого, но так и не нашла. Так неужели же во всем Советском Союзе нет такого места, где бы моя душа получила желаемое?» Когда я произнесла эти слова, в глубине сердца вдруг как-то по-особенному, необычно и ново прозвучал тихий голос: «А если это будет не в Советском Союзе?» От неожиданности я остановилась. Это был тот же голос, который я слышала 2,5 года тому назад. Только теперь он дошел до моего сознания не снаружи, а как бы изнутри. «Господи!» После минутного молчания опять заговорила я. «Но что мне до того, если такое место есть где-то в другой стране? Я-то живу в Советском Союзе». Однако ответа больше не последовало. В полном недоумении я размышляла о том, что могли бы означать эти слова. Сам факт, что Господь услышал мою молитву и ответил мне, наполняло мое сердце несказанной радостью. Ведь это значило, что Он простил меня, простил мою неверность, отступление и ожесточение. Большего я не могла пока желать. Дорогие радиослушатели, продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий» вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

тоді в душі слова твої лунають. Я не покинув

печь огнем великим. В ней испытания прошли Сидрах, Месах и Авдинага. Плод Богу верность принесли. Как много в жизни испытаний святым приходится встречать. Пройти горнило унижений, чтобы верность Богу показать. Сидрах, Месах и Авдинага велели в печь их покидать. Для них огонь в 7 раз сильнее был дан приказ поразжигать. Кто разжигал огонь, не знаю, лишь знаю, что огонь горел. Но своей силой все сжигавший не повредил их души тел. Я часто думаю о людях, которым царь приказ давал. Одни, что больше дров кидали, сильнее печку разжигали. Другим царь повеление дал, чтоб юношей троих связав, они их в печь ту побросали. При этом сами пострадали, а юноши в той печке встали. Как часто с нами так бывает, когда обида зажигает в груди огонь и нету сил, и кто в огонь тот погасил. Но есть еще один вопрос. Кто этих дров для нас принес? Чье повеление исполнял, когда так дерзко обижал? Как часто плачут старики, когда и вдруг не понимают, хоть Тимофей предупреждает: «Язык, мой друг, свой обуздай и старца им не укоряй». Родители порой не в силах огонь обиды затушить, когда их дети в мир уходят и Богу не хотят служить. Бывает, что с пренебрежением к твоей относятся семье, и где найти нам утешение? Лишь только в Боге, лишь в мольбе. Да разве все их перечислишь? Костры, что обжигают грудь, и в те минуты только мыслишь: «Господь, дай сил, чтобы отдохнуть. Дай сил молиться мне за тех, кто дров побольше в печь кидает, ведь, делая то, сам не знает, чье повеление исполняет. Еще, Господь, Тебя прошу, как ангела Ты в печь послал, пусть Дух Святой, живя во мне, мне в испытаниях помогал». Легко сказать: «Покрой любовью», легко других увещевать: «Да, все могу, но лишь с Тобою, а без Тебя не устоять». Так пусть Твоя любовь святая поможет нам себя узнать, чтоб всех любить Твоей любовью, огонь обид не разжигать.

раскрыта новой книгой жизни. Решение мне принадлежит, счастливым быть или не быть во всех мгновениях. Перелистнулся новый день, и в нем я запишу теперь, как в сердце сохраняю цель при столкновениях. Минуты тикая спешат, и в каждой предстоит решать, чему позволить обладать моим сознанием. Ни на секунду не отдам я дух и разум свой врагам. Во мне лишь будет Божий план преобладанием.

Халев означает «сильный и мужественный». Таким должен быть каждый верующий. Халев учился у Иисуса Навина, который уверенно преодолевал с Господом любые жизненные ситуации. Халев был среди 12 разведчиков, ходивших за Иордан осматривать землю. И там ему, не без подсказки Святого Духа, пригляделся Хеврон. В Хевроне были похоронены Авраам и Сара, Исаак и Яков и другие патриархи. А спустя века там же началось царствование Давида. С благоговением Халев забрался на святые высоты, и его сердце переполнил восторг веры. С этого времени у него появилась мечта – владеть этим местом. Бог сказал о Халеве: «Он совершенно повиновался мне» – числа 14:24. Халев никогда не колебался в вере, и в свои 85 лет он мог заявить: «Ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Иисуса Навина 14:11. Именно в этом возрасте он отвоевал полюбившуюся ему землю. «Итак, дай мне сию гору». Иисус благословил его и дал в удел Халеву. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева до этого дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Иисуса Навина, 14 глава, 12-14 стихи. Итак, недостаточно умереть для греха и познать полноту во Христе однажды в прошлом. Необходимо расти в Господе изо дня в день, мужественно и стойко, без колебаний следуя за Господом, даже в преклонном возрасте.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию, начиная со второго стиха, первой главы книги Бытия и до последней главы книги Откровения, нельзя не заметить многообразные действия Духа Святого. Мы должны видеть значение Духа Святого не столько в количественном упоминании о нем в Библии, как в том, какую роль играет Дух Святой в осуществлении Божьего плана. В начале бытия мира, когда земля была безвидна и пуста, мы видели действие Духа Святого. Потребовалось бы слишком много времени для того, чтобы хотя поверхностно проследить за действиями Духа Святого в течение всего Ветхого Заветного периода, не говоря уже о новозаветном периоде. Посмотрите хотя бы, какую роль сыграл Дух Святой в жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа. Его зачатие было сверхъестественным и произошло при содействии Духа Святого. «Дух Святой найдет на тебя, — сказал ангел Господень Деве Марии, — и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Дальше заметьте, как наш Господь Иисус Христос при крещении в Иордане был помазан и исполнен Духа Святого. И только после этого исполнения, после того, как Дух Святой сошел на Иисуса, Господь начинает свое служение в народе. Об этом помазании Христос засвидетельствовал своим соотечественникам, здесь Он цитирует пророка Исаию, говоря: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Тут три раза упомянута евангелизация: благовествовать нищим, проповедовать пленным, проповедовать лето Господне. Значит, Господь благовествовал, исцелял, изгонял бесов, совершал чудеса благодаря помазанию Духа Святого, полученного им при крещении в Иордане. Есть ли необходимость добавлять, что если наш Господь, будучи в теле здесь на земле, нуждался в таком определенном исполнении помазания, то как можем мы обойтись без Него в деле евангелизации? Да, от самого рождения и до вознесения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым существовала неразрывная связь. Помните, как Христос говорил своим ученикам о Духе Святом, особенно накануне своей смерти? Он постоянно напоминал им о даре Духа Святого, об обетовании Отца. Посмотрите, с каким нетерпением Господь ожидал исполнения этого обетования Отца, ожидал того момента, когда Дух Святой будет высвобожден и послан на землю. Помните, это записано в 12 главе Евангелия от Луки, как в середине своей беседы Христос вдруг воскликнул: «Огонь пришел я, неизвестно на землю, и как желал быть, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока оно совершится!» Это был монолог. Во время беседы с народом вдруг из глубины сердца Господа вырвались эти слова: «Огонь! Пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Господь выражает свое томление о том, чтобы поскорее исполнилось обетование Отца. «Как я томлюсь, пока оно совершится!» Я с благоговением говорю, дорогие друзья, что в этих словах чувствуется нетерпение. О каком огне говорит он? Помните, что говорил Иоанн Креститель: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это тот же огонь, о котором Христос говорит: «Огонь пришел я низвесть на землю». Это и есть обетование Отца. Его глубочайшее желание, дорогие мои, было, чтобы мы, Его последователи, приняли от Него этот дар – Духа Святого. Но чтобы низвесть этот чудный огонь Духа Святого, чтобы высвободить обетование Отца, Христос должен был совершить искупительную жертву за грех. «О, как я томлюсь, пока сие совершится!» И вот последние Его слова своим ученикам были именно об этом огне Духа Святого. В 4 стихе 1 главы книги Деяний мы читаем: «И собрав их, то есть своих учеников, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите, говорит он, обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше, стих 8: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Так что его прощальные слова были об евангелизации и о Духе Святом. И вот в день Пятидесятницы, когда это обетование исполнилось, все изменилось. Произошло нечто потрясающее, сверхъестественное. Началось исполнение плана Божьего, чтобы во имя Сына Его во всех народах было проповедано покаяние и прощение грехов. Огонь, который Христос так сильно хотел низвесть на землю, зажегся и начал гореть в сердцах его последователей. Они были крещены Духом Святым и огнем. Они пережили то, чего доселе никогда не испытывали. В отличие от спасения, то есть возрождения, они были исполнены Духа Святого и Его силы. Нет, Христос не сказал своим последователям, что когда на них сойдет Дух Святой, то тогда они будут Его детьми. Они уже были Его детьми по вере в Него. Мы ясно видим из Его же слов, то есть из слов Иисуса Христа, обращенные к Его ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». В своей первосвященнической молитве Он отличает их от мира, говоря: «Ты дал мне, — говорит Он Отцу, — их от мира. Они были Твоими, и Ты дал мне их, и они сохранили слово Твое». Есть много подобных мест, которые ясно говорят о том, что ученики пережили возрождение до того, как они были исполнены Духом Святым в день Пятидесятницы. Но кто-нибудь может спросить: а как же они были возрождены, не имея Духа Святого? Действительно, истинный христианин – это тот, в ком живет Дух Божий, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это ясно. Поэтому в 20 главе Евангелия от Иоанна, полтора месяца до Дня Пятидесятницы, мы читаем, что воскресший Христос явился ученикам и, дунув на них, сказал: «Примите Духа Святого». Посредством этого дуновения Христос наделил учеников Духом Святым, и тем не менее они еще не были исполнены им. Я отлично понимаю, что сошествие Духа Святого в День Пятидесятницы имеет многостороннее значение. Обетование Отца всеобъемлющее, оно указывает на многоаспектное служение и действие Духа Святого. Так что в момент сошествия Духа Святого произошло многое. Но что касается апостолов, в день Пятидесятницы они пережили то, чего раньше никогда не испытывали. Они были крещены, они были исполнены Духа Святого. Да, они пережили нечто определенное и конкретное. Пережитое ими не было чем-то мистическим, облачным и неясным. Они знали, что были исполнены Духом Святым. Знали об этом и другие. Фактически весь Иерусалим знал, что эти люди пережили нечто необычное. Сказано, что «и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Проследите по книге Деяния, как конкретно там сказано об исполнении Духа Святого. Оно было настолько очевидно и настолько конкретно, что Лука мог определенно сказать: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал». Или о пережившем возрождение Савла сказано, что спустя 3 дня после его обращения и встречи с Иисусом он был исполнен Духа Святого. Сразу он начал евангелизировать после того, как он был исполнен. Можно привести целый ряд подобных примеров, подтверждающие, что исполнение или крещение Духом Святым является определенным, конкретным переживанием, о котором знает тот, кто его пережил, а также и знают окружающие его. Но заметьте, как исполнение Духом Святым узнавалось или проявлялось. Не без значения, что всякий раз, когда в Писаниях упомянуто об исполнении Духом Святым, даже до Дня Пятидесятницы, в первую очередь заметно, что человек исполненный Духом Святым, обретал особую способность и силу речи или изречения. Я приведу пару примеров. Услышав приветствие Марии, Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом. Вы слышите? В этой же первой главе Евангелия от Луки о Захарии сказано, что он, исполнившись Духа Святого, начал пророчествовать. В день Пятидесятницы все собравшиеся горницы исполнились Духа Святого и начали говорить. В 4 главе книги Деяний мы читаем, «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал». В той же 4 главе об апостолах сказано, что исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением и с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Но помимо того, что исполнившиеся Духом Святым обретали особую способность речи, Дух Святой дал им необычную силу и авторитет, смелость и дерзновение. Окружающие моментально обращали на это внимание. Сказано, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Помимо того, что они имели особую способность и силу говорить, и говорили они с авторитетом, послушайте, о чем они говорили так смело и дерзновенно? Они говорили о живом, воскресшем Иисусе. Это была их тема. Они не хвалились личным опытом, ни даже тем фактом, что они были исполнены Духа Святого. Об этом не было надобности говорить. Все это было явно и замечено окружающими. Слушайте, Христос, Иисус был в центре их проповеди, а это верный признак или знамение того, что они были исполнены Духа Святого. Послушайте, как Петр сосредотачивает всю свою проповедь на личности Иисуса после того, как он был крещен Духом Святым. Первое слово его проповеди, которое он сказал в день Пятидесятницы, это слово «Иисус». Слушайте, мужи израильские, послушайте слова сии «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога». А заканчивает Петр свою проповедь тоже Иисусом. «Бог соделав Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». В 37 стихе 2 главы мы видим, какими были результаты проповеди Петра. «И слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья». Когда Петр сказал эту проповедь, то перед слушателями предстал живой, воскресший Христос, славой и благодарением Ему. Это соделал Дух Святой через исполненного им проповедника. Дорогие братья и сестры, основная задача евангелизации, чтобы мир услышал благую весть об живом Иисусе Христе, а возможно это только в силе Духа Святого. Это могут сделать только дети Божии, исполненные Духом Святым. Можно быть начитанным богословом, произносить прекрасные проповеди, но эти проповеди принесут мало пользы, если проповедующий не облечен силой Духа Святого. Если так, почему мы пренебрегаем тогда Духом Святым? Главная причина того, что мы пренебрегаем Духом Святым, это боязнь, страх. Когда начнешь говорить людям о Духе Святом, на них нападает какой-то странный страх, боязнь. С одной стороны, настораживает и пугает фанатизм, потому что есть те, которые акцентируют ту или иную истину о Духе Святом сверх того, что сказано в Слове Божьем. А иногда и не бывает этой истины. И в результате получается искаженное учение. Но смеем ли мы из-за этого пренебрегать фактом сверхъестественного? Что мы делаем, когда пренебрегаем Духом Святым? Вместе с водой мы выплескиваем и ребенка. Взгляните только, какие невероятные перемены произошли в учениках после того, как они были крещены Духом Святым. До того они были робки, боязливы, они скрывались от людей. Но как только они облеклись силой свыше, были исполнены Духом Святым, посмотрите, с каким авторитетом, дерзновением и смелостью они стали говорить. Вот это и были первые явные признаки того, что они были исполнены Духа Святого. Известный американский евангелист Дуайт Муди рассказывает, как изменилась его речь, вернее, его изречение после того, как он был крещен Духом Святым. Он сам свидетельствовал, что в основном содержание его проповеди не изменились. В центре его проповеди был и до этого Иисус Христос. Но после того, как Господь исполнил его Духом Святым, он стал проповедовать с новой силой, с новым помазанием. Слушая те же проповеди, грешники умолялись, каялись и обращались к Господу. Его аудитория увеличивалась, и те же самые проповеди, но сказанные в силе пережитого им исполнения Духа Святого, производили действие, которого не наблюдались раньше. Известный английский проповедник Кэмпбелл Морган, посещая церкви Америки, в одной из церквей до начала богослужения предложил пастору, чтобы спеть гимн. Когда церковь приступила к пению, он, услышав слабый звук ручной физгармонии, несмотря на то, что в этой церкви был огромный орган, Кэмпбелл Морган спросил у пастора церкви, «Что случилось с большим органом? Почему он не играет?» «Ничего», — ответил пастор. «Почему же тогда на нем не играют?» «Друг мой, не достает одного», — ответил пастор. «У нас нет органиста. Единственный недостаток — замечательный инструмент, хорошо настроенный, который мог бы издавать прекрасные звуки. И вот он безмолвствует, потому что не достает одного единственного рук музыканта». Этот пример применим и к верующим, не исполненным Духа Святого, и к тем, кто еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Многие верующие, которые пытаются служить Богу без Его силы, без Духа Святого, очень похожи на физгармонию в этой церкви. Они издают звуки, но очень жалкие, еле слышные звуки. Эти звуки никого не привлекают, тогда как они могли бы издавать прекрасные, благозвучные звуки большого органа. Мы все предназначены быть этим органом. Бог создал нас с потенциалом этого величественного инструмента. Он настроен, он готов издавать небесную музыку. Однако недостает органиста. Дух Святой является этим органистом, и он ждет, когда мы всецело предоставим себя в его распоряжение. Этот орган напоминает мне также человеческую душу, которая была создана Богом с удивительным мастерством. Бог прекрасно создал ее, но грех погубил душу человека, и, как сказано в Библии, эта душа стала мертвой по своим грехам и преступлениям. Только Бог, Он один, может дать ей новую жизнь. По своей великой любви к человеческой душе, ради ее искупления, Бог послал на Голгофскую смерть своего единородного Сына. Человеческой душе недостает единственного мастера, который мог бы воскресить ее к новой жизни. Этот мастер, дорогие мои, Иисус Христос, Спаситель мира. Прими его там, мой дорогой друг, как своего личного Спасителя, открой для него свое сердце, и пусть Господь займет в твоей душе место по праву, принадлежащее ему. Мой дорогой друг, еще не познавший Иисуса Христа как своего личного Спасителя, о, если бы ты знал, какие дивные мелодии намерен извлечь из тебя Господь. Позволь ему сделать это сейчас. Он ждет, чтобы ты открыл ему свое сердце. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.

Моисей был истинным мужем Божьим, призванным сверхъестественным образом, мужем, имевшим массу откровений о Боге. Он был смирен, честен и полон почтения к Господу. Он любил Бога и не мог равнодушно смотреть на грехи народа. Несмотря на все эти высокие качества, у него была проказа. Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее. И вот рука его побелела от проказы, как снег. Исход 4.6. Какой ужас! Коснуться своей рукой груди и вдруг обнаружить на ней проказу. Какая наглядная картина развращенности плоти! Не думаю, что Бог развлекался, пугая Моисея фокусами. Нет, для человека Божьего это было наглядным уроком. Таким образом, Господь сказал Моисею: «Твоя мирская сущность будет ранить людей и позорить мое имя. Пытаясь сделать что-либо для меня плотью, ты послужишь не к жизни, а к смерти. То есть мне не сможет послужить твое египетское воспитание. Но его нельзя изменить, оно подобно проказе. Поэтому ты должен стать новым человеком, живущим в силе и славе великого Я Есмь». Затем Бог сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Исход 4.7. Что случается, когда человек Божий попадает на святую землю? Его истинная суть обнаруживается. Движение руки означает служение. Слава Богу за то, что Он велел Моисею сунуть руку за пазуху во второй раз и очистил ее. Так же и с нами, друзья. Бог распинает нашу плоть. Верой рука служения очищается, и мы одеваемся в одежды праведности, в Его одежды. Слава Богу за очищение нашей души. Слава Богу за драгоценную, исцеляющую кровь Христа.

Некоторые возмущенно возражают. Да понимаете ли вы, что говорите? Как можно утверждать, что религия – одно из убежищ лжи? Да, религия – самое коварное убежище лжи. Она никогда никого не спасла, а погубила неисчислимые миллионы. Безусловно верно, что через религию в погибель идет несравненно больше людей, чем через что бы то ни было другое. Религия и спасающая вера во Христа – различные вещи. Надежда на религию как на путь спасения – это такое же убежище лжи, как и упование на добрые дела, на всеобщее спасение или на неверие. В аду будет огромное число погибших, принадлежавших на земле к христианской религии. И несмотря на это, миллионы людей в настоящей жизни надеются на спасение именно через религию. Если таких людей пытаются убедить в необходимости принятия Христа как личного спасителя, то они обычно отвечают: «Знаете, я человек религиозный и принадлежу к такой-то церкви, бываю в храме, читаю Евангелие, молюсь, крещен, раз в год причащаюсь, жертвую на бедных». Можно делать все это и еще многое другое. Можно исполнять требования всех религий и все же остаться неспасенным грешником. Религия не спасает никого. Удовлетворяет ли религия, то есть принадлежность к религии, наивысшие требования совести? Когда человека осуждает совесть, то утешит ли его такое рассуждение? «Ну что ж, пусть совесть и обличает меня в грехах, но все же я человек религиозный. Хожу в храм, молюсь, имею Евангелие и прочее». Все это не заставит замолчать совесть и не удалит вашей вины перед Богом. Никогда еще религия не принесла Божий мир и успокоение ни одной душе, которую совесть осуждала за сделанный грех. Подвижники, а не только просто религиозные люди, десятилетиями просят о прощении грехов и не получают ответа. Беда их в том, что, молясь о прощении, они фактически продолжают не верить в силу Голгофской жертвы Иисуса Христа. Они не вверяют себя ей и не принимают веры ни Христа как личного Спасителя, ни Его прощения, приобретенного Его искупительной смертью. Напрасно люди ищут спасение в правилах и требованиях религиозных систем, ибо мир Божий дается только через спасающую веру во Христа, а не через религию. Делает ли религия вас лучшим человеком? Религий, как известно, множество, но ни одна из них не совершает в человеке рождение свыше, рождение от Бога. А без этого нет и не может быть в человеке сверхприродной перемены, той новой жизни Божией, которую дает лишь Дух Святой. Поэтому многие религиозные люди остаются, несмотря на принадлежность к религии, по-прежнему греховными, скверными и низкими. Поддержит ли вас религия в час смерти? Как часто религия предает именно в этот страшный миг? Как много религиозных людей мечутся в ужасной панике в смертный час? Нет, для смертного часа нужно иметь лучшее убежище, чем религия. Только Господь Иисус Христос, живой личный Спаситель, принятый верой в сердце, а не религия, может дать тот дивный мир, над которым смерть не имеет власти. Сможет ли религия помочь вам в день страшного суда? Нет, надежда на религию такого испытания выдержать не может. Слово Христа говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава 22 и 23 стихи. Нет, друг, религия как основание спасения никому не поможет, и грядущий суд Божий истребит и это убежище лжи. Христос – это не религия, и религия – это не Христос. Иисус Христос – это личность, это воскресший и вечно живущий Спаситель и Господь. Спасает Он Сам, а не религия или принадлежность к ней, и поэтому упование свое грешник должен возложить на Него, а не на религию. «Придите ко мне», – призывает Христос, то есть «идите к Нему, а не к религии». Вот путь, ведущий в жизнь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – говорит Христос. «Он – умилостивление за грехи наши, а не религия. Он – единый посредник, ходатай и первосвященник Нового Завета, и посему Сам Он и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7:25.
Существуют ли верные признаки, посредством которых можно отличить убежище истинное от ложного, надежду верную от неверной, и обрести такую надежду, положившись на которую, можно было бы не постыдиться в день испытания? Благодарение Богу, такие верные признаки есть. Истинное убежище – то, которое удовлетворяет наивысшим требованиям совести. Все другие убежища – ложные. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. 1 Иоанна 3:20. Истинным убежищем является лишь то, которое дает победу над грехом и делает нас лучшими. Убежище, которое не достигает этой цели, не истина. Не спасая от власти греха, оно не спасает и от вины перед Богом. Истинное убежище лишь то, которое дает покой и утешение человеку в смертный час. Если же убежище утешает человека только пока он здоров и пока смерть и вечность кажутся ему нереальными, но покидает его перед лицом смерти, в таком убежище нет никакого смысла. Истинное убежище лишь то, которое устоит на страшном суде Божьем. Если там оно не выдержит, какая в нем польза? Если бы преступник, привлеченный к суду, придумал явно нелепое оправдание, его все равно осудят. Ложное убежище суд не удовлетворит.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание святого апостола Павла к Колоссянам, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас,
упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Послание к Колоссянам, глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною,
и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9 глава 14 стих. Кратко о Новом Завете. Послание к евреям. В послании к евреям автор не упомянут, хотя это, вероятно, Павел. Послание начинается словом «Бог» и показывает, что откровение Нового Завета согласуется с откровением Ветхого, но в то же время отличается от него. Пророчества и прообразы чудесным образом исполнены в Боге, который говорит с неба в лице своего Сына, Творца и Вседержителя всего. Его вечная божественность и истинная человечность возвещены ясно и четко. Великое дело искупления, совершенное Господом, предстает своей вечной ценности перед Богом. Мы видим Его как того, кто взошел на небо и дарует небесное и вечное наследие каждому искупленному в противоположность земной надежде Израиля. Он наш великий первосвященник, прошедший небеса, через которого мы приближаемся к Богу и поклоняемся, и который поддерживает своих святых, сострадая им во всех их нуждах. Таким образом, верующий представлен как находящийся на земле, но обладающий небесной надеждой. Фактически это тот, кто идет через враждебный мир. Все религии земного характера, даже иудаизм, когда-то установленный Богом, рассматриваются как стан враждебной славе этого небесного откровения. И потому верующий призывает выйти к Господу Иисусу за стан. Послание к евреям ценно тем, что в нем четко проведены разграничительные линии в отношении того, что касается веры, хождения и поклонения.

пути Господни неисповедимы. Нам трудно их понять своим умом. Не знаем мы, где горы, где низины, где горе обернется нам добром. Твои глаза совсем не наши очи, и мысли наши ниже, чем твои. Ведь иногда день отличить от ночи без помощи твоей не можем мы. Порою думаем, что мы тебе угодны, что надо так или эдак и вот так. В глазах у нас пути все наши ровны, хотя искривлены в твоих глазах. Нам кажется, что мы взлетаем выше, не замечая гордость за собой, но пред тобою падаем все ниже, и ты спешишь поднять своей рукой. Не знаем мы, когда падения — взлеты, когда подъемы — крах, а слезы — смех. Не знаем мы, где ждут нас повороты, где унижение превращается в успех.

0: Дорогие друзья, все мы знаем, что мы созданы нашим Господом Богом. В Псалме 138 псалмопевец говорит: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». В конце 70-х годов биофизик Гарольд Моровиц из Йельского университета пришел к поразительным выводам о том, сколько стоит создание человеческого организма. Учтя протеины, энзимы, РНК, ДНК, аминокислоты и другие сложные биоматериалы, которые входят в состав клетки, доктор Моровиц пришел к такому заключению. Соединить все эти биоматериалы в одну только клетку человеческого тела может стоить 6 квадриллионов долларов. Чтобы сделать из такой клеточной массы живую ткань, из ткани органы, а из органов функционирующий организм, могут потребоваться все мировые запасы сокровищ, причем без какой-либо гарантии успеха. Размышляя об этом, мы поражаемся мудрости и созидательной мощи Господа, нашего Создателя. Но мы не просто биологические существа. В каждого из нас Бог вложил вечную душу, которая стоит дороже, чем весь мир. Матфея 16:26. Бог создал нас для того, чтобы мы всегда имели общение с Ним. Вот почему, когда Адам и Ева согрешили, Бог не отверг их совершенно. Он так любил падшее человечество, что отдал своего единородного Сына Иисуса Христа для того, чтобы открыть ему путь спасения.
1: Мы стоим в трепете, Господь, перед Твоим чудесным делом творения и искупления, и мы отдаем себя полностью Тебе. Господь, который создал вас, желает, чтобы вы поместили его в центр своей жизни.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Действительно, как многогранны и многолики судьбы человечества. Никто не ведает, что его ждет в следующее мгновение, к чему человек спеша идет навстречу и что спешит навстречу ему. С каким трудом иногда человек принимает решение и в итоге нередко оказывается банкротом, что порой загоняет его в петлю отчаяния. Как пуст и бессмысленен мир, как темны и недостижимы намеченные цели, когда не знаешь воли Отца Небесного. В Псалме 36 мы читаем: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 21 век — век высоких скоростей, безудержной спешки и беспорядочной суеты, рождаемые жаждой наживы и фальшивым блеском лукавого мира. Технический прогресс достиг фантастических высот. Человек прокладывает космические трассы в звездном мире, а на Земле ходить не научился. Черкашин Петр Николаевич умолк, прикрыв глаза своей увечной рукой. На его широком лбу пролегли глубокие борозды. Некогда широкие плечи теперь сутулились. Отпечаток долгой жизни и тяжелых переживаний, выпавших на его долю. Но и в свои 90 лет он еще сохранил бодрость и удивительно ясную память. Некоторое время он сидел, задумавшись, затем, словно очнувшись от воспоминаний прошлого, продолжал. «Перед войной жил я в Мариуполе. Была у меня семья, жена, ребенок. Работал на заводе имени Куйбышева художником-оформителем. Защитить диплом художника не успел, помешала война. Около года мы были под оккупацией. В мае 42-го немцы начали отбирать здоровых мужчин и женщин для отправки в Германию на рабский труд. Забрали и меня. Жена осталась дома с маленьким сынишкой. До Польши нас везли в крытых вагонах под усиленной охраной. Везли долго, так как немцы пропускали эшелоны с военными грузами на Восточный фронт, где шли тяжелые бои. Небольшие запасы продуктов, которые мы взяли с собой, катастрофически быстро таяли. К тому же на протяжении всего пути нам не давали ни капли воды. Измученные жаждой и голодом, люди крайне обессилели. В Польше нас выгрузили из вагонов, человек около 500. Построили в колонны по 4 и под охраной автоматчиков погнали пешком на другую станцию. Во время перехода произошел ужасный случай, который потряс нас всех. Дело в том, что местные женщины-полячки, увидев колонну измученных людей, проявляли к нам сострадание. Кто-то протягивал кусок хлеба, кто-то, зачерпнув из ведра, подавал кружку воды. Конвоиры как будто не замечали происходящего. Но вдруг откуда-то появился немец в гражданском. Он схватил одну из женщин и, зажав ее голову между ног, стал остервенело хлестать ее плеткой. Затем избитую до крови женщину заставил петь какую-то немецкую песню, плясать и смеяться, дирижируя пистолетом у ее смертельно бледного лица. При этом наша колонна была остановлена, чтобы мы могли видеть, на что способны представители Третьего рейха, люди высшей расы. До сих пор эта картина осталась в моей зрительной памяти неизгладимой и живой. Петр Николаевич, не скрывая своих чувств, заплакал. Немного успокоившись, он тихим голосом сказал: «Пусть никто не осуждает меня. У меня осталось еще много невыплаканных слез о моем горе и о горе людском». Итак, когда немец, волю поиздевавшись над несчастной женщиной, отпустил ее, она пошла с трудом волоча ноги, оставляя кровавый след и слыша за спиной дикий хохот озверелого немца. Людская масса невольников,
сраженная увиденным, застыла в оцепенении. Вновь слышится надрывистая команда. «Эффарен! Шнель, шнель! Руси швайн!» Итак, мы, измученные жаждой, шли через весь город к железнодорожной станции, где нас погрузили в грузовые вагоны. И только к концу следующего дня наш поезд прибыл к месту назначения — немецкому городу Энгелькинг, где нас ждал лагерь с полной программой жестокого режима. Здесь за время долгого пути мы впервые смогли напиться воды. Разместили нас в специально построенных бараках с двухъярусными нарами, с очень узкими проходами между ними. Нас вновь прибывших, не покормив, уложили спать. В 6 часов утра нас подняла на ноги громкая команда. Без промедления все как один должны были стоять в строю. Затем некалорийный завтрак из полугнилых овощных отходов. Примерно пол-литра такого супа утром, а затем в 2 часа дня на обед то же самое с добавлением какого-то мутного напитка с едва уловимым запахом кофе. И только в 7 часов вечера мы получали 250 граммов хлеба, состоящего из значительной доли древесных опилок, и ту же порцию кофейного суррогата. Для молодого здорового мужчины, выполняющего тяжелую физическую работу, этот рацион был явно недостаточен. И так изо дня в день рабский труд при плохом питании подрывал силы у самых крепких. Моя работа состояла в покраске вентиляционных труб, которые находились в основном на высоте, под крышами заводских цехов. Поэтому порой я задыхался от испарений ацетоновых красок и часто открывалось кровотечение из носа. Были случаи, когда я даже терял сознание. Вскоре обнаружилось, что в нашем лагере были верующие братья-баптисты, с которыми я крепко подружился. Мы имели радостное общение по вечерам, и спустя некоторое время я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Как-то вечером на наше общение пришел брат из другого барака. Он был очень изнеможден работой и голодом. Видя его нужду, я совершил подвиг, поделившись с ним своим хлебом. Братья не одобрили мой поступок, так как каждый понимал цену лагерной пайки. Хотя она была далеко не полноценной, но все же не позволяла умереть голодной смертью. Несмотря на упреки братьев, я не раскаялся в своем поступке. На другое утро, когда нас вели на работу, недалеко от проходной на завод, ко мне подбежала девочка лет 10-12 и сунула мне в руку какую-то бумажку. Когда я ее рассмотрел, это оказался хлебный талон на 2 600-граммовые булки. В этот день мне предстоял большой объем работы в сложных условиях. На большой высоте красить трубы. Там под крышей скапливались газы от работавших внизу машин, особенно пары ацетоновой краски, которой я красил. У меня кружилась голова, я задыхался, но Бог дал мне сил доработать этот день до конца. А теперь оставалось испытать свое счастье, зайти в хлебный ларек, который был при заводе, и отоварить хлебный талон. Но вдруг я заколебался. А что, если талон недействительный? Как за такую шутку благодарить Бога? Борясь с сомнениями и одновременно испытывая страх, я вошел в ларек. За прилавком женщина средних лет встретила меня подозрительным взглядом, мол, несчастный, что тебе здесь надо? Я молча протянул ей талон. Она его взяла, внимательно разглядела, затем посмотрела на меня и на ломаном русском языке спросила: «Где я взял это?» Я объяснил, как все было, и добавил с уверенностью, что этот талон мне дал Бог руками этой незнакомой девочки. Сразу же смягчившись, она спросила: «Твоя верит Бог?» Я утвердительно кивнул. «Да». После этого, называя меня братом, она дала мне сверх положенных двух еще 2 булочки под предлогом, что они бракованные.
Одна была примята, а другая подгоревшая. Затем женщина спросила меня, не помог бы я ей выкопать картошку на ее участке. Я, не раздумывая, согласился, но при этом добавил, что я невольник и не могу никуда идти без разрешения. На это она ответила, «О, брат, это не твоя забота». Едва выйдя из ларька и пройдя шагов 10, я принялся за трапезу, съев помятую булочку. Впрочем, буквально проглотив эти 600 граммов хлеба, я не почувствовал, что хоть сколько-нибудь насытился. Просто у меня не стало одной булочки, и в желудке я ее тоже не почувствовал. Придя в барак, я отдал одну булку двум братьям, которые тоже были из Мариуполя. На другое утро мы съели втроем еще одну, и одна осталась в запасе. В то время я еще мало знал Писание, и братья мне напомнили место, записанное во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 6. «Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Я запомнил этот стих навсегда, потому что Господь таким чудесным образом отреагировал на мой поступок, когда я поделился своей скудной пайкой с незнакомым братом из другого барака. Прошли годы, и я с удивлением вспоминаю, как велика была цена того маленького кусочка хлеба в очах Божиих. Он воздал мне в 1000 крат через руки сестры немки и духовным, и насущным хлебом. Ко всем тяготам лагерного режима, тяжелой работе и скудному питанию добавилось еще одно обстоятельство, к которому невозможно было привыкнуть. Напротив нашей зоны через дорогу был большой кирпичный дом, у входных дверей которого постоянно стояли два эсэсовца. В этот дом регулярно под охраной пары автоматчиков в форме СС приводили 4 человека, в основном из военнопленных. В помещении они проходили специальным коридором, где в определенном месте им стреляли в затылок. Пол мгновенно проваливался под ними, и их тела летели вниз. В подвале такие же военнопленные снимали с них кожу, из которой затем делали различные галантерейные изделия. Дамские сумочки, перчатки, абажуры настольных ламп. Особенно ценилась кожа с татуировкой. Мы знали об этом чудовищном производстве, потому что из нашего барака также брали людей, которых заставляли снимать кожу с себе подобных. И они по секрету рассказывали об этом и нам. Правда, им недолго приходилось работать там. Через некоторое время и их проводили через тот жуткий спецкоридор, и вскоре из их шкур выделывали различные безделушки для удовольствия фрау, а остатки тела опускали на мыло. Однажды после работы нас всех выгнали из бараков и построили на плацу. Рыжий немец в штатском вывел на центр молодого симпатичного паренька со связанными руками. В руке немец держал несколько листов бумаги. Затем он поднял руку с бумажками и раздраженным металлическим голосом закричал: «Это французские листовки. Кто будет этим заниматься или какой-либо политикой, того ждет вот это». После этого он вытащил пистолет и расстрелял парня в упор. Нам тут же приказали разойтись. Ко всем прелестям лагерной жизни добавлялось еще то, что среди нас было много таких, кто за пайку хлеба предавал своих же. Их называли стукачами. Если где-нибудь собиралась группка, тут же и стукач прислушивался. Вначале стукачи проявляли интересы к нам, троим верующим. Но убедившись, что у нас всегда одна и та же тема, ничего общего не имеющая с политикой, оставили нас в покое. К тому же комендант лагеря знал нас. Как я уже упоминал ранее, мне очень помогла верующая немка, которая работала в хлебном ларьке. Благодаря ее заботе я постепенно окреп и мог выполнять свою работу более легко. Казалось, я был на пути выживания и мог надеяться на лучшее будущее. Но рядом был этот дом, куда регулярно эсэсовцы вводили обреченную четверку.
Всякий раз, когда я видел эту печальную процессию, у меня стыла кровь в жилах. Тоска одолевала мое сердце. Что ждет меня? Увижу ли я когда своих родных, жену и сынишку? Невозможность получить от них никаких известий особенно удручала. Моим утешением была только моя вера в Бога. Но я был еще очень молод духовно. Мне не хватало опыта. Когда мне было особенно тяжело, я только и повторял: «О Боже, помилуй! О Боже, помоги!» Так проходили дни и месяцы. Как-то дали мне задание покрасить башенный кран, который передвигался по рельсам. Когда я красил щитки на колесах, то левую руку я положил на рельс у самого колеса. Вдруг кран дернулся и раздавил мне 4 пальца. Кто-то без предупреждения включил рубильник. В первое мгновение я не мог понять, что со мной произошло. Потом потерял сознание. Ночью в больнице, придя в себя, я вспомнил о случившемся и попробовал пошевелить пострадавшими пальцами. К своему удивлению, мне показалось, что я могу это делать. Но чувства оказались ложными. 4 пальца моей левой руки остались на рельсе. Спустя 2 недели меня вновь отправили на работу, хотя рука еще не зажила. Но начальство это не сильно волновало. Дескать, и одной рукой можно много сделать для блага Великого Рейха. По скупой информации, доходившей до нас, мы знали, что война затянулась, поглощая огромные человеческие и материальные ресурсы. Поэтому надеяться на то, что меня комиссуют, не приходилось. Тем не менее, рука постепенно заживала. Но это не радовало меня, так как означало, что мне нужно было оставаться здесь еще долгое время. А тоска по дому, по семье все сильнее меня одолевала. Я решил пойти на хитрость. Во время работы я стал подвергать больную руку усиленной нагрузке, и через некоторое время она начала краснеть и пухнуть. Еще 1 неделю я не давал передышки руке, так что она посинела, и при этом я не стал обращаться к врачам. В результате назначили 2 комиссии, и однажды немец, у которого я был в непосредственном подчинении, сказал мне: «Петр, ты Морген Цюрих, Украина». Эти слова возродили во мне надежду вновь увидеть мою Надюшу и сыночка. Но вдруг ужасная мысль сковала мое сердце. Через дорогу этот страшный кирпичный дом. И где гарантия, что именно там не закончится моя несчастная жизнь? Мог ли я быть исключением теперь с моей неспособностью к работе? Впереди была длинная ночь. Ночь страшного ожидания и надежды. И я провел ее, не сомкнув глаз в горячей молитве к Богу. На кого или на что я мог еще рассчитывать в моем положении? Наконец, и эта ночь тихо уплыла, оставив серебро на моих висках. Что готовил мне день грядущий? Прозвучал звонок, огласивший подъем. Все как обычно, после завтрака развод на работу. И тут меня вызвали к коменданту лагеря. По телу пробежала дрожь, но в душе я чувствовал покой. После доклада дежурного о моем прибытии комендант вызвал меня в кабинет, где находились также 2 автоматчика. Комендант дал мне 600-граммовую булку хлеба, что-то сказал солдатам. Они вывели меня из кабинета и по асфальтовой дорожке направились прямо к кирпичному дому, к тому самому дому, где закончилась жизнь многих несчастных невольников. От ужаса меня бросило в холодный пот. Я шел машинально, не чувствуя самого себя, не осознавая реальности. Вдруг впереди идущий эсэсовец, не доходя до роковых дверей шагов 5-6, свернул влево в обход дома смерти. И далее узкими проулками мы долго шли в неизвестном для меня направлении. Мне постоянно казалось, что меня вот-вот заведут в какой-нибудь подвал и пустят в расход. Вдруг недалеко прозвучал гудок паровоза. Только тут я почувствовал облегчение. Кровь отхлынула от сердца, застучала в висках. На станции мне выдали документ для проезда в грузовом поезде до города Мариуполь.
Затем повели по запасным путям между составами и, наконец, посадили в грузовой вагон. Это был вагон для больных, увечных и прочего нетрудоспособного люда. Всех их немецкие власти отправляли обратно на Украину. Хорошо хоть отправляли, а ведь могли бы просто потихоньку уничтожать на месте. И концы в воду. Меньше хлопот и расходов. Но они проявляли гуманизм. В вагоне уже было 5 человек. Женщина лет 30 с перебитой рукой. Беременная 15-летняя девчушка, как оказалось, тоже из Мариуполя. И 3 совершенно изнеможденных то ли работой, то ли болезнью мужчин. Очень скоро мы познакомились, и оказалось, были одной судьбы. Все имели свои семьи и были насильно угнаны в трудовые лагеря Германии. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

0: Жизнь пролетает, время мчится, нам некогда остановиться. Нет времени, мы часто говорим, а измениться почему-то не хотим. Я помню, мама говорила, она одна меня растила. Трудилась, говорила, день и ночь, меня любила свою дочь. Все доброе она мне подарила, про Бога тоже говорила, про храм, про гору Горизим, про то, как Моисея книги чтим. Про иудеев много говорила и во всех бедах их винила. Они нас называли все смутьяне, нечистые израильтяне, и по закону с нами не общались. В Иерусалиме только собирались, для них мы были сорт второй. Твердили все наперебой, меня все это волновало, обиду в сердце разжигало. Но почему они нас презирали и чистыми по крови не считали? Вопросов много, где ответы? Звучали лишь одни запреты. Для всех мы были самаряне, нечистые израильтяне. Да, мама говорила мне про Бога, конечно, верила немного, но боль, обида в жизни победили. Все доброе во мне они убили. Ответы на вопрос я не искала. Все в своей жизни испытала. Предательство, измены, расставания. Остались горькие воспоминания. Жила в Самарии я в городе Сихарь. По городу ходила, как дикарь. Вся жизнь моя летела под откос. Но вот однажды повстречался мне Христос. О встрече я подробнее расскажу. Я этой встречей очень дорожу. Вся жизнь моя тогда перевернулась, и радость в жизни улыбнулась. В один из дней пошла я за водой. Ходить одной мне было не впервой. Пошла к колодцу я в 6:00. Воды побольше принесу. Мужчину я увидела издалека. Казался мне уставшим он слегка. Я подошла и водоносы опустила. Конечно, с ним не говорила. Он первый вдруг заговорил. Воды попить немного попросил. Я удивилась и его спросила. Вопросом, кажется, не удивила. Ты, иудей, со мною говоришь? Законы иудейские не чтишь? Нельзя вам с самарянами общаться. Должны законы соблюдаться. Я знаю, вы нас презираете и за евреев не считаете. Ты просишь у меня воды напиться? Такое даже не приснится. Он посмотрел так без укора. Я не забуду сего взора. Спокойным голосом в ответ сказал.
1: Дай мне воды. Немного я устал. А если б знала, червь, кто говорит с тобой, то ты б сама просила пить воды живой, и я бы воду тебе дал. Узнаешь ты про Божий дар.
0: Я у тебя воды должна просить? Тебя должна я убедить, не сможешь ты воды достать. Ведь чаши нет, чтобы черпать. Колодец наш глубок. Чем воду зачерпнешь? На помощь, может, позовешь? Из наших чаш вам пить нельзя. Вас не поймут тогда, друзья.
1: Кто пьет, вас зажжете опять и снова будете черпать, а воду ту, которую я дам, тот всех напоит и напьется сам. Не будет жаждать он вовек, родится новый человек, из чрева потечет вода живая. Такая истина святая.
0: Ты больше отца нашего Иакова? Но смотритесь не одинаково. Иаков пил и скот его, колодец нам достался от него.
1: О, женщина, ты много говоришь. Быть может, мужа лучше пригласишь. А то стоишь одна, а рядом иудей. Как объяснишь это пред семьей своей?
0: Нет мужа у меня, мой господин. Живет со мной самарянин один. Но он не муж. У меня мужа нет. Хотя мне много уже лет.
1: Ты правильно сказала, что без мужа. В душе царит сплошная стужа. Имела 5 мужей, теперь одна. И в жизни испытала ты сполна тот с кем живешь, не муж тебе. Вот подумай лучше о себе. Остановись и перестань грешить. Тогда ты будешь по-другому жить.
0: Вы, иудеи, говорите, надо поклоняться, пред Богом искренне смиряться. В Иерусалиме только. Я права? Мне истину ты объяснишь сперва? Мы знаем гору Горизим, на ней мы Бога тоже чтим, а вы нас осуждаете за это. Вы, иудеи, все без света.
1: Вот, женщина, вот живешь ты во грехе. Вся жизнь твоя, как в шелухе, начинаешь иудеев обвинять. Ну что, больше нечего сказать? Я указал на жизнь твою без света. Погибнуть может ты за это. Исправить надо жизнь свою. Вот тебе я в сердце говорю.
0: Я вижу, ты пророк. Все знаешь про меня. Кто же послал ко мне тебя? Я знаю, что придет Христос. Не знаешь ты ответа на вопрос?
1: Я тот, о ком ты говоришь. В меня поверишь? Веру укрепишь. Поклонников Бог ищет на земле. Хотя весь мир лежит во зле. Настанет время. И настало уже. Вот вам надо быть настороже, быть в духе, истине и вере. Должны быть всегда в примере. Прими решение меняться. Люди будут удивляться. Вернись туда, где ты упала, и жизнь свою начни сначала. О нашей встрече людям расскажи, и путь ко мне ты укажи. Судить тебя не будут строго, когда увидят в тебе Бога. Ты торопись, иди быстрее, а я подожду своих друзей. 12 человек ушли мне пищу покупать, чтоб я не смог их осуждать. Ведь нам нельзя с самарянами общаться. А как им покупать и торговаться? Увидят сдалека они нас с тобой и будут говорить между собой. Как мог я с женщиной заговорить? Но постесняются о том спросить. Предложат пищи, что купили. Но главное, они забыли. Ведь моя пища – творить волю. Я это от тебя не скрою. Волю Отца, пославшего меня. А вот теперь иди. Благословляю тебя я.
0: Была поражена его ответом. Связала жизнь свою обетом. Решила больше не грешить. По слову Бога буду жить. Оставила свой водонос. В душе полнейший был хаос. Пошла я в город, где жила. И славу нехорошую делами обрела. Да, презирали люди все меня, и в спину говорили про себя бубня. Презрение чувствовала фибрами души, а сердце говорило: к людям поспеши. Забыла воду я набрать, хотелось очень рассказать, что там за городом стоит пророк. Он преподнес мне жизненный урок. Вся жизнь моя ему известна, как будто с нами жил совместно. Все про меня он точно знает и ни за что не осуждает. Быть может, он посланник Божий, ведь на других он не похожий. Я задала ему вопрос, ответил мне, что он Христос. Пойдите, люди, посмотрите, спасение, шанс не упустите. Он там стоит, с колодцем рядом, ищи его сердечным взглядом. Я говорила, повторяла, себя совсем не узнавала. Кто дал мне смелость говорить? И страх смог в сердце удалить. Я мысленно к колодцу возвращалась, в душе пред Господом склонялась. Теперь я знаю, кто все дал и дочерью своей навек назвал. За город все к колодезю пошли, Иисуса рядом с ним нашли, уговорили в городе остаться, уста к устам, чтобы общаться. 2 дня Иисус пробыл в Сихаре. В духовном были мы ударе, Он тот, о ком пророки говорили. Мы в сердце Господа впустили. Когда Иисус людей спасает, Он сердце полностью меняет. И в городе теперь я не изгой. Я рада, что Христос Спаситель мой. Неважно, кем ты был до Бога, куда вела греховная дорога, а важно то, что ты живой. Распорядись своей судьбой. Хочу сказать, умей остановиться, не спорить с Богом, а склониться. Простит Господь твои грехи, и старые на новые заменит Он мехи. Я благодарна за ту встречу, и жизнь свою я не калечу. В Самарии меня не судят строго, сейчас в Сихаре славят Бога.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вам уже известно, темой радиопередач на эту неделю есть бутылочка Божьего лекарства. Я обращался к тексту Священного Писания, записанному в книге притчей. Этот текст, я сказал, вывел меня из военного госпиталя после пребывания в нем с болезнью в течение целого года. Ничто, никакие медицинские усилия не могли исцелить моей болезни. Это сделало Божье лекарство, которое я нашел в бутылочке Библии, в трех стихах из книги притчей. Вот эти стихи. Книга притчей, 4 глава, стихи от 20 до 22. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы уже указывали на то, что слово «здоровье» нашего текста мы должны перевести словом «лекарство». Речь идет здесь о лекарстве для всего тела. Да, Бог дает нам через свое слово чудесное лекарство, а вот указание насчет того, как его принимать, имеются на Божьей бутылочке. Если мы не будем принимать Божье лекарство, соответственно с инструкциями, мы не можем ожидать хорошего результата. Этих инструкций на бутылочке с Божьим лекарством, то есть в этих трех стихах, есть четыре. «Внемли моим словам, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели две первые инструкции на Божьей бутылочке. «Внимай моим словам и преклони ухо твое к речам твоим». Таким образом, двигаясь дальше, сегодня мы будем беседовать о третьей инструкции. «Да не отходят они от глаз твоих». Слово «они» значит «Божьи слова». Я думаю, главная мысль этого стиха, этой фразы, кроется или может быть выражена словом «фокус». Одной из чудесных особенностей человеческих глаз есть то, что у нас есть двое глаз, но через помещение предмета в фокус мы формируем один образ. Так есть в норме, когда наше зрение здоровое, и глаза функционируют так, как создал их Бог. Но если мы не сможем установить наши глаза на правильный фокус, зрительный образ будет расплывчатым, неясным и затуманенным. В области духовного зрения многие люди испытывают такую же проблему. Они не научились, как приводить в фокус свои духовные глаза, и поэтому их духовное зрение неправильно. Они видят многие духовные вещи расплывчатыми и туманными. Мне кажется, что многие люди думают, что духовный мир – это нечто туманное, неясное, полуреальное, пустое, без формы. Я знаю, что и у меня в прошлом было такое же впечатление относительно религии, до того, как я познал Господа в индивидуальном порядке, лично. Я думал, что религия – это своеобразная дымка, туман, мгла, которая находится под потолком старых церковных зданий. И если я очень хорош, то, быть может, этот туман сядет мне на голову. Но это никогда не произошло. Поэтому с течением времени я решил, что не заинтересован в религии и обратился к философии. Но факт остается фактом, что до тех пор, пока мы не настроим свои духовных глаз на правильный фокус, средоточие, у нас всегда будет неясный, расплывчатый образ перед духовными глазами, и мы не сможем увидеть, как следует духовной реальности.
я желаю обратиться к словам, которые произнес сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 11 глава, 34 стих, читаю. «Светильником тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». В этом тексте Иисус Христос говорит о предмете, который оказывает свое влияние на все тело. Эта фраза «все тело» сразу же напоминает мне стих из книги притчей 4 главы, говорящий о том, что Божье Слово является здоровьем для всего нашего тела. Но в данном случае Иисус Христос говорит о способе употребления наших глаз. «Когда око твое будет чисто», греческий оригинал дает нам дословно такую фразу. «Если око твое будет едино», слово «едино» в данном тексте говорит о том, что мы формируем единый образ. Мы в норме не смотрим в двух различных направлениях нашими двумя глазами, но создаем единый фокус, фокус зрения, средоточие зрения. Христос сказал, что результат проявится во всем нашем теле. «То и все тело твое будет светло». Я верю, что в теле, в котором обитает полнота света, не найдется места для болезни. Свет и мрак взаимно исключают друг друга. Болезнь происходит из мрака, а здоровье – от света. В книге пророка Малахии, 4 главе, сказано: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Солнце является естественным источником света. Когда восходит солнце, его двумя продуктами есть праведность и исцеление. Это продукт света. Противоположное является результатом мрака. Противоположностью праведности есть грех, а противоположностью исцеления есть болезнь. Они являются продуктами мрака, но праведность и исцеление – это продукты света. И Иисус Христос говорит: «Если твой глаз или око будет едино, то все тело будет светло, наполнено праведностью и здоровьем». Но все это зависит от того, является ли единым твое око. Дальше. Греческое слово, переведенное словом «едино», имеет различные значения. Но одним из главных его значений есть «простой» или «щедрый», «искренний». И я думаю, что в этом развязка. Если твой глаз простой, искренний, то есть, если ты видишь вещи такими, какими они есть в Священном Писании, если ты не мудрствуешь без меры, не философствуешь, другими словами, ты не знаешь очень много теологии, не знаешь различных способов интерпретации, ты просто стараешься уловить главный смысл. Я указал на то, что вторая инструкция на Божьей бутылочке с лекарством гласила: «Преклони ухо твое», то есть согни свою упрямую шею, желай слушать. Очень часто мы не желаем слушать слов Бога потому, что думаем, что знаем, что Он хочет нам сказать. Есть два барьера, мешающие нам очень часто слушать. Это предвзятое мнение и преконцепция, то есть заранее сформулированная нами концепция, которая не всегда является верной. Третья инструкция на бутылочке Божьего лекарства говорит нам о простоте и искренности, и я желаю заметить, что преградой к простоте и к искренности есть наша рационализация и софистикация. Я начинаю переживать, когда слышу, как проповедник цитирует чересчур много авторитетов этого мира, особенно когда они пытаются удостоверять Библию, потому что я верю, что Библия не нуждается в удостоверении авторитетами этого мира. Я также не верю в то,
что нечто подобное укрепляет людскую веру. Раньше или позже, как я уже сказал, вера приходит через слушание Слова Божьего. И все, что отвлекает наше внимание от Слова Божьего, в течение продолжительного времени не будет в состоянии укрепить нашу веру. Мы должны читать Библию этим единым глазом простоты и искренности. Мы должны сказать: «Это то, что говорит Бог. Это то, что Он имеет в виду. Я верю в это так, как есть написано». Я часто возвращаюсь своими мыслями к тому периоду времени, когда я находился в госпитале. Там я был как профессор философии со знанием латинского и греческого языков и мог цитировать из многих изученных мною книг. Но я был больным человеком, которому Бог предложил через свое слово очень простой и неученый способ исцеления, состоявший в том, чтобы трактовать Слово Божье как свое лекарство. Для философского ума это было вздором, но все дело было в том, что я был больным и нуждался в исцелении, а философия моя помочь мне не могла. Вот почему передо мной была альтернатива – быть мудрым и одновременно больным или быть простым и одновременно здоровым. Я, конечно, избрал второе. Я избрал простоту и исцеление. Я желаю процитировать один текст из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 1 главы 25 стиха, который подтверждает нашу мысль. Читаю. «Потому что немудрые Божие, премудрые человеков и немощные Божие сильнее человеков». Он говорит здесь о кресте Иисуса Христа. Крест был предметом слабости и глупости в те времена, но на этом кресте, Голгофском кресте Господа нашего Иисуса Христа, проявилось всемогущество Божье. Из юродства креста пришла для человечества неисследимая мудрость Божья. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 3 главе, 18 стихе, «тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Итак, третьей инструкцией на бутылочке с Божьим лекарством есть: «Да не отходят они», то есть Божьи слова, «от глаз твоих». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, книга «Притчи» утверждает, что очень важное различие между мудрыми и глупыми заключается в том, что мудрый прислушивается к совету, а глупый нет. Это не потому, что у глупого на это не хватает сообразительности. Наоборот, он может отличаться незаурядным интеллектом, но ему просто невозможно ничего сказать. Он идет своим путем в уверенности, что его знания безграничны и суждения верны всегда и во всем. Если друзья пытаются его поправить, удержать от ложного шага, в ответ они слышат лишь насмешки и презрительные слова. Они наблюдают за его попытками избежать неминуемого результата грешных и глупых поступков, но они не в силах помешать его падению. Едва выйдя из одного кризиса, глупец попадает в другой. То у него финансы — сплошная катастрофа, то его семья стоит на грани развала, то в его фирме царит сплошной хаос. Но он утешает себя тем, что это просто жизнь к нему так несправедлива, не подозревая, что его злейший враг — он сам. Он не скупится на советы для других, забывая о своей неспособности навести порядок в собственной жизни. Сам он может говорить бесконечно. Мудрый скроен по другой мерке. Он знает, что грехопадение было тем коротким замыканием, что безнадежно повредило некоторые проводки в мозгу каждого человека. Он знает, что иногда другие видят те аспекты проблемы, что скрыты от него самого. Он не боится признать, что у него далеко несовершенная память. Он готов учиться, приветствуя любой совет, который может помочь ему принять правильное решение. Он помнит, что при многих советниках народ благоденствует. Притчи 11.14. Подобно всем другим, он иногда совершает ошибки. Но и при падении его спасает замечательная способность учиться на своих ошибках, превращая каждую неудачу в трамплин для успеха. Он благодарен за справедливый упрек и готов признать свою вину и просить прощения. Мудрые дети подчиняются требованиям родителей, глупые восстают против них. Мудрые подростки послушны Писаниям, когда они требуют от них моральной чистоты. Глупые все делают по-своему. Мудрые взрослые стараются все оценивать с точки зрения Бога. Глупые делают то, что нравится им самим –

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Сегодня вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Божьих вам благословений во время слушания этой книги.

страхах Господь – тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одро болезни. Дело в том, что у двоих детей в нашей семье наблюдались повторные кровотечения, и это были я и мой брат, который был на 2 года моложе меня. У него диагностировали болезнь плохой свертываемости крови. У меня же диагноз не могли установить, и время от времени, обостряясь, болезнь надолго выводила меня из строя. Так случилось и в Тулуне, когда мое подорванное постоянным перенапряжением и душевным томлением здоровье резко пошатнулось. Дело зашло так далеко, что меня дважды смогли спасти только прямым переливанием крови. Однажды в субботу и воскресенье, находясь одна дома, не имея телефона, я многие часы пролежала без сознания, буквально истекая кровью. И только в понедельник моя коллега по ВПЭК, видя, что я не вышла на работу, забила тревогу. Чудом тогда меня спасли и отправили в Иркутский госпиталь. Лишь позже я поняла, что Господь, сжалившись над моей истерзанной душой, старался достучаться до нее через страдания плоти. Недели, проведенные на больничной койке, были мне во благо. Мое очерствевшее, закрытое для всего и всех сердце, все более сокрушалось. В Тулун я вернулась другой. Если раньше я могла по неделе и две не молиться, считая, что ни к чему говорить благочестивые слова пред Богом, когда сердце в этом не участвует, то теперь, стоя на коленях, я забывала о времени. Заливаясь слезами, я просила у Господа прощения за свое ожесточение. Голос Божий во мне уже давно не звучал. Однако теперь удивительным образом заговорила Библия, которую я с трепетом и благоговением первый раз в жизни прочитала от корки до корки. В страданиях души и тела она заговорила ко мне так живо и ярко, как я не могла себе этого раньше даже представить. К примеру, книгу Иова я при чтении буквально обливала слезами. Страдая в болезнях, я теперь всем сердцем понимала стенания и муки Иова. Многие другие места Писания стали также яснее, живее и дороже. Так я впервые поняла и по-настоящему оценила книгу «Песни песней» Соломона. Если сказать откровенно, бегло прочитав ее в юности, впоследствии я обычно перелистывала эти страницы, потому что написанное было для меня искушением. В то время я не могла понять, для чего в Библии помещена эта, прямо сказать, любовная история. К чему это откровенное описание практически интимных отношений двух любящих людей? Что можно здесь извлечь для себя духовного? Однако теперь, когда моя душа потеряла того, кого так беззаветно любила, я наконец поняла истинное значение написанного. Бог есть любовь. И вряд ли какой-то другой пример способен бы так ярко отразить правильное отношение души с ее Создателем. С чем еще это можно сравнить, как не с любовью двух безраздельно любящих сердец, которые не мыслят себе жизни друг без друга? Какой тоской и болью наполнены слова Суламиты, когда она потеряла того, кому были направлены все ее мечты. В ночном городе, невзирая ни на какие опасности, по улицам и площадям ищет она своего возлюбленного. Ищет до тех пор, пока вновь его не находит. Любовь, которую они дарят друг другу, переполняет счастьем сердца обоих. Мир с его печалями и невзгодами для них больше не существует. В близости друг с другом они забывают все, и это длится до тех пор, пока их любовь снова не омрачается огорчением. Суламита промедлила, слыша зов того, кого любила, в ответ на что он повернулся и ушел. Сколько печали и отчаяния слышно в ее словах, когда она говорит: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Песни песней 4.6. При чтении этих слов мне хотелось плакать. Душа моя, потерявшая Господа, искала Его с болью и стоном. Но Он, огорченный мной, больше не отзывался на этот зов.
молчание Господа и удаление Его — это что-то такое, что душа не может перенести. Особенно остро это проявляется у тех, кто уже слышал голос Господа, имел близкую связь с Ним и вкусил сладость ни с чем не сравнимого общения. Пережив такое однажды, душа уже больше не сможет удовлетвориться чем-то меньшим. Она будет плакать, стонать и искать до тех пор, пока не найдет утерянное или погибнет. Леность, небрежность, нерадение и пренебрежение могут иметь очень горькие последствия. Опасно вынуждать Господа долго ждать, когда Он стоит и стучит у дверей твоего сердца, потому что когда ты соизволишь наконец встать и отворить Ему, Он может повернуться и уйти. Не зря говорит Священное Писание, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Иакова 4:5. Огорчить и через это удалить от себя Господа чрезвычайно легко, возвратить же Его назад бывает очень сложно. В этом пришлось убедиться и мне, когда со стоном и слезами я искала того, кого в небрежности своей потеряла. Тогда, в 1974 году, по своей глупости, молодости и духовной неопытности, я не способна была понять истинную причину этой утраты. И только с годами, постепенно, Господь помог мне осознать, что этой причиной стала не только гордость, но прежде всего критика и осуждение, которые привели к горечи, опустошившей и разорившей мое собственное сердце. Гордости и моему возвысившемуся надменному «я» Бог объявил войну несколькими годами позже, а в те дни Он вплотную занялся критикой и осуждением, пустившими глубокие корни в моем сердце. Уроками, полученными тогда, мне очень хотелось бы сейчас поделиться. Христос запрещает нам осуждать. Но, как ни странно, именно критика и осуждение являются наиболее частой духовной болезнью христиан. Способность критиковать – одна из наиболее обычных врожденных способностей человека. В духовной сфере критикой ничего не добьешься. Она подрывает силы того, кого критикуют, и лишает близости с Господом самого критика. Только Дух Святой имеет полное право критиковать, потому что лишь Он может указать на какую-то неправильность в жизни верующего и при этом не обидеть и не поранить его. Тот, кто имеет в себе дух осуждения, не может поддерживать общение с Богом, потому что этот дух делает человека жестоким, мстительным и непримиримым. Он внушает человеку, что он лучше других, особенно тех, кого он критикует, и это льстит его самолюбию. Нам нужно избегать всего того, что может внушить, что мы чем-то лучше других. От проникновенности и проницательности Господа никуда не денешься. Он видит все и знает все. Если я вижу сучок в глазу брата моего, значит, в моем собственном глазу бревно. Все то плохое, что я вижу в другом, Господь видит во мне». Всякий раз, когда я осуждаю другого, я осуждаю самого себя. Одна еврейская мудрость гласит, «Свои физические недостатки человек видит в зеркале, а собственные духовные пороки — в ближнем. Зеркало не пачкает и не очищает, а только дает возможность взглянуть на себя глазами других. Если человек видит в ближнем порок, значит, этот порок есть и в нем». В послании к римлянам 2:17-20 написано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Часто мы не хотим верить, что то, за что осуждаем другого, делаем сами.
Однако это неоспоримый факт. Причиной, почему мы видим в других лицемерие, притворство, фальшивость и многое другое, является то, что все это в какой-то мере есть в нас самих. Если бы не было, мы бы не видели. Великий признак святого — его смирение. Он рассуждает так. «Да, все, что я вижу в другом, есть и во мне, и все это уродливое проявилось бы и во мне, если бы не благодать Божия. И потому я не имею ни малейшего права осуждать». Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7:1. «Если же мы судим, то какой мерой мерим другим, такой же отмерится и нам. Кто из нас осмелится стать перед Богом с такой просьбой: „Боже, суди меня так, как я сужу других“?» Мы судим наших ближних как грешников, и если бы Бог так судил нас, мы бы все были бы в аду. Бог же судит нас через чудесное искупление, совершенное Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому и нам следует быть милосердными в нашем суде над ближними, помня, что мы сами только по благодати Божией есть то, что мы есть. Принимаясь за наше воспитание, Господь прежде всего производит генеральную уборку внутри нас, после чего у нас не остается ни капли духовной гордости. После того, как я увижу себя таким, каким бы был без благодати Божией, я не найду больше ни одного человека, которого мог бы назвать безнадежным. Говоря так, я вовсе не хочу этим сказать, что здоровый, трезвый, критичный подход к некоторым жизненным и духовным вопросам и вещам является грехом. Разумеется, Библия учит нас, чтобы мы все испытывали и исследовали. Однако критика, осуждение и вынесение приговора другим имеют под собой иное основание, которым чаще всего является наше «я», которое Бог ненавидит. Благодать, дарованная нам великой ценой пролитой на Голгофской крови Иисуса Христа, уравнивает всех нас перед лицом Божиим. Кто бы я ни был и что бы ни пережил с Господом, это не дает мне права посягать ни на того, за кого так же, как и за меня, умер Христос. Библия об этом говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Римлянам 14:4. Злобная критика и суд наносит больше всего вреда именно тому, кто это делает. Занимаясь ошибками и грехами других, такой человек очень быстро теряет способность видеть самого себя и относиться критично к своим собственным словам, делам и поступкам. Он берет на себя роль, которую ему никто не давал, потому что есть только один судья — Бог, которого такой человек бесцеремонно вытесняет с его законного места. Без снисхождения, осуждая своего ближнего, мы навлекаем на себя Божий суд. А когда Бог становится нашим судьей, тогда ничего хорошего ждать не приходится, потому что суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2:13. Первое, что Он делает, удаляется от нас, оставляя одних самим собой. Без Господа душа немедленно теряет ориентацию. Она идет на ощупь, в потьмах, и при этом теряет, теряет и теряет. Такой человек не имеет больше ни мира, ни покоя, ни радости в сердце, уподобляясь тем, о которых сказано: «Они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь, нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исаия 57, 20-21. Потеря мира означает потерю Господа. Душа остается без своего водителя, и начинается неизбежное скатывание назад. Непременные спутницы разочарования и осуждения, обида и горечь буквально пожирают человека, медленно
подводя его к озлоблению и мести. Душа ожесточается, в результате чего действие благодати Божией прекращается. А куда мы без благодати Божией, если от нее зависит наше спасение? Этот печальный процесс хорошо описан в одном стихе Священного Писания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вам вреда, и чтобы им не осквернились многие». Евреям 12:15. «Не имея почивающей на тебе благодати и милости, ты не можешь ожидать явления силы Божией. Именно это случилось и со мной, когда, разочаровавшись и осудив христиан, я потеряла жениха своей души, духовно ослабела и обнищала, превратившись в пародию на дитя Божие, христианку без Христа. Однако Бог не взыскал с меня за мое отступление так, как я тогда того заслуживала. Допустив пережить это, Он преподал мне важный урок, а именно, Бог прощает нам так, как мы прощаем другим. В нашей неспособности прощать обиды и забывать их заключается наша трагедия. Давая в сердце свое место какому-то греху, в частности критике и осуждению, мы ломаем прежде всего самих себя, навлекая болезни и беды, которых, возможно, могли бы избежать, если бы были осторожней и осмотрительней. Однако у нас удивительный Бог. Он может даже наши ошибки и промахи обернуть нам во благо и часто добивается этого посредством страданий и болезней. Страдания, какими бы они ни были, телесные или душевные, побуждают нас искать Господа. А это приносит всегда духовное обновление, то есть именно то, в чем мы нуждаемся. Пережив это, я могла вместе с царем Иезекией сказать: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою из рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия 38:17. Дорогой слушатель, я рассказываю это для того, чтобы ободрить и утешить тебя. Если ты, уклонившись или сделав ошибку, тоже проходишь сейчас школу страданий, проходить через нее нелегко. Однако, впоследствии она принесет твоей душе что-то доброе. Бог ведет нас через скорби и допускает в нашей жизни страдания именно для того, чтобы чего-то с нами достичь или что-то через нас сделать. Скорбь и страдания — это величайшие факторы человеческой жизни, потому что посредством их в нас выжигается масса ненужных мелочей и уничтожается гордое, высокомерное «я». Человек, прошедший через огонь страданий и обретший себя в них, имеет в себе нечто драгоценное, делающее его способным быть благословением для других. Не так давно мне пришлось услышать рассказ о том, как появляется на свет драгоценная жемчужина. Моллюск, находящийся в твердой раковине, живет на морском дне и дышит своего рода жабрами, через которые периодически пропускает втягиваемую им струйку воды, приносящую его организму растворенный в ней кислород. Так вот, иногда случается несчастье, и вместе со струйкой воды моллюск втягивает в свои жабры песчинку или маленький камешек. Это попавшее инородное тело причиняет моллюску невыразимую боль и страдания, от которого ему практически не избавиться. Однако Творец Вселенной дал этому маленькому существу удивительную способность. В ответ на режущую боль в жабрах его организм начинает вырабатывать специальную слизь, которая постепенно обволакивает камешек или песчинку до тех пор, пока они не перестают причинять мучения. Таким путем образуется драгоценная жемчужина, являющаяся следствием боли, мук и страданий. Хороший урок для тех, кто переносит страдания, не правда ли?
Если, оступившись, сделав ошибку или даже согрешив, мы расплачиваемся за это страданием, и пусть с опозданием, но все же раскаиваемся, милосердный Бог своей непостижимой любви и милости обращает падение во благо, изменяя нас к лучшему. Не зря говорят, что тот, кто много страдал, имеет обычно мягкое сердце. Все мы люди, а значит, способны

что с нами все кончено, но, уповая на милость Господа и помощь Его, со своей стороны делали все возможное, чтобы поскорее подняться. В одной и той же ситуации одни опускают руки и сдаются, другие сохраняют мужество и, уповая на милость Божию, бьются до последнего. 2 года, прожитые в Ленинграде и Сибири, говоря духовно, были для меня темным временем. Однако при всем том, что было отрицательным, именно тогда Господь помог мне понять опасность осуждения и унижения других и усвоить важный урок – не сдаваться никогда, как бы трудно тебе не было. По мере оттаивания моего сердца и приближения к Богу я все отчетливее чувствовала свое одиночество. Мне явно не хватало общения. Однажды вечером я молилась Господу, говоря: «Отец, я не знаю, что нужно моей душе. Я проехала по многим церквям и общинам в поисках этого, но так и не нашла. Так неужели же во всем Советском Союзе нет такого места, где бы моя душа получила желаемое?» Когда я произнесла эти слова, в глубине сердца вдруг как-то по-особенному, необычно и ново прозвучал тихий голос: «А если это будет не в Советском Союзе?» От неожиданности я остановилась. Это был тот же голос, который я слышала 2,5 года тому назад. Только теперь он дошел до моего сознания не снаружи, а как бы изнутри. «Господи!» После минутного молчания опять заговорила я: «Но что мне до того, если такое место есть где-то в другой стране? Я-то живу в Советском Союзе». Однако ответа больше не последовало. В полном недоумении я размышляла о том, что могли бы означать эти слова. Сам факт, что Господь услышал мою молитву и ответил мне, наполняло мое сердце несказанной радостью. Ведь это значило, что Он простил меня, простил мою неверность, отступление и ожесточение. Большего я не могла пока желать. Дорогие радиослушатели, продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий» вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

тоді в душі слова твої лунають. Я не покинуть

0: Недавно мне попался в руки один рассказ. Вот что я в нем прочитал. Два монаха, путешествуя, пришли к берегу реки, где встретили молодую девушку. Она боялась быстрого течения и попросила их перенести ее на другой берег. Один монах не решался, а другой быстро взял ее на плечи и перенес. Она поблагодарила его и удалилась. Продолжая путь, монах, оказавший девушке услугу, заметил, что его спутник затаил обиду и о чем-то задумался. Не выдержав долгого молчания, тот наконец заговорил. «Брат, наше духовное воспитание запрещает нам всякий контакт с женщиной, а ты взял эту девушку на плечи и понес ее на другой берег». Второй ответил, «Я перенес ее туда и оставил, а ты все еще носишь ее». Рассуждая над этим рассказом, я понял, как важно, признавая, что Библия является мерилом всей духовной и моральной истины, понимать, что вся моральная и духовная истина не ограничена только рамками Библии. Для того, чтобы не потерять правильность взгляда на находящиеся вне Библии моральные и духовные истины, я нашел, что будет полезно сравнить, чем схожи и чем отличаются друг от друга четыре вида мудрости – мирская, религиозная, библейская и искупительная.
1: Мирская мудрость включает полезную проницательность, не прибегая ни к Богу, ни к чему-либо сверхъестественному. Вот несколько примеров из бесчисленных принципов мирской мудрости. То, на чем мы заострили свое внимание, обладает нами.
0: От критиков научишься больше, чем от поклонников.
1: Не принимай решений под настроение.
0: Живи для того, о чем не будешь жалеть позже.
1: В беду легче попасть, чем из нее выбраться.
0: Забота крадет проблемы у завтра и силу у сегодня.
1: Человек измеряется не количеством совершенных им дел, а количеством проявленной им любви.
0: Мудр тот, кто также щедр с другими, как с самим собой, и кто критикует себя так, как склонен критиковать других.
1: Религиозная мудрость охватывает мирскую, но признает Бога и сверхъестественное. Вот примеры.
0: Бог – мерило всего.
1: Божие мнение о нас важнее нашего мнения о себе.
0: Отдайся Богу, чтобы Он мог отдаться тебе.
1: Нет ничего важнее вечного.
0: Самой важной мыслью является мысль о личной ответственности перед Богом.
1: Самое важное в человеке – то, что человек верит Богу.
0: Бог может сделать нас способными справиться со всем, что Он допускает в нашей жизни.
1: Библейская мудрость выборочно вмещает мирскую и религиозную мудрость, предлагая некий стандарт. Писавшие Библию призывают нас размышлять о мудрости Писания до тех пор, пока Слово Божие не станет окном, через которое мы начнем видеть все остальное. Соединяя выборочно мирскую и религиозную проницательность, в каноне богодухновенной авторитетности Библия дает основание утверждать принципы, которые соответственны таким истинам, как
0: «Жизнь человека не зависит от размера его имущества».
1: «Как мыслит о себе человек в сердце своем, таков он и есть».
0: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
1: Искупительная мудрость. В библейском понимании эта четвертая категория мудрости является мудростью креста. Хотя по человеческим меркам она кажется безумием, такого рода проницательность нужна для примирения и созидания порочных отношений с нашим Творцом.
0: Мирская мудрость говорит, что мы должны жить и расти заслугами собственных мыслей и выборов. А мудрость креста говорит, что мы должны жить и расти во свете заслуг того, кто жил для нас, умер вместо нас и воскрес из мертвых, чтобы избавить нас от ужасных последствий, являющихся результатом нашего собственного выбора. Посредством искупительной мудрости мы познаем, что мы спасены не своими заслугами, но по благодати Божией, смертью Христа, а не нашими делами, доверием Богу, а не стараниями плоти.
1: И если мы не увидим разницы между искупительной мудростью и другими видами библейской проницательности, мы будем склонны довольствоваться тем, что знаем наибольшую заповедь, чтобы мы любили Бога всем сердцем, душой и разумением, и ближнего своего, как самого себя. Беда в том, что хотя эти две заповеди вдохновляют и просвещают, они также и осуждают нас. Они напоминают нам, что мы не любим Бога всем сердцем, ни ближнего, как самого себя.
0: Искупительная мудрость дает знание о том, как избежать этой нашей неспособности любить. Тут-то и прибегает на помощь мудрость креста. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. 1 Коринфянам 1, 20-25. Именно наша неспособность любить помогает нам понять, что имел в виду Павел, когда сказал, что от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1:30-31.
1: Будем же благодарить Бога за насыщение Его слова мудростью, за способность различать, что истина, а что ложно. Проверим себя, усвоили ли мы самую важную мудрость, полностью зависеть от Него и полагаться на то, что Он совершил для нас на Голгофском кресте.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». У микрофона с вами, как всегда, я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Для кого-то они станут приятным сюрпризом, для кого-то поддержкой, ободрением, а для кого-то напоминанием о том, что рядом есть люди, которые любят, помнят и молятся. Если сегодня вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то сердечный привет или подарить музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Напоминаю, наши контакты. Написать или позвонить можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение в WhatsApp. И есть еще один номер, который только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить свою заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Написать можно в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV. Очень просто сделать звонок или отправить смс-сообщение. Мы с радостью примем ваши звонки, сообщения, поздравления и музыкальные пожелания и постараемся подарить немножко тепла, радости и добрых слов тем, кто дорог вашему сердцу. Не откладывайте добрые слова на потом. Иногда одно поздравление или один привет или любимая песня могут стать благословением и поддержкой для человека. И прежде чем мы начнем нашу программу, хочется прочитать несколько стихов из Священного Писания и поделиться небольшим размышлением на этот день. В Псалме 41 мы читаем такие слова. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Наверное, каждому человеку знакомы минуты, когда становится тяжело на сердце. Бывают обстоятельства, которые приносят переживания, вопросы и даже уныние. Именно через такие переживания проходил Давид. Враги говорили ему: «Где твой Бог?» Но, несмотря ни на что, он не позволил отчаянию победить его. Он обращается к самому себе и говорит: «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». Как важно и нам в трудные минуты смотреть не на обстоятельства, а на Господа. Ведь уныние хочет лишить человека надежды, а надежда на Бога всегда приносит мир сердцу. Мне очень нравится мысль, что псалмопевец не просто переживал, а вспоминал о Господе, и именно это помогло ему вновь обрести силы. Дорогие друзья, если сегодня кто-то из вас проходит через непростое время, пусть эти слова станут и вашим ободрением. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Наш Бог не изменился, Он по-прежнему слышит молитвы, поддерживает своих детей и остается нашей надеждой в любых обстоятельствах. Пусть это Божье Слово укрепит каждого из нас. И сейчас мы вместе с вами прослушаем музыкальную композицию Дарины Качанжи «Как лань желает к потокам воды».

день, дорогие друзья! Еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Надеюсь, что Слово Божье и песня, которую мы только что с вами прослушали, стали для вас добрым ободрением и напоминанием о том, что Господь всегда рядом с теми, кто уповает на Него. Ну а теперь переходим к нашей программе. В течение этого часа, как всегда, будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. И если вы желаете поздравить дорогих вам людей, передать кому-то сердечный привет или просто заказать песню, которая особенно дорога вашему сердцу, мы будем рады вашим звонкам, сообщениям. Я напомню еще раз наши контакты. Написать сообщение, позвонить можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно написать в чате по трансляции на YouTube. Воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. И, как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления, музыкальные пожелания, чтобы вместе разделить радость, поддержать друг друга добрым словом и подарить дорогим людям любимые христианские песни. И начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. 5 июля свой день рождения отмечал Михаил Головчик. Он проживает в городе Сакраменто. Дорогой Михаил, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, мира в сердце, духовной радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда идет впереди, направляет каждый твой шаг, дарует мудрость в принятии решений, укрепляет в вере и хранит на всех жизненных путях. Пусть Божья милость и благодать сопровождают тебя каждый день. Также на память желаю оставить несколько стихов из Священного Писания, книга Притчи, 3 глава, с 5 по 7 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Также хочется пожелать, чтобы Господь исполнил добрые пожелания твоего сердца, благословил твою семью, даровал силы для служения Господу и всегда, чтобы Господь оставался твоей крепкой опорой и надеждой. Этими словами вас, брат Михаил, поздравляет Александр Алиферчик, и он желает для вас в подарок оставить песню «Бог прошел впереди» в исполнении Вениамина Назарук. Михаил Головчик, мы также вас желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым пожеланиям, которые были оставлены для вас. Пусть Господь обильно благословит вас и ваш дом. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

Дорогие друзья, мы с вами только что прослушали песню «Бог прошел впереди», которая прозвучала в подарок имениннику Михаилу Головчику. Еще раз сердечно поздравляем Михаила с днем рождения, желаем Божьих благословений. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку. Наши радиослушатели просят поставить песню «Наш Господь Великий» в исполнении Поповичей. Благодарим за участие в программе. Пусть эта песня еще раз напомнит каждому из нас о величии нашего Господа, который остается нашим верным спасителем, надеждой и крепкой опорой во все дни жизни. Итак, друзья, слушаем прямо сейчас эту песню «Наш Господь Великий».

Мы с вами прослушали песню «Наш Господь Великий» в исполнении семьи Поповичей, которая прозвучала в нашем эфире по просьбе радиослушателей. А сейчас в программе прозвучит еще одно поздравление. 2 июля свой юбилей отметила Лидия Коновальчук. Дорогая Лидия, от всего сердца поздравляем с этим замечательным юбилеем. Желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и добра. Пусть Господь всегда хранит тебя, укрепляет, ведет своими путями и наполняет сердце своей любовью и благодатью. Пусть рядом всегда будут любящие родные. В доме царят мир, тепло и взаимопонимание. А каждый новый день приносит новые поводы благодарить Господа за Его верность и заботу. С любовью вас, Лидия, поздравляют Инна и Василий Мигицкие. Они желают, чтобы для вас, Лидия, в подарок прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». Мы также вас, Лидия, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь исполняет доброе желание вашего сердца, дарует вам сил, мудрость и еще долгие благословенные годы жизни в окружении ваших родных и близких людей. И прямо сейчас для вас в подарок прозвучит музыкальная композиция «Твой день рождения».

вам, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Лидии Коновальчук. А далее, продолжая программу, озвучу заявку на музыкальную композицию. Александр передает теплый привет Александру и Марии Соколовским, которые проживают в городе Драгичин, Беларусь. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит в вере, сохранит в своей любви и наполнит ваши сердца миром и радостью. И в ободрение для вас по просьбе Александра Алиферчика прозвучит песня «Иисус сегодня, Иисус вчера». Пусть эта песня напомнит каждому, что наш Господь неизменен вчера, сегодня и вовеки тот же. Слушаем эту песню вместе с вами.

друзья, мы с вами прослушали прекрасный псалом «Иисус сегодня, Иисус вчера», который прозвучал в ободрение для Александра и Марии Соколовских по просьбе Александра Алиферчика. А далее, продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это у нас поздравление. 8 июля свое 36-летие будет отмечать Марковец Михаил. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы Господь обильно благословил тебя на всем жизненном пути, укреплял в вере, даровал мудрость, силы и свое неизменное водительство во всех делах. Пусть Божий мир наполняет твое сердце, Его любовь согревает душу, а милость сопровождает каждый новый день. Желаем крепкого здоровья, радости, семейного счастья и многих благословенных лет жизни во славу Господа. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Пусть Господь всегда идет впереди тебя, открывает нужные двери, хранит семью и помогает оставаться верным Господу во всех обстоятельствах жизни. С любовью и уважением вас, Михаил, поздравляют ваша жена Инна, доченька Лия и сыночки Даниил и Ваня. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Михаил, поздравляем с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желания вашего сердца. Подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения» в исполнении Ланы Демко.

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала песня «С днем рождения» в подарок для именинника Михаила Марковец. А далее к нам поступила еще одна заявка на музыкальную композицию. Радиослушатели желают услышать песню «Гряду я, окончено время» в исполнении группы «Добрая весть». Исполняю вашу просьбу и ставлю эту песню прямо сейчас. Будем слушать вместе с вами.

друзья, по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали музыкальную композицию группы «Добрая весть». А продолжая программу, озвучу поздравления. 5 июля свой день рождения отметила Алина Канашук. Дорогая Алиночка, от всей души поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем обильных Божьих благословений, мира, радости и Божьего водительства на всем жизненном пути. Пусть Господь устраивает все твои дела, укрепляет в вере, дарует мудрость и помогает принимать правильные решения. Помни, что ты всегда находишься под надежной охраной и защитой нашего Господа Иисуса Христа. Его любовь к тебе безгранична, Его милость сопровождает тебя каждый день, а Его рука неизменно поддерживает и хранит тебя. Хочется пожелать, чтобы Господь исполнял доброе желание твоего сердца, благословлял каждый твой шаг и наполнял твою жизнь своим миром, радостью и надеждой. С любовью вас, Алина, поздравляют тетя Света и вся ее семья. Она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня в исполнении семьи Гурских. К сожалению, я не нашла эту песню, поэтому поставлю для вас в подарок песню группы «Соль земли» «Живи, радей». Пусть будет для вас благословением. Также поздравляю вас с днем рождения, желаю Божьих обильных благословений.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

у Всевышнего под кровом, я теперь живу, наслаждаюсь Его словом и пою хвалу. С Ним теперь я безопасен, Он мой щит и шлем. И хоть мрак ночи ужасен, не боюсь совсем. Побирать смогу дракона, наступать на змей, потому что сверх закона Бог мой, царь царей. Он моя защита, знаю, Он хранитель мой, я всегда к Нему взываю, и мой Бог со мной. Он меня не оставляет, даже средь невзгод, любит, греет и питает, и ведет вперед. Изучаю Слово Божье, что хранит меня, под Всевышнего покрова безопасен я.

Дорогие дети, в прошлый раз мы окончили историю жизни Соломона, мудрейшего из израильских царей. После него царство было в руках непокорного Богу царя продолжительное время, и народ отошел от Бога и начал поклоняться идолам. В таких случаях Бог всегда посылал пророка, человека, через которого он мог говорить с народом и обличать его. Бог послал Илию, мудрого и сильного пророка. В то время над Израилем царствовал Ахав, злой и непокорный Богу царь, который не только сам грешил, но еще женился на нехорошей женщине Иезавели. Она была язычницей и принесла с собой все свои привычки, свою религию и священников, которых у язычников называли жрецами. Ахав настроил храмов для ее идолов и вместе с ней поклонялся им. Вы можете себе представить, как противно было все это Богу. Он послал к Ахаву Илию, и Илия пересказал слова Господа. «В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову Бога. Илии же Бог велел пойти в определенное место, где был поток, и воронам велел питать его. Он пошел и пил из потока, и вороны приносили ему хлеб и мясо два раза в день. Дождя не было, и постепенно высох и этот поток. Господь сказал, «Встань, Илия, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Илия встал и пошел, и вот видит там женщина собирает дрова. Он подозвал ее и попросил напиться воды. Она пошла, а он закричал вслед, «Захвати кусочек хлеба, чтобы мне поесть». Женщина смущенно ответила, «Господь знает, что у меня нет ничего печеного в доме, а есть только немного муки и масла, и вот я собрала дров и приготовлю это для себя и сына моего, мы съедим это и умрем». Илия сказал ей, «Не бойся, иди, замеси и сначала сделай для меня небольшую лепешку, а потом сделаешь для себя и твоего сына, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина послушалась и пошла, и сделала так, и мука в катке не истощилась, и масло в кушине тоже, и все они кормились некоторое время. Неожиданно заболел сын этой женщины, и так сильно, что не стало в нем дыхания. Она рассказала об этом Илии, и он взял мальчика на руки и понес комнату наверху под крышей, где была постель пророка, и положил его там. Потом он простерся над мальчиком три раза и молился, «Господи Боже, возврати дыхание ребенку!» Господь услышал молитву пророка, и возвратилась душа мальчика в него, и он ожил и выздоровел. Илия отнес его к матери и отдал ей, и мне не нужно говорить вам о том, как она радовалась, когда увидела его здоровеньким и веселым. Женщина взяла мальчика, а пророку сказала, «Теперь-то я вижу, что ты пророк Божий, и слово твое действительно от Бога». Илия оставался в доме вдовы до того дня, когда Господь сказал ему, «Пойди и покажись Ахаву, а я дам дождь на землю». Илия пошел, но к этому времени сильный голод распространился по всей стране. У Ахава был доверчивый министр, который надзирал над всем дворцом царя. Его звали Авдий, и он был человек богобоязненный настолько, что когда Иезавель убивала божьих пророков, он скрыл многих из них в пещерах и сохранил им этим самым жизнь. Илия встретился с Авдием на дороге. Ахав послал его искать воды и травы для скота, и вот они оба пошли в разные стороны, и Авдий натолкнулся в пути на Илию. Он узнал пророка и пал на лицо свое, чтобы поклониться ему. Но Илия велел ему встать и просил пойти к Ахаву и доложить о том, что он здесь. Авдий сильно испугался, потому что Ахав давно искал Илию, и сказал, «Я боюсь, что когда я пойду от тебя, ты удалишься куда-нибудь в другое место, и царь подумает, что я обманываю его и убьет меня». Илия ответил Авдию, «Не бойся, что я подведу тебя. Я сегодня же покажусь Ахаву. Господь пусть будет нам свидетелем». Тогда Авдий пошел и доложил Ахаву, и Ахав вышел навстречу Илии. Не веря своим глазам, он пошел прямо на него и сразу же возмущенно сказал, «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия спокойно ответил Ахаву, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы оставили повеление Господа и начали поклоняться идолам. Собери мне весь народ на горе Кармил и всех жрецов Иезавели». Ахав послушался
и созвал народ из жрецов Иезавели, и когда все собрались, Илия дерзновенно сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то следуйте Ваалу». Народ молчал и боялся смотреть в глаза пророку. Илия продолжал свою речь. «У Господа остался только один пророк, а жрецов Иезавели 400. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они сами выберут себе одного и рассекут, и положат на дрова, а огня пусть не раскладывают. Тогда и я возьму оставшегося тельца, и рассеку, и положу на дрова, и огня тоже не буду разводить под ним. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, и тот, кто даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ, что так хорошо. Жрецы выбрали себе теленка, рассекли его, и с утра до полудня призывали имя Ваала, но не было ни голоса, ни ответа, а они скакали у жертвенника, который сделали. В полдень Илия начал смеяться над ними. «Кричите громко, ибо он Бог! Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, или уснул, так проснется!» И стали они кричать громким голосом, и кололи себе копьями, как у них был обычай, и кровь текла по ним. Пришел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Народ подошел к нему, и он поправил развалившийся жертвенник Господень, взял 12 камней по числу колен Израилевых и обложил ими жертвенник, а потом сделал вокруг жертвенника ров, и когда положил тельца на жертвенник, велел народу лить воду ведрами на тельца и жертвенник, и они сделали так 3 раза, пока ров наполнился водой. Когда наступило время принесения вечерней жертвы, Илия подошел к жертвеннику и сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Якова, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да увидит этот народ, что Ты Бог, и Ты обратишь сердце их к себе». Еще не кончил Илия говорить, как сошел огонь, и сжег жертву, и иссушил воду во рве. Народ пал на лицо свое и кричал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». После этого Илия велел удалить жрецов Ваала, а Ахаву сказал: «Ешь и пей теперь спокойно, слышишь шум дождя?» Илия пошел в дом и молился, а из-за моря появилось маленькое облачко и росло с быстротой невероятной, так что вскоре все небо покрылось тучами и пошел сильный дождь. Тогда все увидели, что Господь действительно с Ильей, и только Иезавель злилась и искала убить его. Вот и вся наша история на сегодня. Какая поучительная история, не правда ли, дети? Какой дивный у нас Господь, и как Он стоит на стороне своих верных детей и не дает им постыдиться верой своей. Илия оставался верным, и Господь прославил и защитил его. Вы тоже знаете, что Господь есть Бог, а раз это так, никогда не колебайтесь в вере вашей, не хромайте на оба колена, но будьте послушны Господу, как пророк Илия, и Он прославит вас пред народом. Мы не можем служить Богу и еще кому-то. Если Господь Бог, будем служить Ему верно, приводить к Нему других, изучать Его Слово и молиться постоянно. Дети, в последних программах я не читала вам стихов, а ведь я их так люблю и думаю, что вы тоже не прочь послушать. Русские дети любят поэзию и пение, такова душа славянина. Я нашла, что самые хорошие стихи, те, которые можно петь, то есть наши гимны, их пели до нас и будут петь после нас, и они соединяют верующих воедино. Многие гимны переведены на все языки, и где бы вы ни посетили собрание верующих, вы услышите те же славные гимны. Сегодня я прочитаю вам один такой всем известный гимн. «Под сенью крыл всемогущего Бога бури и страхи меня не смутят. Твердо я верю, в нем милости много. Он мой Спаситель, Его я дитя. Под сенью крыл умолкают рыдания, сердце не мучится тайной тоской, мир не избавит души от страдания, в Боге находим желанный покой. Под сенью крыл, о, какая отрада! Там мой приют от скорбей и невзгод, там безопасность, чего еще надо? В дивном Иисусе надежный оплот. Под сенью крыл Он мне открыл любви и счастья реки.
под сенью крыл меня он укрыл. Там безопасность навеки. Дети, этот гимн поют все верующие во всем мире. Я знаю его на четырех языках, но только потому, что я вообще знаю только четыре языка, а он переведен на гораздо больше языков. Все верующие любят петь и говорить о том покое, какой они нашли в Господе, и о его заботе о них. Когда мы находим что-то ценное или красивое, нам так и хочется побежать к нашим друзьям и рассказать им о нашей находке. А если это что-то такое, чем мы можем поделиться, мы с радостью делимся с нашими ближними. Вот так и со спасением. Нам так хорошо и радостно, когда мы его получаем от Господа, что мы не можем об этом молчать. Мы говорим всем о спасении и о том, как его можно найти и где. Мы находим людей, не знающих Господа, и видим, что они потеряны и несчастны без Него, и просто не можем удержаться, чтобы не рассказать им о Нем. Ведь мы уверены, что Он поможет им. Вот и я говорю вам о Боге, о Его дивных делах. Почему? Только потому, что это принесет вам радость и утешение, смысл жизни и надежду на будущее. Иначе зачем же мне говорить об этом? Я знаю, что когда вы слушаете меня, у вас возникают разные вопросы, и мне всегда бы хотелось отвечать вам на них. Спрашивайте ваших родителей, спрашивайте ваших верующих друзей. Если у вас есть Слово Божие, читайте его и оставайтесь верными вашему Господу. Он не постыдит вас, как не постыдил пророка Илию.

ссоры. Даже маленькие ссоры превращаются в раздоры, от которых зла не счесть, а отстать от ссоры – честь.

0: В одном маленьком городе в доме со старым садом жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто бывали в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно. Но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. А потом говорит: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час нет, два нет. Девочка стала волноваться. Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги, она могла упасть где угодно. И вот в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать, и встретила бабушку. «Ох, Валюша, возьми вот сумки, внеси их в дом, только потихоньку, они тяжелые». Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала: «Ох, устала, но Господь помог». И тут девочка не выдержала. «Я так волновалась, у тебя больные ноги, что-то могло случиться, а ты все свое: Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь, при чем тут Бог?» «Нет, не сама. Очередь была длинная, мне люди добрый ящичек дали, я села. Одна женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть, а какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса. И донесла сумки до калитки не сама, я бы сама не смогла столько унести».
1: «Но, бабушка, это же не Бог, это люди помогли тебе, добрые люди».
0: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему, любовь к животным, любовь к природе».
1: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку.
0: Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с влажным хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Возле сарая стояли длинные палки-подпорки для веток деревьев. Но кто будет этим заниматься? Родители далеко, бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет. Валя бросилась к подпоркам, скорее подпереть тяжелые ветви, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Было очень тяжело. Подпорки длинные, цепляются не там, где нужно. Ветви, полные плодов, никак не хотят приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли. Словно тяжелый вздох пронесся по саду, и застучали о землю сорванные ветром яблоки. «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности, а теперь и слабые выдержат ненастья», — подумала девочка. Прошла шумная гроза. С ветром, ливнем, громом выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад — многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
1: «Смотри-ка, внученька, целы! Целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки! Не пообломались ручонки! Кто же им так вовремя помог-то?»
0: «Бог помог, бабушка», — сказала Валя и с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. «А ведь действительно Бог помог», — подумала Валя. «Как я одна смогла бы подпереть

Уходят тени, сияет свет, где луч весенний, зимы там нет. От Божьей ласки душа поет, день светлой Пасхи нам Бог дает.

«Неблагополучно у меня», – пожаловался однажды сыну его приятель старик Прохор, колхозный конюх. «А что такое?» – обеспокоенно спросил Костя. «Третий день кто-то беспокоит лошадей. Приду утром, а они умыли, будто кто скакал на них. Храпят, не подпускают. Пойдем посмотрим». В конюшне у яслей, полных пахучего зеленого сена, на привязи стояли две лошади золотистой масти – кобыла и мерин. Сытые кони беспокойно перебирали ногами, поблескивая лоснящейся шерстью и косясь на вошедших карими с синевой глазами. «Не едят!» – кивнул Прохор на ясли. «Поди-ка сюда!» Костя направился было к мерину, но конь поджал хвост и поднял заднюю ногу, намереваясь лягнуть. «Что это с ним?» – удивился Костя. «Такой был смирный!» «То-то смирный!» «Говорю, дело неладно!» Старик и мальчик осторожно подошли к мерину сбоку. Пах у него был потный, по краям темного мокрого пятна засохшая пена. Прохор положил руку на хребтину коня и провел от загривка до хвоста. Мерин протяжно всхрапнул. «Ну-ну, не бойся», — приговаривал дед, поглаживая коня по спине. Под ласковое ворчание знакомого голоса Мерин наконец успокоился. «Может, кто ездил на них ночью?» высказал предположение Костя. Прохор иронически посмотрел на него. «Разве кто в эту дыру влез и коней через нее вывел?» Он указал на щель шириною в несколько сантиметров над окном, на карнизе которого сидела пара ласточек. Костя окинул взглядом саманные стены, окна, крышу, подошел к тяжелым из толстых пластин дверям, остановился у коней, устало понуривших головы. Старик молча смотрел на лошадей, сложив на груди руки. «Может, заболели?» – неуверенно сказал Костя. «Сбегай-ка к ветеринару», – помолчав, попросил Прохор. Через несколько минут Костя явился в сопровождении ветеринарного фельдшера. Фельдшер надел халат, подошел к лошадям. Долго их выстукивал, выслушивал, заглядывал в рот, уши, измерил температуру и, наконец, объявил. «Здоровехоньки!» «Рекомендую поменьше гонять и не ставить горячих к корму». «Гонять!» — сердито хмыкнул старик. «Да не со вчерашнего дня стоят!» «Скажи это такому юнцу!» — фельдшер указал на Костю. «А не мне! Это что?» Он провел рукой по паху кобылицы и поднес мокрую ладонь к лицу Прохора. «Без вас вижу!» — обиделся дед. «Вы ученый? Вот и скажите, от чего это!» Фельдшер рассердился и ушел. Вечером Костя пришел на бригадный двор и заявил, что намерен ночевать в конюшне. «Выследить, кто портит коней?» «Давай уж вместе, что ли?» – разнадумал, – сказал Прохор. И вот дед и Костя лежат в углу конюшни на пахучем сене. У Кости электрический фонарик. Возле Прохора огромная дубина. Через широкое окно светит неполная луна. Медленно течет время. Костя напряженно всматривается в неясные фигуры лошадей. Переводит взгляд на окно, на узкую щель над ним. Тишина. Слышно только, как коми, пофыркивая, мерно жуют сено. Косте становится скучно. Через окно виден кусочек неба, усеянного звездами. Вот красноватое пятнышко, таинственный Марс. Мальчик долго всматривается в звездное небо и незаметно засыпает. А когда Костя открывает глаза, в конюшне уже светло. В узкие щели дверей пробиваются тонкие лучики восходящего солнца. Прохор чистит лошадей. «Никого не было?» — спрашивает Костя, вскакивая, потирая глаза. «Нет, видно, побоялся, наверное, нас». Костя помог Прохору почистить лошадей и ушел домой досыпать. А после обеда снова явился и застал старика расстроенным. «Ума не приложу», — недоуменно развел тут руками. «Напоил я коней, задал корму. Часа через два прихожу, а они потные». Костя решил дежурить днем. Глаз не спускать с лошадей, а своего добиться, выявить таинственного вредителя. На завтра с рассветом он пришел на бригадный двор. Прохор отлучился домой. Костя переступил порог конюшни. Через щель над окном вылетели две ласточки. «Гнездо, что ли, у них тут?» – подумал мальчик. И исследовал взглядом потолок, стены. Гнезда не было. Костя лег на неубранную с позапрошлой ночью постель из сена. Открыл принесенную с собой книгу, но читать мешал жеребенок-ветерок.
Костя отмахивался от него, пока тот не улегся рядом, положив голову на колени мальчику. Вскоре Костя услышал, что кони забеспокоились, и приподнялся. Две ласточки копошились в хвостах лошадей у самых репиц. Кони перестали есть, переступали ногами, вертели хвостами. Птички продолжали свое непонятное дело. С удивлением смотрел Костя на ласточек. Что они там ищут? Вспорхнули еще три и принялись за то же, что и первое. Костя встал. Птички упорхнули в щель над окном. Пришел Прохор. Костя рассказал, что видел. Старый конюх от изумления всплеснул руками. «Ласточки! Ах, разбойники! Кто бы мог подумать? А ведь я их не раз видел. Открою конюшню, а они в щель». Чтобы избавиться от посещения непрошенных гостей, щель над окном заткнули жгутом из сена. Что же все-таки искали ласточки? Чем их привлекали лошади? Тайна раскрывается. Дальнейшие события связаны с посещением Кости колхозной плантации, которую сторожил седоусый голубоглазый дед Лукьян Борщев. Большую часть дня Лукьян обыкновенно просиживал под навесом у сторожки, сапожничая. Костя любил, сидя на скамеечке, тут же наблюдать за его работой. Но скоро внимание его переключилось на ласточек, поселившихся под навесом. Их гнездо сделано из крупных комочков глины, как глубокое блюдце с толстыми краями. Оно прилеплено под крышей навеса на продольной балке. Это невысоко. Если подставить табуретку, можно заглянуть в гнездо. Когда Костя заглянул туда в первый раз, он увидел 5 голых с огромными ртами птенцов. Костя поднес к ним палец. Птенчики раскрыли пасти и неприятно запищали. «Фу, да чего же они некрасивы!» — поморщился Костя и соскочил с табуретки. Ежедневно через каждые 2-3 минуты старые ласточки подлетали к гнезду и совали в открытые пасти детей корм. Костя удивлялся, как много пищи уничтожали птенцы. Но зато и росли они быстро. Недели через 2-5 хорошеньких головок молодых ласточек выглядывали из гнезда. Изящные, стройные птички уже ничем не напоминали безобразных, большеголовых птенцов. Молодежь, охорашиваясь, с любопытством разглядывала окружающий мир. Однажды утром Костя заметил, что старые ласточки прилетели с длинным волосом в клюве, юркнула в гнездо и долго там что-то делала. Вторая сидела снаружи и помогала первой, всовывая клювом свесившийся через край конец волоса. «Что это они там делают?» — подумал мальчик и решил, что это, наверное, ласточки устилают гнездо. Дни шли, и по расчетам Кости птенцы скоро должны были покинуть гнездо. Косте захотелось посмотреть на них ближе, подержать в руках. И вот однажды, когда дед Лукьян ушел на плантацию с обходом, мальчик подставил табуретку, достал одну молодую ласточку и раскрыл рот от удивления. Она была привязана конским волосом за ножку. Второй конец волоса оказался прочно вмазанным во внутреннюю стенку гнезда. Костя вынул второго, третьего, все привязаны. Не помня себя от радости, сын помчался домой и, путаясь от волнения, стал бессвязно рассказывать мне о своем удивительном открытии. «Что такое? Куда привязали?» — не понял я. «А ну-ка сядь, успокойся, да расскажи все по порядку». Заканчивая свой рассказ, Костя вдруг ударил себя по лбу. «Папа, теперь я знаю! Вот зачем они прилетали к лошадям! Им нужен был волос!» «Кто прилетал?» — спросил я, не на шутку заинтересованный всей этой историей. И Костя рассказал про таинственных вредителей, которых он с дедом выследил в колхозной конюшне. Приходилось верить сыну. Не мог же он сочинить все это. Но почему в литературе о животных ничего подобного я не встречал? На всякий случай я просмотрел имеющиеся у меня пособия и справочники о птицах. Много авторов, ученых-натуралистов, написало о повадках деревенских ласточек, но нигде не упоминалось о том, что они привязывают птенцов. «Идем посмотрим», — предложил я сыну. И вот мы на плантации, под навесом сторожки. Мы — это первооткрыватель Костя и 2 эксперта. Я и дед Лукьян. Костя взобрался на табуретку, достал молодую ласточку и положил на ладонь.
торжествующе посмотрел на нас. Птенец действительно был привязан в несколько узелков, составлявших возле ножки как бы цепочку. «Косатушки вы мои!» — умилился дед Лукьян. «Ростом с ноготок! А до чего умны! Надо ж додуматься, привязать детенышей, а! Мне-то и невдомёк было заглянуть. Почитай, уж лет 5, как не более, прижились у меня косатушки-то». Я взгромоздился на табуретку, внимательно осмотрел привязанных птенцов по одному, заглянул в гнездо. «Поздравляю, Костя, с открытием!» — торжественно провозгласил я, спустившись. Костя был вне себя от горделивой радости. По пути домой у него только и разговору было, что про ласточек. «Да, много еще вокруг нас нераскрытых тайн природы», — подумал я. «Деревенская ласточка — спутник, друг человека. Испокон веков живет с ним рядом. Казалось, все ее повадки давным-давно изучены досконально. И вот тебе, пожалуйста». Птенцы многих птиц в полувзрослом состоянии часто выпадают из гнезд и гибнут. А птенца ласточки, выпавшего из гнезда, никто не видел. Теперь понятно, почему. В тот же день об открытии Кости стало известно всем станичным ребятишкам. С того же дня увлечение сына наблюдениями за животными превратилось в настоящую страсть.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам, братья и сестры, я всех вас приветствую. Мы откроем русской Библии 144-й псалом, у немецкой 145-й, и читаем несколько стихов. 144-й псалом, стих 17 по 19. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. И наша главная мысль и тема будет основана на этом последнем стихе. Желание боящихся Его Он исполняет. И наша тема исполняющий желание. Конечно, все мы имеем желания, и никто не может сказать, что Бог исполняет всякие и все желания. Я хочу подчеркнуть слово боящихся. Братья, сестры, здесь написано, исполняющий желания есть Бог. Но не все желания и не всех людей Он исполняет. Написано, исполняет желание боящихся Его. А именно почему? Потому что Слово Божие говорит, страх Божий начало мудрости, совершенство мудрости. Человек, имеющий страх Божий, боящийся Бога, не будет желать ни себе, ни другому того, что Богу не угодно, и то, что во вред будет. Правда? Так есть. Когда-то на лекции я упоминал об одном человеке, еще раз скажу, не все слышали, в одном царстве жил или был человек. Он был очень жадный и очень завистливый. О нем узнал и сам царь. И призвал его к себе и говорит, я тебе дам, я тебе сделаю, что только ты пожелаешь, но на одном условии, что твоему соседу в два раза больше. Знаете, дал ему 3 дня подумать. И через 3 дня приди и скажи. 3 дня. Ну что, если я скажу, построй мне палац или дворец, соседу 2. Если скажу, дай мне 1000 голов рогатого скота, соседу 2. Знаете? Как можно это выдержать? Ну, 3 дня прошло. И он предстал пред царем. И царь спрашивает, ну что ты желаешь? Он говорит, выколи мне 1 око, чтобы соседу обои выколи. Понятно? Таких желаний Бог не исполняет. И, конечно, и царь не исполнил, но истребил его. Нет? Бог исполняет желания боящихся Его. Слава Господу! Это есть условие, или, как вы говорите, бендингунген, пред Богом. Исполняя. Я укажу на некоторых мужей в Библии, а потом придем ко Христу, которых желание Бог исполнил. Конечно, в Библии есть много мужей, о которых написано, их желание Бог исполнял или исполнил. И сегодня на земле есть люди, которых и желания Бог исполняет. Если бы Бог не исполнял, если бы Бог не отвечал на молитвы, то нечего было бы и молиться,
2: правда?
1: Но мы молимся, просим Его, зная, что Он отвечает. Слава Ему! Слава Ему! Есть несколько примеров, которые я хочу, имею на сердце указать, желания которых и мужей Бог исполнил. Первое место мы откроем, в русской Библии будет первый паралипоменон или хроники. Первая книга хроники или паралипоменон русской. В 4 главе 9-10 стихом читаем мы: «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его в болезни, с болезнью. Он воззвал и воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Здесь мы прочитали о человеке, он мало известный в Библии, однажды о нем упоминается. Один раз. Он больше не известен. Он не был пророк или какой-то великий муж Божий, но этот человек имел желания, и я говорю в множественном числе, пред Богом, и явил их пред Богом. И написано, Бог дал ему по желанию его. Хвала Господу. Такому человеку Бог исполнил его желание. Я говорю, мы все имеем желания. Есть очень важные желания. Есть, может быть, желания маловажные. Бог их все видит. Этого малозначного человека. Там были другие дети в этих родителей. Другие братья, может, сестры. Но в этого человека было особенное желание. Он хотел, чтобы Бог распространил его пределы, или в других переводах границы. Расширил границы. Расширил. Он этого желал. Есть люди, которые велико желали, как, например, Елисей. Я о нем не буду говорить, о других буду говорить. И даже пророк Божий сказал, Илия, ты великого просишь. Но все же он получил. Хвала Господу. Слово Божие говорит нам, если кто епископство желает, доброго дела желает. Правда? Доброго дела. Но там далее написаны условия. Условия, при каких условиях этого достигает. Хвала Иисусу. Читаем мы в книге Иисуса Навина, или по-немецки, я думаю, Йосуэ, мы говорим Джошуа, и у 14 главе книга Иисуса Навина. В 14 главе мы читаем 6 стих по 14. Здесь говорится, сыны Иудины пришли к Голгофе Иисусу, то есть Навин. Халев пришел. И он говорит ему, я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадеш-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Дальше говорит, братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа. Я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. И так вот, говорит Господь, сохрани меня живых. Но и ныне, 11 стих, я столько же крепок. И так далее. 12 стих, и так дай мне сего, о которой говорил Господь в тот день. Иисус благословил его и дал удел Халеву, сыну Иехвонина, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева. Мы видим этого человека. Братья, сестры, не раз мы слышим слова не начало спасает, но конец. Но в этот муж Божий, он начал хорошо, он действовал хорошо, продолжал хорошо и окончил хорошо. Слава Богу! От начала и до конца он был верен. И теперь пришел и говорит: дай мне то, что обещал Моисей. И было то исполнено. Его желание было полностью исполнено. Хвала Господу! Желание боящихся его Бог исполняет. Мы имеем в английском языке пословицу: God honors the word of his servant. Бог чествует слово своего слуги. По-украински шанує. Слава Господу! God honors. И этот человек был неутомимый труженик, работал. И он всегда говорил с кафедры своей жене: я хочу умереть в рукавицах. Значит, на труде. Такое было желание. И вот, когда он однажды проповедовал в воскресенье утром, кажется, в собрании в церкви, я там в том месте был, это South Bend, штат Индиана, и они пришли на квартиру там, куда их пригласили, и он говорит своей жене: ты знаешь, что-то мне холодно в мои руки, что-то мои руки холодно. Она вытянула рукавицы и дала ему, это было в доме, в хате, и он одел и умер в рукавицах. И там же умер. Бог исполнил его желание. Такое желание, конечно, он имел духовный смысл. Хочу умереть в рукавицах, то есть на труде. И Бог исполнил буквально это. И духовно. Я помню, рассказывая мне брат, который приехал оттуда, это было в Галиции, в 48-м году, были сильные гонения. Пошли, вы лучше знаете об этом, кто жил тогда, братья-служители. Сильное гонение пошло на проповедующих Евангелия, вообще на верующих, а особенно на проповедующих. И этого брата, о котором я говорю, тоже арестовали и его судили за проповедь Евангелия. Это было в Галиции. И дали ему 25 лет. И после этого, говорят, судья и прокурор: теперь какое твое последнее слово? Какое твое последнее желание? Что ты скажешь? Он говорит: я вижу, что вы очень щедры на годы. Очень щедры. И мое последнее слово и желание — поделиться с вами этими годами. Вам, гражданин прокурор, 10, вам, гражданин судья, 10, и я возьму 5. Они засмеялись, сослали его. Это было в 48-м году. Вы знаете, в 53-м году умер величайший тиран человечества. Не хочу его имени называть. И пришла амнистия, стал Маленков. Пришла амнистия для неуголовных и для неполитических. Под эту амнистию подпал этот брат, брат-князь. И вызывают его в контору лагеря и говорят: вы свободен после 5 лет. Вы свободен. Дали ему документы. Идите на волю. Когда он вышел с конторы и шел через двор лагеря, смотрит, и ведут военные 2 заключенных. И когда присмотрелся, он их узнал. Это был прокурор и судья. Узнали, которые судили за взятки и дали им по 10 лет. Бог исполняет желания боящихся его. Слава ему! Братья и сестры, Бог чествует слово своего слуги. Хвала Господу! Как я здесь упоминал на прошлом собрании, особенно Слово Божье, когда говорится под помазанием в устах слуги Божья, оно имеет свое действие. Аллилуйя! Слава Богу! Бог исполняет желания боящихся его. Хвала Господу! Я вам рассказывал, однажды в Америке Это было, кажется, при Трумане или каком президенте. Был обильный урожай зерна. Такое обилие зерна, что некуда было девать. И президент сказал, вероятно, то зерно, которое остается, мы отдадим пивоварным заводам на пиво. И два проповедника, всего два проповедника, когда это услышали, сошлись и говорят, не может это быть. Есть много миллионов людей голодных, как в Индии, в других африканских странах, и отдадут то зерно, которое Бог благословил и уродил, на эту мерзость, на эту жидкость, которая опьяняет и задурманивает людей. И вы знаете, они взяли за руки, стали на колени пред Богом и сказали, Господи, Ты не допусти до этого. И усердно и сильно помолились. Вы знаете, прошло несколько дней, и президент Америки объявляет, зерно, которое осталось, отдать бедным странам, бедным народам. Аллилуйя! Слава Господу, что было исполнено. Благословен Господь. Он исполняет желания боящихся Его. Он исполняет желания своего слуги. Как некогда сказал Илья, будет только по слову моему. Аллилуйя! Он имел дерзновение пред Богом. Я люблю это выражение в русском языке. Мы говорим по-английски boldness или denuedo по-испански. Иметь дерзновение, когда мы ходим пред Господом, исполняем Его Слово, имеем дерзновение пред Ним. Слава Ему! Yes! Благословен Господь! Слава имени Его. Читаем мы из третьей книги Царств, из 19 главы. Третье царство немецкое будет Erste Könige, ich denke. Третья книга Царств русская, или первая, вторая в других переводах. 19 глава, 11-12 стих. И сказал, это Господь, Ильи, выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. Мы слышали не раз из этого места проповеди, и иногда некоторые братья, я их не критикую, но особенно те, которые против молитвы, и гласной, ревностной молитвы, они употребляют этот текст. Но здесь Господь хочет Илью и нас чему-то научить, о чем я хочу сегодня сказать. Господь говорит о ветре или в других переводах буря, о землетрясении, об огне, и не в том, и не в том, и не в том, говорит он присутствует. Хотя, конечно, мы видим, к Иову он говорил из бури. Моисею говорили из огня. Он есть Бог. Апостол Павел пишет евреям 1:1, многократно и многообразно говорил. И Бог говорит, как ему угодно. Он Бог. Никто ему не прикажет, как он имеет говорить. Но слава Господу, что мы верим Богу, который говорит и дает ответ. Хвала Ему. Слава Иисусу. И здесь я говорю, мы должны чему-то научить. Что здесь Господь имеет в виду? Мы видим, что перед тем, когда мы читаем 18 главу, 36 стих, 38, знаем, там Илья соорудил жертвенник когда лжепророки взывали,

Бог хочет, отвечая на просьбу своего слуги, чтобы он отвернул свое внимание с огня на подающего огонь, на причину, не последствия. Мы можем так увлечься действиями Божьими, что тот, кто производит эти действия, останется на заднем плане. Я хочу, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Знаете, можно увлечься даже благословением Божьим. Слава Богу за них. Но скажу вам, как служитель Евангелия, что тот, кто подает благословение, есть больше благословений. Слава Ему! Вы помните, когда сатана сказал об Иове: «О, хорошо ты оградил его благословениями, вот почему он тебе служит». Но Бог доказал, что Иов служил Господу не потому, что Бог его благословлял, но потому, что он любил Бога, боялся Бога. Если бы он служил Богу ради благословения, он бы не устоял в испытании. Аминь, братья. Это очень важно. Это очень важно. Я вам приведу пример простой. Приедет к вам евангелист сюда, в Форт-Гай, который имеет действие Божье. Бог делает через него чудеса. Побегут верующие и неверующие. Тысячи людей побегут туда. Это факт. Я говорю о Божьем слуге, который имеет действие Божье в его служении. Не будет места здесь, в Форт-Гайме, не будет такого здания, которое бы всех поместил. Все побегут. Но приедет слуга Божий и будет говорить о святых и чистых путях Божьих, и пойдут туда только избранные отдельные личности. Аминь. Так есть. Правда? Люди увлекаются благословениями, а особенно материальными, а особенно физическими. Вот если бы Бог то исцелил. Но есть больше этого. Не в огне Господь, не в буре Господь. Больше огня, больше бури, больше землетрясения. Слава Ему! Не тот, что ты видишь, но сам даритель даров. Он больше всех даров. Слава Ему! Аминь, братья! Вот в чем Бог имеет в виду. У нас было 7 детей. Наши дети поженены, 2 зятя из немца. Но они уже пятый или какое поколение, не говорят по-немецки. Один наполовину англичанин. 2 невесты с английского народа. Поэтому наши внуки называют с той стороны, то я грэндпа и грэндма. Как у вас говорят, опа и ома. С той стороны. А нас с женой называют деда и баба. Все. И вот знаете, не раз я так их соберу и спрашиваю: а кого вы больше любите? Грэндма или бабу? Все хором: бабу. А я говорю: а почему? О, баба дает нам кэнди, баба дает нам конфеты и шоколады. Я говорю: то вы любите конфеты и шоколады, а не бабу? Нет, мы любим бабу. А я говорю: а почему? Она дает нам конфеты и шоколад. Я, братья, вы знаете, оно такой простой пример, но он много говорит нам, правда, нет? Так есть. Так есть. Мы можем быть увлечены тем и другим. Но Бог хочет, чтобы Илья, чтобы ты, апостол Павел, и ты, Дмитрий, или кто ты не есть, был увлечен самим Господом, не чем другим. Ничем больше. Конечно, слава Богу за благословение. Я лично, я не люблю мясо. Я люблю фрукты и овощи. Я очень люблю. Если мы пошли в магазин с женой, то вы увидите мою жену там, где торты, где эти кейки. А меня увидите, я не буду покупать, но буду смотреть. Это моей натуры. Я это люблю. Это Бог дал. Слава Ему за это. Но, дорогие, даритель этих даров есть больше, чем эти дары. Yes. И даже духовных даров даритель есть больше, чем это. Слава Ему. Аминь. Вот в этом весь секрет. И Бог хотел научить Илью, хочет нас научить. И смотря на все, что Бог делает для нас, чтобы мы не отвернули внимание нашего главного от Его самого.

Аллилуйя. Я говорю, можно увлечься. Так благословениями Божьими. Что благословитель уже в стороне. Нет? И благословитель больше благословен. Слава Ему. Благословен Господь. Читаем мы Псалом 36 в русской. У ваших немецкой будет 37. От 4 стиха по 6. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как пол. Утешайся Господом. Им, лично им. Не чем-либо другим. Господом. Не благословение. Хотя оно велико. Ответ на... И уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как пол. Утешайся Господом. Им, лично им. Не чем-либо другим. Господом. Не благословение. Хотя оно велико. Ответ на молитву велик. Слава Богу за это. Но Господом утешайся. Дорогие. Как мы поем у песни «Дорогие минуты», последний стих, кажется, «Потеснее окружим Иисуса Христа». Правда? Слава Ему. Его окружим. Когда я буду вознесен, привлеку всех к себе. Когда Он должен быть возвеличен и прославлен. Утешайся Господом. Я указал, дорогие, на некоторые примеры из Библии. Мужей, которых желание Бог исполнял. Но есть еще одно желание, о котором я хочу взять несколько минут сказать. Это записано в 17 главе Иоанна. Здесь желание Иисуса Христа, оно еще не исполнилось. 24 стих. Иоанна, 17 глава. И стих 24. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что ты возлюбил меня прежде основания мира. Вы знаете, как люди сегодня на земле воюют за славу? Вы можете представить, или политически, или в другом смысле. Вот эти все, которые группы, они приезжают к вам, поют с гитарами. Знаете, один из них не так давно обратился. Они едут в Египет, к пирамидам, садятся там на песке в жаре, ужасная жара, 45 до 50 градусов, и постят там, и просят Луцифера. И он им является. Что вы хотите? Хотим славу. Славу. И вот вы знаете, выступаете не по телевизору, в театрах, ревет вовсю, знаете, и люди, особенно молодежь, просто с ума сходят. У Синсинати в Америке, однажды они выступали в одном здании, то молодежь так туда хлынула, что 11 раздушили ногами, растоптали на смерть. Люди хотят славы. Иисус говорит, или изъявляет свое желание пред Отцом. Братья и сестры, слава Богу за это Его желание. Говорит, Отче, тех, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я и они были, да видят славу мою. Аллилуйя! Это желание с обетованием для народа Божия. Нет? Для народа Божия. И это время недалеко. Дорогие, недалеко. Те желания, о которых я говорил, исполнились. Это еще не исполнилось. Но скоро исполнится. Скоро пришествие Христа. Очень скоро. И Он возьмет своих туда, как Он молился, где будет вечная слава, где солнце не нужно, там Его лице будет освещать все. Слава Богу! Дорогие, между нами всякие есть. Есть готовые на это. Есть люди не готовые. Может быть, кто есть первый раз на таком собрании. Может, первый раз слышишь проповедь. Второй, может, третий раз и так дальше. И
молился о тебе Иисус? Эта молитва к тебе относится? Будешь ли там? Я бы хотел занять хоть несколько минут. Это желание Сына Божия, Иисуса Христа, исполнится скоро, чтобы те, которых Отец Ему дал, чтобы были с Ним на веки веков. Подумайте, вечность. Некто сказал, если бы птичка носила воду с океана на какую-то планету, если бы это было возможно, сколько она возьмет воды в клюв? Если бы она носила, миллиарды или триллионы лет прошло бы, но могло бы быть конец. Но вечность, некоторые считают то и другое, это все ложь, по-немецки Ewigkeit. Я eternal life or perdition. Понимаете? Eternal, eternity, вечность, бесконечность. Можете понять, можете вразуметь, дорогие, ради вечности хотите променять что-либо блаженство за что? За что? Я за всякую иногда мелочь или мерзость. Разве ж это мудрость? Мы вначале упомянули, что Бог исполняет желание боящихся Его, и страх Божий начал мудрость. Правда? Мудрый человек тот, который имеет страх Божий, который ходит пред Богом в страхе. И им Бог обещает. Слава Ему. Нечто обещает, и доброе обещает. Я хотел бы обратить. Спросим каждый из себя самого. Готов ли я к тому ответу на ту молитву, о которой молился Сын Божий? Той славе, которую Он приготовил. И Он приготовил. Не видел того глаз, апостол Павел пишет Коринфянам. Не слышало ухо. Не приходило на сердце, на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Он открыл Духом Святым. Я ради этого, братья, ради этого, то, что со Христом, ради этого блаженства, мужья Божьи терпели, страдали, трудились и были верны до конца. Начали хорошо, продолжали хорошо и кончили. Чем мы лучше их, хуже их? Можем подражать таковым. Благословен Господь. Слава Ему. Мы будем молиться. Мы пойдем на колени. Его слава выше всего. Слава Господу. Пойдем на колени. Церковь вся молится. Идем на колени. Будем молиться.

прости, прощаю, слово сказано, и к миру тоненькая нить. Но как простить не только разумом, от сердца искренне простить? Отбросив все обиды в сторону, зачем нести тяжелый груз? Как сердцем помнить лишь хорошее? Ты научи меня, Иисус. Хочу простить, но не прощается. Я вновь обиды достаю. Хочу забыть, не забывается. А не прощая, не люблю. Простить нельзя, какая строгая. Нельзя простить, и в сердце яд. Господь, а Ты простил мне многое. Но как же я, но как же я? Спешу из сердца горечь выплеснуть и задыхаюсь от обид. Любовь не так. Любовь все вынесет, любовь поймет, любовь простит. Любовь не скажет слова лишнего, прощением не упрекнет, и мостик, перебросив к ближнему, глубокий ров перешагнет. Любовь прощает. Вот решение, ладонью прикрывая боль. Так далеко пойдет прощение, как далеко пойдет любовь. Аминь.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Действительно, как многогранны и многолики судьбы человечества. Никто не ведает, что его ждет в следующее мгновение, к чему человек спеша идет навстречу и что спешит навстречу ему. С каким трудом иногда человек принимает решение и в итоге нередко оказывается банкротом, что порой загоняет его в петлю отчаяния. Как пуст и бессмысленен мир, как темны и недостижимы намеченные цели, когда не знаешь воли Отца Небесного. В Псалме 36 мы читаем: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 21 век — век высоких скоростей, безудержной спешки и беспорядочной суеты, рождаемые жаждой наживы и фальшивым блеском лукавого мира. Технический прогресс достиг фантастических высот. Человек прокладывает космические трассы в звездном мире, а на Земле ходить не научился. Черкашин Петр Николаевич умолк, прикрыв глаза своей увечной рукой. На его широком лбу пролегли глубокие борозды. Некогда широкие плечи теперь сутулились. Отпечаток долгой жизни и тяжелых переживаний, выпавших на его долю. Но и в свои 90 лет он еще сохранил бодрость и удивительно ясную память. Некоторое время он сидел задумавшись, затем, словно очнувшись от воспоминаний прошлого, продолжал. «Перед войной жил я в Мариуполе. Была у меня семья, жена, ребенок. Работал на заводе имени Куйбышева, художником-оформителем. Защитить диплом художника не успел, помешала война. Около года мы были под оккупацией. В мае 42-го немцы начали отбирать здоровых мужчин и женщин для отправки в Германию на рабский труд. Забрали и меня. Жена осталась дома с маленьким сынишкой. До Польши нас везли в крытых вагонах под усиленной охраной. Везли долго, так как немцы пропускали эшелоны с военными грузами на Восточный фронт, где шли тяжелые бои. Небольшие запасы продуктов, которые мы взяли с собой, катастрофически быстро таяли. К тому же на протяжении всего пути нам не давали ни капли воды. Измученные жаждой и голодом, люди крайне обессилели. В Польше нас выгрузили из вагонов, человек около 500. Построили в колонны по 4 и под охраной автоматчиков погнали пешком на другую станцию. Во время перехода произошел ужасный случай, который потряс нас всех. Дело в том, что местные женщины-полячки, увидев колонну измученных людей, проявляли к нам сострадание. Кто-то протягивал кусок хлеба, кто-то, зачерпнув из ведра, подавал кружку воды. Конвоиры как будто не замечали происходящего. Но вдруг откуда-то появился немец в гражданском. Он схватил одну из женщин и, зажав ее голову между ног, стал остервенело хлестать ее плеткой. Затем избитую до крови женщину заставил петь какую-то немецкую песню, плясать и смеяться, дирижируя пистолетом у ее смертельно бледного лица. При этом наша колонна была остановлена, чтобы мы могли видеть, на что способны представители Третьего рейха — люди высшей расы. До сих пор эта картина осталась в моей зрительной памяти неизгладимой и живой. Петр Николаевич, не скрывая своих чувств, заплакал. Немного успокоившись, он тихим голосом сказал: «Пусть никто не осуждает меня. У меня осталось еще много невыплаканных слез о моем горе и о горе людском». Итак, когда немец, волю поиздевавшись над несчастной женщиной, отпустил ее, она пошла с трудом волоча ноги, оставляя кровавый след и слыша за спиной дикий хохот озверелого немца. Людская масса невольников,
сраженная увиденным, застыла в оцепенении. Вновь слышится надрывистая команда. «Эффарен! Шнель, шнель! Руси швайн!» Итак, мы, измученные жаждой, шли через весь город к железнодорожной станции, где нас погрузили в грузовые вагоны. И только к концу следующего дня наш поезд прибыл к месту назначения — немецкому городу Энгелькинг, где нас ждал лагерь с полной программой жестокого режима. Здесь за время долгого пути мы впервые смогли напиться воды. Разместили нас в специально построенных бараках с двухъярусными нарами, с очень узкими проходами между ними. Нас вновь прибывших, не покормив, уложили спать. В 6 часов утра нас подняла на ноги громкая команда. Без промедления все как один должны были стоять в строю. Затем некалорийный завтрак из полугнилых овощных отходов. Примерно пол-литра такого супа утром, а затем в 2 часа дня на обед то же самое с добавлением какого-то мутного напитка с едва уловимым запахом кофе. И только в 7 часов вечера мы получали 250 граммов хлеба, состоящего из значительной доли древесных опилок, и ту же порцию кофейного суррогата для молодого здорового мужчины, выполняющего тяжелую физическую работу. Этот рацион был явно недостаточен. И так изо дня в день рабский труд при плохом питании подрывал силы у самых крепких. Моя работа состояла в покраске вентиляционных труб, которые находились в основном на высоте, под крышами заводских цехов. Поэтому порой я задыхался от испарений ацетоновых красок и часто открывалось кровотечение из носа. Были случаи, когда я даже терял сознание. Вскоре обнаружилось, что в нашем лагере были верующие братья-баптисты, с которыми я крепко подружился. Мы имели радостное общение по вечерам, и спустя некоторое время я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Как-то вечером на наше общение пришел брат из другого барака. Он был очень изнеможден работой и голодом. Видя его нужду, я совершил подвиг, поделившись с ним своим хлебом. Братья не одобрили мой поступок, так как каждый понимал цену лагерной пайки. Хотя она была далеко не полноценной, но все же не позволяла умереть голодной смертью. Несмотря на упреки братьев, я не раскаялся в своем поступке. На другое утро, когда нас вели на работу, недалеко от проходной на завод, ко мне подбежала девочка лет 10-12 и сунула мне в руку какую-то бумажку. Когда я ее рассмотрел, это оказался хлебный талон на 2 600-граммовые булки. В этот день мне предстоял большой объем работы в сложных условиях. На большой высоте красить трубы. Там под крышей скапливались газы от работавших внизу машин, особенно пары ацетоновой краски, которой я красил. У меня кружилась голова, я задыхался, но Бог дал мне сил доработать этот день до конца. А теперь оставалось испытать свое счастье, зайти в хлебный ларек, который был при заводе, и отоварить хлебный талон. Но вдруг я заколебался. А что, если талон недействительный? Как за такую шутку благодарить Бога? Борясь с сомнениями и одновременно испытывая страх, я вошел в ларек. За прилавком женщина средних лет встретила меня подозрительным взглядом. Мол, несчастный, что тебе здесь надо? Я молча протянул ей талон. Она его взяла, внимательно разглядела, затем посмотрела на меня и на ломаном русском языке спросила: «Где взял это?» Я объяснил, как все было, и добавил с уверенностью, что этот талон мне дал Бог руками этой незнакомой девочки. Сразу же смягчившись, она спросила: «Твоя верит Бог?» Я утвердительно кивнул. «Да». После этого, называя меня братом, она дала мне сверх положенных двух еще 2 булочки под предлогом, что они бракованные.
Одна была примята, а другая подгоревшая. Затем женщина спросила меня, не помог бы я ей выкопать картошку на ее участке. Я, не раздумывая, согласился, но при этом добавил, что я невольник и не могу никуда идти без разрешения. На это она ответила, «О, брат, это не твоя забота». Едва выйдя из ларька и пройдя шагов 10, я принялся за трапезу, съев помятую булочку. Впрочем, буквально проглотив эти 600 граммов хлеба, я не почувствовал, что хоть сколько-нибудь насытился. Просто у меня не стало одной булочки, и в желудке я ее тоже не почувствовал. Придя в барак, я отдал одну булку двум братьям, которые тоже были из Мариуполя. На другое утро мы съели втроем еще одну, и одна осталась в запасе. В то время я еще мало знал Писание, и братья мне напомнили место, записанное во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 6. «Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Я запомнил этот стих навсегда, потому что Господь таким чудесным образом отреагировал на мой поступок, когда я поделился своей скудной пайкой с незнакомым братом из другого барака. Прошли годы, и я с удивлением вспоминаю, как велика была цена того маленького кусочка хлеба в очах Божиих. Он воздал мне в 1000 крат через руки сестры немки и духовным, и насущным хлебом. Ко всем тяготам лагерного режима, тяжелой работе и скудному питанию добавилось еще одно обстоятельство, к которому невозможно было привыкнуть. Напротив нашей зоны через дорогу был большой кирпичный дом, у входных дверей которого постоянно стояли 2 эсэсовца. В этот дом регулярно под охраной пары автоматчиков в форме СС приводили 4 человека. В основном из военнопленных. В помещении они проходили специальным коридором, где в определенном месте им стреляли в затылок. Пол мгновенно проваливался под ними, и их тела летели вниз. В подвале такие же военнопленные снимали с них кожу, из которой затем делали различные галантерейные изделия. Дамские сумочки, перчатки, абажуры настольных ламп. Особенно ценилась кожа с татуировкой. Мы знали об этом чудовищном производстве, потому что из нашего барака также брали людей, которых заставляли снимать кожу с себе подобных. И они по секрету рассказывали об этом и нам. Правда, им недолго приходилось работать там. Через некоторое время и их проводили через тот жуткий спецкоридор. И вскоре из их шкур выделывали различные безделушки для удовольствия фрау, а остатки тела пускали на мыло. Однажды после работы нас всех выгнали из бараков и построили на плацу. Рыжий немец в штатском вывел на центр молодого симпатичного паренька со связанными руками. В руке немец держал несколько листов бумаги. Затем он поднял руку с бумажками и раздраженным металлическим голосом закричал: «Это французские листовки. Кто будет этим заниматься или какой-либо политикой, того ждет вот это». После этого он вытащил пистолет и расстрелял парня в упор. Нам тут же приказали разойтись. Ко всем прелестям лагерной жизни добавлялось еще то, что среди нас было много таких, кто за пайку хлеба предавал своих же. Их называли стукачами. Если где-нибудь собиралась группка, тут же и стукач прислушивался. Вначале стукачи проявляли интересы к нам, троим верующим. Но убедившись, что у нас всегда одна и та же тема, ничего общего не имеющая с политикой, оставили нас в покое. К тому же комендант лагеря знал нас. Как я уже упоминал ранее, мне очень помогла верующая немка, которая работала в хлебном ларьке. Благодаря ее заботе я постепенно окреп и мог выполнять свою работу более легко. Казалось, я был на пути выживания и мог надеяться на лучшее будущее. Но рядом был этот дом, куда регулярно эсэсовцы вводили обреченную четверку.
Всякий раз, когда я видел эту печальную процессию, у меня стыла кровь в жилах. Тоска одолевала мое сердце. Что ждет меня? Увижу ли я когда своих родных, жену и сынишку? Невозможность получить от них никаких известий особенно удручала. Моим утешением была только моя вера в Бога. Но я был еще очень молод духовно. Мне не хватало опыта. Когда мне было особенно тяжело, я только и повторял: «О Боже, помилуй! О Боже, помоги!» Так проходили дни и месяцы. Как-то дали мне задание покрасить башенный кран, который передвигался по рельсам. Когда я красил щитки на колесах, то левую руку я положил на рельс у самого колеса. Вдруг кран дернулся и раздавил мне 4 пальца. Кто-то без предупреждения включил рубильник. В первое мгновение я не мог понять, что со мной произошло. Потом потерял сознание. Ночью в больнице, придя в себя, я вспомнил о случившемся и попробовал пошевелить пострадавшими пальцами. К своему удивлению, мне показалось, что я могу это делать. Но чувства оказались ложными. 4 пальца моей левой руки остались на рельсе. Спустя 2 недели меня вновь отправили на работу, хотя рука еще не зажила. Но начальство это не сильно волновало. Дескать, и одной рукой можно много сделать для блага Великого Рейха. По скупой информации, доходившей до нас, мы знали, что война затянулась, поглощая огромные человеческие и материальные ресурсы. Поэтому надеяться на то, что меня комиссуют, не приходилось. Тем не менее, рука постепенно заживала. Но это не радовало меня, так как означало, что мне нужно было оставаться здесь еще долгое время. А тоска по дому, по семье все сильнее меня одолевала. Я решил пойти на хитрость. Во время работы я стал подвергать больную руку усиленной нагрузке, и через некоторое время она начала краснеть и пухнуть. Еще 1 неделю я не давал передышки руке, так что она посинела, и при этом я не стал обращаться к врачам. В результате назначили 2 комиссии, и однажды немец, у которого я был в непосредственном подчинении, сказал мне: «Петр, ты Морген Цюрих, Украина». Эти слова возродили во мне надежду вновь увидеть мою Надюшу и сыночка. Но вдруг ужасная мысль сковала мое сердце. Через дорогу этот страшный кирпичный дом. И где гарантия, что именно там не закончится моя несчастная жизнь? Мог ли я быть исключением теперь с моей неспособностью к работе? Впереди была длинная ночь. Ночь страшного ожидания и надежды. И я провел ее, не сомкнув глаз в горячей молитве к Богу. На кого или на что я мог еще рассчитывать в моем положении? Наконец, и эта ночь тихо уплыла, оставив серебро на моих висках. Что готовил мне день грядущий? Прозвучал звонок, огласивший подъем. Все как обычно, после завтрака развод на работу. И тут меня вызвали к коменданту лагеря. По телу пробежала дрожь, но в душе я чувствовал покой. После доклада дежурного о моем прибытии комендант вызвал меня в кабинет, где находились также 2 автоматчика. Комендант дал мне 600-граммовую булку хлеба, что-то сказал солдатам. Они вывели меня из кабинета и по асфальтовой дорожке направились прямо к кирпичному дому, к тому самому дому, где закончилась жизнь многих несчастных невольников. От ужаса меня бросило в холодный пот. Я шел машинально, не чувствуя самого себя, не осознавая реальности. Вдруг впереди идущий эсэсовец, не доходя до роковых дверей шагов 5-6, свернул влево в обход дома смерти. И далее узкими проулками мы долго шли в неизвестном для меня направлении. Мне постоянно казалось, что меня вот-вот заведут в какой-нибудь подвал и пустят в расход. Вдруг недалеко прозвучал гудок паровоза. Только тут я почувствовал облегчение. Кровь отхлынула от сердца, застучала в висках. На станции мне выдали документ для проезда в грузовом поезде до города Мариуполь.
Затем повели по запасным путям между составами и, наконец, посадили в грузовой вагон. Это был вагон для больных, увечных и прочего нетрудоспособного люда. Всех их немецкие власти отправляли обратно на Украину. Хорошо хоть отправляли, а ведь могли бы просто потихоньку уничтожать на месте. И концы в воду. Меньше хлопот и расходов. Но они проявляли гуманизм. В вагоне уже было 5 человек. Женщина лет 30 с перебитой рукой. Беременная 15-летняя девчушка, как оказалось, тоже из Мариуполя. И 3 совершенно изнеможденных то ли работой, то ли болезнью мужчин. Очень скоро мы познакомились и, оказалось, были одной судьбы. Все имели свои семьи и были насильно угнаны в трудовые лагеря Германии. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

прощен ли грех, в котором я зачат? Он тоже мой, хоть до меня свершен. И грех, что я творил 100 крат, и сейчас творю, печалью сокрушен, прощен. И все ж я в большем виноват и не прощен. Прощен ли грех, которым те грешат, кто мною был когда-то совращен? И грех, что я отринул год назад, хоть 10 лет им был я обольщен. Прощен. И все ж я в большем виноват и не прощен. Мой грех — сомнение. В час, когда призвать меня решишь, буду ли спасен? Пообещай, что сын твой будет мне сиять. В тот смертный миг, как сейчас сияет он. Раз ты пообещал, не виноват. И я прощен.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Теперь я читаю книгу пророка Иеремии, главу первую. Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь». И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Вторая глава, книга пророка Иеремии. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так, говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек, и ввел
я вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями ваших, сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено передо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать: я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал: не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню: ты родил меня, ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо столько, сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною?
«Все вы согрешали против меня», — говорит Господь. «Вообще, то есть напрасно, поражал я детей ваших. Они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род! Внемлите вы слову Господню! Был ли я пустынею для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути свои, чтобы снискать любовь! И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути свои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Третья глава книги пророка Иеремии. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя поздного, но позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, «Возвратись ко мне». Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив», — говорит Господь, — «не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а голоса моего вы не слушали, — говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени,
и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей, и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие, множество народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас». Потому что мы грешили перед Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Иеремия, 4 глава. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». И будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, «Бегите, не останавливаясь, ибо я приведу от севера бедствие и великую погибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшься вретищем, плачьте». И рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я, «О Господи Боже, неужели Ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря, мир будет у вас?» А между тем меч доходит до души. В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму,
Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя». А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя, презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз». Голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает перед убийцами.

искреннее приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Мир Божий вам и домам вашим. Желание быть настоящим христианином, имеющим библейское основание, быть консервативным и принципиальным в вопросах учения – желание любого христианина, строящего свою веру на прочном фундаменте Библии. Но в процессе следования за Христом можно оказаться в кругу людей, преданных не столько библейскому учению, сколько религиозной практике и традициям, которые часто выдаются за библейское учение. Многие христиане в своей ревности по Богу не замечают подмены библейских ценностей тем, что выдается за библейские учения и практику. Иисуса Христа окружало много религиозных людей, которых называли фарисеями, то есть отделенными, и которых все хвалили за их религиозную жизнь. Они действительно давали десятину, молились на улицах, мыли тщательно руки, в точности исполняли закон и все мельчайшие его предписания. И незаметно для себя они вытеснили и подменили закон преданиями человеческими. Их религиозная жизнь вызывала в них чувство гордости, чувство превосходства, а также отделенности от толпы. Иисус Христос не оценил их святость, называя их гробами окрашенными, полными костей. Их внутренняя жизнь была противоположностью того, как они выглядели внешне. В ответ на обличение Иисуса Христа фарисеи называли Его другом мытарей и грешников, тем, кто общается с людьми низкого поведения. Его считали либералом, замечая, что он и его ученики ели хлеб немытыми руками. Иисус не придавал особого внимания многим преданиям старцев. Сегодня последователи практики фарисеев повторяют их ошибки. Они строго судят других христиан по тому, как они придерживаются традиций и обычаев, называя грехом неисполнение тех или других положений их практики или обычаев. Они подменяют учение Библии о грехе тем, что является их личными предпочтениями, то есть их свободный подход к Библии определяет понятие греха. Часто их принципиальность в духовной жизни уходит на нет, когда вопрос касается грехов, которые осуждает Библия. Павел тоже попадал под жесточайший обстрел критиков, которые считали его непринципиальным в вопросах веры. Они судили его духовный опыт по тому, как он, Павел, относился к идоложертвенному мясу, исполнению праздников, обычаев закона, а также общению с язычниками. У него действительно были второстепенные вопросы, по которым он не настаивал на своем мнении. Он был принципиальным в вопросах спасения и греха, а также Евангелия. К сожалению, современные последователи фарисеев настаивают на своем мнении, ограничивают свой круг общения с несогласными с их мнением и хвалятся своими достижениями религиозной жизни. Мы должны быть принципиальными в вопросах веры, осуждать не только внешние проявления греха, но тем более его любые проявления во внутренней жизни христианина. Христианин, идущий путем освящения, будет всегда противиться греху во всех его проявлениях. Он понимает человеческую природу, которая упрощает и приспосабливает под себя список грехов в законе, с которыми ему якобы надо беспощадно бороться. Это болезнь многих религиозных людей. Бога никогда не впечатляет наша внешняя показная религиозность. Он заинтересован в нашем внутреннем процессе преображения и изменения в Его образ. Внешние изменения

является следствием внутреннего преображения. И это намного сложнее, чем выполнение набора правил и исполнение церковных традиций. Симптомы болезни фарисейства – это духовная гордость, самодовольство и нежелание общаться с другими христианами. Библейское учение о подлинной святости в Боге несравнимо с тем примитивным списком отличий религиозного человека, не готового пойти дальше. Подлинный консервативный поход к библейскому учению основан на честном, порядочном понятии того, что Библия называет святостью, а что греховностью. Мы не можем обмануть Бога в своем старании стать в позицию фарисея, который молился и говорил: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как этот мытарь». И он, этот мытарь, ушел более оправданным Богом, хотя, в отличие от фарисея, ему действительно хвалиться было нечем. Незадолго до крестных голгофских страданий в храм пришел Иисус, в храм Господний, святой. Фарисеев, что крепко держались преданий, обличал в лицемерии со всей прямотой. Фарисейская набожность, религиозность придавала им всем благочестие вид. Иисусу сегодня большая возможность все сказать, что на сердце Господнем лежит. Фарисеев слова расходились с делами. Так хотели они, чтобы их видел народ. Говорили другим, но не делали сами, затворяя в небесное царствие вход. Одевали на лица притворные маски, принуждали народ исполнять весь закон. На руках и на лбу все носили повязки со словами закона и шли под уклон. Иисус обличал их в чрезмерном притворстве, потому что Он знал, что внутри, в их сердцах. Они жили годами в неправде, в упорстве и совсем потеряли божественный страх. Позабыли важнейшее в Божьем законе и оставили веру и милость и суд. На седалище сели, как будто на троне, внешность чаш очищая и храмовых блюд. Бремена возлагали, тяжелые ноши, предписаний и правил, запретов и норм. Им казалось, они перед Богом хороши, хотя каждый несчастье и гордости полн. Горе вам, хоть свою десятину даете от аниса и мяты, и тмина всегда, а пред Богом, людьми, недостойно живете, и Господнего вы не боитесь суда. Извратили все Божьи приоритеты. С листьев брали десятую часть из семян. Перед Богом за все быть придется в ответе. Не дай Бог быть членом таких христиан. Горе вам, фарисеи, вы все лицемеры. Вы приходите в дом беззащитной вдовы. Забираете все. Нет в сердцах ваших веры, оставляя семью без насущной еды. На углах улиц ваших так молитесь долго. Показаться хотите вы перед людьми. И считаете это прямым вашим долгом, называя себя Авраама детьми. «Вы слепые вожди», — говорил вам Спаситель, «вы ведете людей в заблуждение и тьму. Явно каждый из вас есть законоревнитель. Внутри ж ваших сердец место злу и греху. Горе вам, фарисеи!» — Иисус произносит. «Вы подобны окрашенным старым гробам. Из вас каждый одежды красивые носит, а внутри беззаконие, нет счета грехам. И сегодня живут фарисеи такие, и мы тоже от них не ушли далеко. Совершаем мы часто поступки плохие, и от этого дышится нам нелегко. Помоги нам, Господь, не быть тем фарисеем, что всегда выставляет себя на показ. Может быть, наконец, мы духовно прозреем
и от нас отлетит вся греховная грязь. Сохрани нас, Господь, от такого стремления возвышаться, господствовать, грех прикрывать. Помоги исполнять все Твои повеления, чтобы в небе во славе Тебя увидать. На колени склонясь, закрыв дверь за собою, будем Бога просить, чтобы очистил Он нас, чтобы никто не остался с нечистой душою. Дай, Господь, и для нас покаяние час.

мире житейском есть разные души. Кто-то как море, а кто-то как лужи. Кто океанской красой привлекает, кто-то болотную тиной сверкает. Тот, кто как лужа, так мелок собою, полнится только лишь сточной водой. Все собирает в себе без разбору и богатеет в дождливую пору. Стоит кому-то случайно наехать, будет ближайшим совсем не до смеха. Грязные брызги холодной воды есть отражение мелкой души. Кто как болото, не так уже мелок. Можно вечерней увидеть оттенок, можно послушать лягушек трещанье, что именуется песней прощанья. Только все доброе тиной покрыто. Высох источник или грязью забито. Сильный же запах прохожих пугает и обходить стороной заставляет. Но океан нас влечет красотою, манит простором, своей глубиною, миром подводным и рифом коралла, и неземной тишиною причала. Брошенный камень небрежной рукою он поглощает, покрыв сам собою. Все, что попало под воду с отливом, он покрывает кораллом игриво. И чем усерднее в него все кидают, тем красивее внутри он сияет. Он не протухнет, источников много, но очищается снова и снова. Ты загляни в свой источник скорее. Если забит он, то быстро темнеет. Доброе все покрывается тиной, сердце становится каменной льдиной. Может, и вовсе источника нету, а собираешь всю грязь ты по свету и богатеешь отбросами жизни. Щедро друзьям достаются лишь брызги. Мы без источника мертвые души. Пусть даже лучше других мы и глубже. Но глубину только камень измерит и на зловоние сердце проверит. Только Творец наш источник навеки. Можно лишь с ним из болот извлечь реки. Те, что впадают в простор океана и так чаруют красой без изъяна. Только лишь им, наполняясь объемно, мы поглощаем и камни, и бревна, и превращаем их в рифы кораллов и в красоту всевозможных кристаллов.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема сегодняшнего нашего разбора – три семейных урока от Адама и Евы. Мы сегодня, друзья, с вами займемся тем, что Писание называет исследованием Слова Божьего. Мы не просто будем читать, мы будем его исследовать, и мы будем, друзья, немножко углубляться. Потому что тексты, мы даже не тексты будем сегодня читать, мы будем читать сегодня даже не слова, мы с вами сегодня будем читать буквы. Есть некое разночтение, например, между Новым Заветом и Ветхим Заветом, да? Например, Новый Завет говорит, вначале было что? Слово. А что говорит Ветхий Завет? Вначале сотворил Бог небо и землю. Да? Так что же все-таки было в начале? Слово было в начале? Или небо и земля было в начале? Мы постараемся, друзья, с этим разобраться. Мы постараемся, друзья, даже копнуть немножко вглубь того, что говорит Писание. Мы постараемся увидеть, что нету не только, друзья, разночтения в этом, но одно место Священного Писания намекает на другое. Моя цель на разборах слова не только, друзья, объяснять вам места Священного Писания. Я преследую еще определенную цель – учить вас, как правильно читать Писание. Давайте, друзья, немножко в это углубимся. Итак, что Бог сотворил в начале? Мой вопрос такой – что Бог сотворил в начале? И мы говорим, в начале Бог сотворил небо и землю. А Новый Завет говорит, что вначале Он сотворил что? Слово. Я хочу вам сказать, друзья, что я считаю, вот смотрите, я сейчас постараюсь примирить эти два вроде бы противоречащих места Священного Писания. Для того, чтобы их примирить, нам достаточно взять текст и прочитать. Я сделал параллельно текст для вас, чтобы вы могли почитать, как этот текст выглядит в оригинальном тексте. Как этот текст выглядит на иврите? И он вот выглядит буквально так. В начале, на иврите это звучит как «брешит», «сотворил бара», «бог», в русском «бог», на иврите «элоким». И дальше стоит то, что называется артикль «эт». Это такой непонятный, неопределенный артикль. Сейчас мы к нему вернемся. «Эт» – небо, «шамаим» и землю – «эрец». Итак, друзья, давайте еще раз читаем внимательно текст. Вначале сотворил Бог что? Что перед небом стоит? Перед небом стоит «эт». Итак, если буквально читать, да, так если вы будете буквоедом, то вы должны прочитать, что вначале Бог сотворил «эт». Слово «эт» состоит из двух букв. Первой буквы алфавита, которая есть «алеф», и последней буквы алфавита, которая есть «тет». И мы знаем, например, из книги Откровения, что мы знаем? Христос говорит, я Альфа и Омега, называет первую букву алфавита, и что? И последнюю. Видите, как перекликаются места Писания? Видите, как оно увязывается в кучу? И отсюда мы можем, например, сказать, что вначале Бог сотворил, или кто был в самом начале? Все, что связано с сыном. Я не хочу сказать, что сын был сотворен, потому что мы знаем, что он не был сотворен. Но некий намек в Писании мы усматриваем. Причем, друзья, я хочу вас задать вопрос. Если в начале было слово, было ли что-то до слова? Можно ли создать слово без чего? Без чего? Без букв. Можно ли слово создать без букв? Что такое ад? Я взял немножко по-английски. Ад – это такой предлог, используемый для обозначения прямой. Он буквально, вам так скажу, я немножко посидел с этим, очень трудно объяснить, что это такое. Это такое слово, которое непереводимое, у него нет прямого значения. Оно, например, используется в смысле «ты», «они». Оно используется как, например, американский артикль «the». Если вы знаете, что это такое, в русском языке этого нету, но я могу сказать «door», и если я говорю просто «door», я подразумеваю «двери». Если я говорю «the door», это значит, что это вот эти двери. Да? По-русски мы Он буквально настолько много значений, что даже вам трудно передать смысл. И я не преследую сегодня цели, друзья, передать вам смысл. Я хочу просто показать некий концепт, концепцию, которая есть в Священном Писании, которую, читая Библию, мы временами выпускаем. Мы не понимаем, не обращаем внимания, и из-за этого Библия, она бывает неинтересна, друзья. Итак, что же сотворил Бог вначале, на мой взгляд? Я сейчас вам скажу. На мой взгляд, Бог вначале сотворил некий алфавит, что-то, что было основой для слова, скажем так, да? Какой-то алеф и тет. И вы знаете, что все слова, ну, что такое, откуда произошло слово алфавит? Ну, от иврита, между прочим, потому что на иврите алеф и бейт, вот отсюда и алфавит у нас появился, да? Для чего, друзья, я вам все это рассказываю? Потому что в Писании есть некая концепция, связанная с буквами. Даже не со словами целыми, а с буквами. Я с помощью этой концепции, кое буду сегодня вести разбор, я хочу, чтобы мы кое в какие вещи вникли. Смотрите, я вам покажу эту концепцию на примере такого человека, как Авраам. Кто знает, как звучало имя Авраама в начале? Авраам. Что Бог сделал? Он добавил одну букву его имя. И вы знаете, что смысл его имени, вот это что? Поменялся. Он не поменялся совершенно, как бы, он не стал так, что он был белый и стал черный. Наоборот, смысл его имени, что сделал? Расширился. Из-за того, что он добавил одну букву, возьмите, почитайте. Авраам означает возвышенный отец. Ну, неплохое имя, правда? Неплохое имя. Но когда он, я специально выписал на иврите, видите, вот это одна буковка, кстати, эта буковка, она присутствует и в имени Божьем, которое есть Иегова или Иова, или как вы там, оно считается непроизносимым, как оно правильно произносится, считается, что его произношение утеряно, никто не знает, как правильно его произносить. Но смысл, друзья, в том, что оперируя вот этими моментами, Бог неким образом изменяет смысл. Я бы так даже сказал бы так, сущность Авраама, потому что он был возвышенный отец, а потом он стал отцом множества, да, потому что Авраам переводится уже как отец множества или глава множества народа, да, подразумевая то, послушайте меня внимательно, был ли он отец от самого начала? Был Авраам, да. Имеется в виду, в его имени заложен смысл слова, что у него будет потомство. Да, заложено. Но он был каким-то возвышенным отцом, и вполне возможно в этом имени можно осмотреть, ну, не знаю, что будет почитать его поколение в поколение, что все его потомки будут почитать его. А когда мы читаем уже значение имени Авраам, мы понимаем, что он стал отцом не только для евреев, но что? Для множества народа. Для множества народа. И это все сделала, друзья, одна буковка, которую ставил Господь. Если вы мне еще не верите, давайте почитаем Новый Завет. В Новом Завете написано так. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна что? Йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Теперь, я не знаю, ли вы обращали внимание, друзья, на смысл этого выражения. Но смысл этого выражения буквально такой, что черта и йота должна что сделать? Исполниться. То есть одна буква, значение одной буквы, записанной вот в этом законе, оно обязательно что? Исполнится. И одна буква, друзья, временами имеет смысл. Ну, если вам интересно, возьмите. Это мое толкование. Потому что разные толкователи, так как Новый Завет дошел до нас на греческом. Понятно, что когда Христос говорил, он говорил не на греческом, он говорил или на арамейском, или на иврите, скорее всего. И когда он говорил, он подразумевал какие-то конкретные буквы из этого иврита. Я вам даю свое значение, потому что практически никто из богословов не спорит по поводу йоты. И все говорят, что это ют. Это маленькая буква, которая присутствует в имени Божьем. Знаете, ют, гей, вав, гей. Да? Насчет черты спорят и говорят, это та буква или это другая. Я не собираюсь сегодня ничего вам доказывать. Я просто показываю вам концепцию и говорю вам, что Христос, когда учил своих учеников, он учил их буквально так. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на текст написанный. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на слово написанное. Когда ты читаешь закон, обращай внимание на что? На букву. На букву. Написанную. И в этом есть два толкования. Я специально, чтобы не быть голословным, я вам дал одно из таких популярных православных толкований. Да, вот что говорит, например, Аверкий архиепископ. Ну, я много толкований перебрал сегодня на этот текст. Ну, взял один из православных. Ну, говорит так. Самая малая по начертанию буква еврейского алфавита – йота. Господь подчеркивает, что и самое малое в законе Божьем не останется без исполнения. Фарисеи же разделяли заповеди на большие и малые и считали грехом нарушение малых, и не считали грехом, извините, нарушение малых заповедей, относя к ним, между прочим, заповеди о любви, милости, правосудии, номинальное богослужение, так называемое. Такое толкование. Я считаю, что оно подходит. Правильное толкование. Господь говорит, нету ничего в законе, что... маловажного. Но сегодня, друзья, мы с вами поработаем с текстом, и мы увидим, как текст проповедует не на уровне фразы, не на уровне стиха, не на уровне даже одного слова. Мы с вами увидим, как текст может проповедовать для вас на уровне одной что? Буквы. На уровне одной буквы. И я специально построил эту беседу, сделал ее семейной, чтобы вас не загружать сильно богословскими терминами, чтобы мы поговорили о вещах, которые случаются в каждой семье. Поэтому сегодня нас учить будет Адам с Евой, да? И мы начнем наши уроки с того, первый семейный урок я назвал имена, название, может быть, лучше сказать название, да? Где в Библии первый раз упоминается муж и жена? Ну, давайте, в какой книге, как вы думаете? В Бытие? Давайте прочитаем первое упоминание про мужа и жену. И создал Господь из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку и сказал человек, вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться кем? Женою. Ибо взята от мужа. Есть логическая цепочка в этом или нет? Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Вы логику улавливаете в этих словах? Почему она будет называться женою? Русский язык позволяет нам уловить логику? Нет. Ее нету. В русском языке ее нету. Потому что если бы я сказал бы, она будет называться пышная, потому что взята от пышного. Ну, есть логика, есть, понятно. Да? Так вот здесь, друзья, мы не можем проследить никакой логики по той причине, что ее в русском языке нету. Но в оригинальном языке эта логика присутствует, друзья. Муж звучит на иврите как иш. И вот так вот оно на иврите пишется. Не обязательно это все запоминать. Самое главное, чтобы вы поняли принцип. Чтобы вы поняли, о чем я вообще говорю. Да? Муж, вот так он звучит как Иш. И Адам буквально говорил, она будет называться Иша. Потому что взята от Иш. И здесь уже логика, что проследуется. И написание этих двух, и муж, и жена, оно очень-очень похожее. Вот вы видите, как они на иврите пишутся. Немножко разные буквы, но очень похоже и очень похожее произношение. Более того, друзья, что самое интересное, на мой взгляд, что и в Иш, и в Иша присутствуют те же самые буквы. И в Иш, и в Иша присутствуют по одной букве, по той же самой букве, которая присутствует в имени Божьем. Имя Божье – это Юд-Хей, Вав-Хей. У мужа есть буковка Юд из имени Божьего, а у жены есть буковка Хей из имени Божьего. Давайте я скажу по-другому. Я вижу это так, что Бог взял что-то от себя лично, и что? И вложил это в мужа. И Бог взял от себя что-то лично и вложил что-то в жену. И скажите, одно и то же было вложено в жену и в мужа? Как вы думаете? Буквы разные. И мы попробуем с этим разобраться. Но прежде чем мы с этим будем разбираться, это наш второй урок, давайте разберемся с первым уроком. Потому что если, например, мы с вами возьмем из слова «иш», из слова «муж», уберем то, что принадлежит Богу. Да? Возьмем и уберем. И мы возьмем из слова «иша», возьмем одну букву, которая принадлежит Богу, и тоже уберем. И что удивительно, друзья, у нас получится одно и то же слово. И для мужа, и что? Для жены. Еще раз, друзья. Бог взял что-то, вложил в мужа. Бог взял, вложил что-то в жену. Но человек может это то, что Бог вложил, взять и что сделать? И вычеркнуть из своей жизни, вычеркнуть из своего характера. И тогда, друзья, человек из мужа превращается в эш, и жена из иша превращается тоже в эш. Так звучит это слово на иврите. А слово эш на иврите означает что? Огонь. Еще раз, друзья. Есть нечто, что Бог в нас вкладывает. И мы сейчас с этим разберемся на втором уроке. Но люди берут и то, что Бог вкладывает, игнорируют. Считают, что это им не нужно. Это меняет их характер. И на самом деле это меняет их характер. Потому что если, друзья, в семье не муж, а огонь, то что в семье начинается? В семье начинается огонь гореть, правда? И наоборот, если, например, ну, в жене все нормально, она, так сказать, с Богом ходит, да? А муж говорит, или наоборот, друзья. Самое страшное, когда знаете, что в семье? Когда в семье огонь на огонь. Это уже не пожар, это что? Это стихийное бедствие. Так или нет? Вот вам простой урок, друзья. Не нужно иметь большой мудрости, чтобы понимать, что если ты хочешь построить хорошую семью, если ты хочешь быть правильным мужем, ты сделай то, что Бог тебя ложил самой сильной своей стороной. Причем, обратите внимание, друзья, что когда обычно в семье, например, скажем, в семье муж не на месте. В семье муж это тот, у которого постоянно, у него постоянно загорается огонь, да? Его нельзя зацепить, такой муж, что только искры полетели, да? То что же не хочется в это время сделать? А? Ей хочется тоже заискрить, да? И когда обои начинают искрить, и когда обои начинают гореть, то что с этой семьей случается? Она сгорает. Она испепеляется. Она перестает существовать. Пока один хотя бы держит сторону правильную, в семье есть шанс, что это все наладится. С другой стороны, друзья, если вы видите этот урок и понимаете, в чем здесь проблема, то все, что нужно сделать, это молиться, чтобы то, что Божье, и то, что вложено в мужа, оно возвратилось и возобладало над тем человеческим, которого в нас больше, чем Божьего. Так или нет? Если по буквам смотреть, там три буквы и там три буквы. Два что-то нашего и одно что-то Божье. Так Бог сделал, чтобы мы научились то, что нас больше, подчинять тому, чего в нас меньше? Нас божественного меньше, чем человеческого. Если мы научимся подчинять наше человеческое божественному, тогда будет мир, гармония. Если вы, друзья, не верите, давайте почитаем еще один стих Священного Писания. Екклесиаст говорит что? Нитка втрое скрученная. Я вам так скажу. Екклесиаст не прав, потому что нитка в четверо, или в пятеро, или в семеро скрученное точно не порвется. Или правый Екклесиаст. Екклесиаст не про простые нитки говорил. Он знал основу нитки, которая не порвется. Потому что если вы возьмете, я не знаю, какая нитка самая непрочная? Ну, я так скажу. Гнилая самая непрочная. Если вы возьмете две гнилых нитки. Я не хочу никого обидеть, да? Я говорю сейчас притчами. И с этими двумя гнилыми, абсолютно непрочными нитками скатаете, например, металлический тросик, то эта нитка по прочности будет равняться чему? металлическому тросику. Так или нет? То есть три нитки, скрученные вместе, минимальную прочность будет той нитки, которая у них самая прочная. А самая прочная нитка в нас – это наш Господь Иисус Христос, который никогда не порвется. А это дает нам шанс, друзья, большой шанс, что наш брак, наши отношения, они никогда не разорвутся, они никогда не порвутся, они никогда не расцепятся, если в этом браке третьей ниткой всегда будет наш Господь Иисус Христос. Аминь. И видите, там и три буквы, и тут три нитки. Соломон знал, о чем писал. Если вы еще не уверены, то перечитайте. Соломон говорит, что я всю жизнь занимался тем, что подбирал. Кто помнит, как написано? Искусные выражения и слова истины записаны правильно. Помните там такое выражение? Соломон этим занимался. Соломон, я верю, что Соломон как раз понимал эти все законы и так дальше, да? Хотя у него было не одна жена, но как учитель он был прав. Вот так закончится наш первый урок. Вы видите в этом смысл или нет? Немножко копнем глубже. Давайте чуть глубже копнем. Второй семейный урок, друзья, качество. Итак, у нас есть имя Господне, и мы с вами уже выяснили, что в имени мужа есть что-то от Бога, и в имени жены есть тоже что-то от Бога, да? Итак, вообще-то есть очень много сложных наук в богословии, и это одна из сложных наук, которая занимается значением букв. Но, например, чтобы вам доказать, что я прав, давайте обратимся, прежде чем мы немножко углубимся, давайте обратимся, например, к такому очень распространенному заблуждению о том, что на каменных скрижалях было записано 10 заповедей. Вы верите, что на каменных скрижалях было записано 10 заповедей? Кто в это верит? Поднимите руку. Вам надо перечитать это место Священного Писания, потому что Библия говорит, что на каменных скрижалях было записано 10, что? Что? Чего? Слов. То есть для каждой заповеди соответствовало только что одно слово. Там не было 10 заповедей, не было написано «не убей, не кради», не было. Там было написано одно слово, которое «не пожелай жены ближнего твоего». Да? Там было одно слово. Какое слово? Сегодня все затрудняются ответить. Но смысл такой, друзья. Там было записано одно слово, которое включало в себя значение что? Всей заповеди. Там было записано одно слово, которое включало в себя... Вы понимаете, на что я вам намекаю или нет? Я вам скажу так. Есть разные отношения в семье. Правда? Есть разные отношения в семье. Есть отношения в семье, когда, например, муж с женой, вот у них такие отношения. Жена, я тебе раз говорил, и два говорил, и три. Ты что, глуха? Ну, зроби вже те, що я тебе прошу. Отношения или нет? Отношения. Ну, отношения, какие есть. Андрюша, живут люди. И пускай живут. Есть другие отношения. Есть такие отношения. Муж приходит, что-то просит. И повторять ему, что не надо. Хорошие отношения? Хорошие. А есть еще лучшие. Знаете, какие? Муж только пришел на порог. Это не только мужей касается, жен тоже. Это касается жен тоже. Да. Не буду приводить примеры из личной жизни, но учусь по сей день. Да? А есть вот такое положение. Все, мужа оставим. Жена пришла с улицы, с работы приехала. Муж только глянул на жену, и она даже ему ничего что не говорит. Он сразу ее берет на руки, если позволяет вес, конечно. Да? Ну, можно, я не знаю, массаж ног и так дальше. Там. Все, ты видишь, что твоей жене надо. Как такие отношения? Но они должны быть взаимные, правда? Потому что мы всегда хотим, чтобы мне жена массаж ног сделала, а жена хочет, чтобы я ей... Взаимные отношения. И вот так, друзья, я специально сейчас о семье говорю, да? О семье говорю. Есть, друзья, уровень отношений, когда Не нужно ничего говорить. И это, я считаю, высочайший уровень отношений. Очень коротко. Вот так, друзья, и в Слове Божьем. Есть ребенок, которому надо составить целую инструкцию, чтобы он услышал волю отца. А есть ребенок, которому достаточно что? Намека. Учитесь читать Писание не на уровне инструкций. Учитесь читать Писание на уровне намеков. Это высота ваших отношений с Богом. Это высота ваших отношений с Богом. Почему, друзья? Потому что когда жена, например, сделала мне приятное, и после этого приходит и говорит: дорогой, я хочу купить новую машину. Как вы думаете, я ее откажу или нет? Ну, конечно, все зависит от финансовой ситуации, но Бог ресурсами не ограничен. Он не считает, сколько денег в кошельке, у него достаточно.

Это для тех, которые знают волю Божью, прежде Его прошение к нам. Аминь. Хорошо. Я думаю, что я выбрал основные качества, которые Бог вложил в мужчину и которые являются вот символом вот этой маленькой буковки «Юд». Итак, во-первых, малое, что держит многое. Понимаете, в чем здесь смысл? Я думаю, вы все с этим согласитесь, друзья. Есть же вот такая ситуация в семье. Мама раз сказала ребенку, мама два сказала, мама 15 раз сказала. А тогда говорит ребенку, хорошо, я иду до тата, я иду к папе. И ребенок сразу приходит в порядок. Почему? Причем папа не обязательно должен быть строгий там и какой-то, но вот есть какой-то авторитет, который почему-то в этих папах есть. Потому что мы все чувствуем, что на папе держится очень много вещей. И это, друзья, авторитет неприобретенный, это авторитет вложенный в каждого папу. Во всех одинаково, правда? Во всех одинаково. Конечно, в одного больше, в другого меньше, но вот так оно и есть. Отец – это тот, кто держит многое в семье. Хотя временами он и не сильно такой, знаете, великий и знатный, но Бог в него положил. Еще значение, которое Бог вложил, на мой взгляд, в мужа, это рука или правая рука. Я в этом усматриваю несколько значений. Первое значение, братья, что все, что касается приложить руку в хате, это не для жены, это для кого? Для мужа. Не ждите, чтобы жена сверлила дырки и била гвозди в хате. Де треба взяти в руки щось, это дело мужей. Правильно? Правильно. Рука в основном, друзья, вообще в иврите слово «рука» обозначает сила. Как физическая, так и не только физическая. Поэтому Бог вложил силу именно в мужа. Кто должен быть двигателем в семье? Муж. Бывает ли наоборот? Один случай на сколько? Авраам хотел Сару слушать или нет? Не хотел. Как вы думаете, послушал, если бы Бог ему не сказал? А? Если бы Бог не сказал Аврааму, послушай Сару, он бы послушал ее или нет? Я думаю, что нет. Ну, это, конечно, из разряда «если бы да кабы». Но мне такое склалось впечатление, что Авраам не хотел Измаила отправлять. И он бы ее никуда не отправил, если бы Бог ему не сказал. Но, друзья, в мужа Бог вложил вот это значение «рука», «сила». Да? Следующее значение, которое, я верю, Бог вложил в мужа, это воля. Что обозначает слово «сила» и «воля»? Или «сила воли», или как хотите. Мы недавно говорили с одной молодой семьей. Смотрите. Америка очень сильно показывает вот такие очень интересные моменты. Мы приезжаем сюда, особенно кто приезжает в пожилом возрасте, кто или там в среднем, или уже ближе там к 50, очень трудно выучить язык. Замечали такое? И очень много пожилых язык не учат, а дети их язык берут. И я ни раз и ни два видел, как папа вынужден идти и просить своих детей, переведи, иди поговори. И знаете, что это производит в детях? Как вы думаете, положительное растет в детях или отрицательное? Отрицательное. Заметили тоже? Отрицательное. Ребенок начинает чувствовать, что он в чем-то выше папы. Он мудрее папы. Да? Потом, когда я приехал сюда, я понял эту опасность. И я сел и начал учить английский язык. Все. Да? И я могу сейчас спросить у своего сына или своей дочки, но уже те вещи, которые я спрашиваю, обычно они тоже не знают. Английский, он очень сложный, есть особенно академичный английский, да. Есть такие слова, которые они тоже не знают. Да? И так дальше. Но мы, друзья, должны понимать, авторитет и сила папы заложена Богом. И это есть от самого начала, и мы не имеем права эту буковку «Юд» перечеркнуть, выбросить ее. Временами папе не хочется учить язык, папе не хочется перестраиваться на американский лад, папе еще что-то не хочется. Папа

0: Ты должен. Это твоя прямая обязанность. Никуда от этого ты не уйдешь. Ты должен быть всегда впереди. На тебя твои дети, твоя жена смотрят, как на того, кто идет впереди. И это накладывает много различных, друзья, ответственностей на нас. Например, сила, друзья, должна быть не только в том, чтобы сказать «вперед». Сила у папы должна быть и на то, чтобы временами признавать, что твое «вперед» получилось что? Назад. Или налево, или еще куда-то. В этом тоже есть сила. Знаете, папы не хотят в этом признаваться временами. Все, я прав, я папа, я такой лидер, как и так. Да? А надо временами стать и признаться, сказать, ну, жена, прости меня. Да? Приходит ребенок, сейчас скажешь. Приходит ребенок и обличает меня. И обличает, это из моей личной жизни. И обличает меня справедливо. Знаете, что мне хочется? Проявить отцовскую силу и сказать, знаешь что, сядь. Там еще молоко не высохло на губах, будешь батька вчити там, сядь. Но в этом наша сила как родителей. Встать и сказать, сына, прости, папа виноват, давай вместе склоним, помолимся, ты за папу. И в этом, друзья, не падает наш авторитет, наоборот, наш авторитет растет. Потому что сколько ты ребенка не убеждай, он все равно видит, что ты не прав. Да? Папа пошел в место, в которое ему нельзя ходить. Сын его там увидел, и папа ему говорит, ну ты на папу не дивись, ты на папу не смотри. Ты правильно поступай. Как вы думаете, он послушает папу? Нет. Папа должен быть примером во всем. В этом сила. Еще одно из значений этого слова – этой буквы, она очень часто употребляется в словах, которые обозначают слово «поклонение». Поэтому, друзья, поклонение живому Богу. От кого зависит сегодня в семье? От мамы или от папы? Как вы думаете? Конечно, вы скажете, от двоих. Но скажите, кто был лидер в семье Авраама по вопросам духовным? Авраам? Авраам. Кто был лидер по вопросам духовным в семье Исаака? Исаак? Исаак. Какую еще семью возьмите? Ну, новозаветнее. У нас очень мало информации по вопросу новозаветних, так сказать, семей. Но я думаю, этих примеров достаточно, чтобы показать, что зачинщиком духовной жизни, руководителем, двигателем должен быть всегда отец. Если папа не соберет на молитву, обычно дети не соберутся. Если папа привил кое-какие духовные привычки, для детей, они останутся. Может ли мама это делать? Может, друзья. Но мамины усилия и мамины, как бы сказать, дела, они вторичны. Потому что в этой ситуации она является помощницей. Если папа не на месте, мама пускай делает. Но мамы тогда молитесь, чтобы папа был на месте. Последнее, друзья, что, на мой взгляд, вложено в нас, в отцов, это решение. Что это значит? Мы часто об этом говорим, друзья. Смотрите, часто мы говорим это в такой форме, что жена должна повиноваться мужу. Да? Почему мы это говорим, друзья? Потому что как в этом мире правильно должно происходить избрание начальника? Вот правильно. Или как бы мы хотели, чтобы правильно происходило избрание начальника? Мы хотели бы, чтобы начальником над нами был человек достойный, правда? Тот, качество которого соответствует его позиции. Правильно? Правильно. Поэтому послушайте меня, друзья, сестры. Бог взял и вложил способность, правильную способность к правильному решению в мужа, не в жену, в мужа. Может ли жена принимать решение? Может. Но жена, она здесь работает не на уровне решения, а на уровне кого? Кого? Помощника. Я бы сказал бы advisor, советник. Жена здесь работает на уровне советника. А муж выбирает решение. И часто, часто, смотрите, сестры, часто, бывает так. Одна ошибка мужа, и все. И жена начинает ему эту ошибку вспоминать на протяжении. Муж говорит, жена, та це було 20 лет назад. Ну да, ну виноваты, ну 20 лет назад. Я после этого уже же справился. Я говорю, ну-ну-ну, сестры, не делайте это. Вы должны понимать, что Бог поставил главой мужа, потому что он вложил в него способность принимать решения, нести тягость решений. И обычно, когда меняется муж с женой местами, жена надрывается под этим бременем, потому что Бог не вложил в нее эту способность. И она берет на себя ответственность за семью. Она делает то, она делает то, она старается и изнемогает по той причине, друзья, что ножом шуруп открутить очень трудно. Можно или нет? Ну, можно. Можно. Кто пробовал откручивать ножом шуруп? Я пробовал. Я был достаточно ленивый, чтобы лезть за отверткой. Да. А потом пришлось таки мне лезть за отверткой. И я посчитал, сколько времени я стоял и дзёбов тем ножиком этот шуруп. Уже 15 раз можно было слезть за отверткой. Вот так у нас бывает. В семье, друзья. Ситуация может разрешиться очень быстро, потому что если все на своих местах, но нет, мы будем крутить этот и добиваться, и когда мы открутим его ножиком, то мы будем считать большое достижение, что мы открутили шуруп ножом. А Бог не так это все. Здесь притча, я недавно читал одну притчу интересную. Охотник шел по лесу, увидел лесоруба, который рубил дерево. И охотник заметил, что у него тупой топор. И он ему говорит, тебе нужно наточить топор. А ему лесоруб отвечает, времени нету, мне нужно много деревьев нарубить. Нету времени наточить. Ну да, мы смеемся, но мы же так часто поступаем, правда? Да, Соломон говорит, мудрость может это что? Исправить. Хорошо, друзья. Переходим к нашим любимым сестрам. У них есть буковка «Хей». «Хей». Что же Бог в женщину вложил? Да? Есть очень интересные моменты, друзья. Да? Очень интересные моменты. Я, например, когда был молодой, у нас было такая, на физкультуре такое занятие бросание гранаты. Мы гранату бросали на военной подготовке. Советский Союз, извините. И я наблюдал, как бросают хлопцы. И я наблюдал, как бросают девчата. И знаете, что я попробовал? Я попробовал кинуть так, как девчата кидают. Но не получается у меня. Вот как бы я ни изворачивался, у меня мышцы не работают так. Они как-то так, ну, изящно у них получается. Да? Мужик взял, бух, от плеча, и пошла эта граната. А девчонки из разбега, и что, кидает, она 2 метра, и тут упала. Ну, не могут они эту гранату бросать. Ну, люди вот в Советском Союзе особенно заставляли гранату бросать. Так вот, есть связи или, знаете, другие наблюдения. Я часто видел, молодые девчата, они стоят так. Я так ноги не выверну, как они выворачивают. Пятка напротив носка. Ай, мне нога болит. Они стоят, естественно стоят, потому что так их природа создала, друзья. Да? Поэтому есть вещи, которые Бог вложил. Смотрите, во-первых, эта буква означает дыхание. Понимаете, дыхание, наверное, можно сказать в смысле жизнь, но я бы сказал, есть очень интересная способность у женщин. Вот так вы зайдете в дом к холостяку, и вы точно увидите, что там живет один мужик. Согласны? Вот нету чего-то такого, я даже не знаю, как его назвать. Такое женское дыхание, вот такое что-то. Причем, послушайте меня, мужик может и занавески там повесить, и коврики там положить, и какие-то украшения еще поставить. Все равно это будет не то. И очень трудно эти вопросы объяснить и рассказать. Да? Но я знаю, о чем я говорю, потому что я прожил холостяком очень долгое время, отдельно от родителей, да. И я знаю, о чем я говорю. Поэтому есть то, что Бог вложил в женщину, и она просто своим присутствием создает некую атмосферу правильную. Потому Библия говорит, кто устрояет дом? Муж? Жена. Жена устрояє дом. И это касается и на уровне духовном, и на уровне физическом, и на всяком уровне. Она дает дыхание некоторым вещам. Просто они наполняются смыслом, они наполняются какой-то внутренней красотой. Это происходит. Мы сейчас переехали, друзья. Я даже некоторыми вещами не занимаюсь. Я позвал свою дочку и говорю так, вот тут мне красивых вещей наставить. Все. А она меня спрашивает, каких? Я говорю, я не знаю, что хочешь, кажу, став, но чтобы тут было мне красиво. И все. И я знаю, они обычно поставят, и будет красиво. И будет хорошо. А если я пойду, у меня была такая мысль, думаю, пойду, что-то куплю. Думаю, сейчас опять куплю, повыкидаю все одно с хаты. То, что я куплю. У женщины есть вот эти моменты, друзья, понимаете? Милость и мягкость. Если я скажу, друзья, что мужчина, он милый и мягкий, оно не всегда будет для мужчины украшением. Правда? Ну, как-то так. Это уже особенно сейчас в 20 веке, когда мы говорим, что мужчина такой милый, то как-то оно уже попахивает, извините, извращениями. Да? А вот у женщины это присутствует, это есть. Она должна быть такой мягкой. Да? Потому что если, например, мы наоборот видим железную женщину, ну, как-то слово «железный» и «женщина», они друг к другу что? Не подходят. Не, но есть люди, которые, знаете, которые как люди, которые пазлы собирают. Знаете, есть такие джигсаw-пазлы. Если пазл туда не подходит, то есть люди, которые берут молоток и тот пазл туда и забивают. То так сейчас в современном мире. Оно вроде не подходит, но ничего. И говорят, и убеждают нас, что это правильно. Неправильно. Есть природа вещей, вложена Богом, которую человек... И ты можешь забить этот пазл, но он все равно будет там кривым. Он будет там неправильным. И нормальный человек посмотрит, и ему надо притворяться и говорить, да-да, нормально, железная женщина, это правильно. Вы знаете, что в последнее время очень усилилось количество психических заболеваний среди людей. Потому что когда человек идет против природы, которую Бог в него вложил, то, естественно, он подвергает сам себя тем, что мы называем стрессом, тем, что мы называем депрессией и так дальше. Но причина стрессов, депрессии именно в том, что человек старается перекроить то, что Бог создал. Понимаете? Конечно, нож будет под стрессом, когда им все время будут ковырять шурупы. Он рано или поздно не выдержит и что? И сломается, дай хороший крепкий шуруп. Да никакой нож не выдержит, он сломается. Он надщербится и так дальше. Он не на своем месте. А с другой стороны, отверткой вы никогда не порежете хлеб. Все должно быть на своем месте. Для чего оно предназначено Богом? И тогда, когда ты на своем месте, тогда не будет никаких депрессий, никаких стрессов, никаких вот этих психических расстройств. Ничего этого не будет. Друзья, кто меня слышит, обратите на это внимание. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Милость, мягкость, эмоциональность, друзья. Я подбирал слово такое, как я думаю, что я очень правильное слово подобрал. Кто более эмоциональный в семье, мужчина или женщина? Женщина? Женщина. Мы потом немножко поговорим, там будет третий урок сейчас, а я думаю, мы сегодня закончим, для братьев, чтобы понять некоторые вопросы, потому что мне вот как брату, как мужчине, мне очень трудно порой понять женскую эмоциональность. Особенно там, где ну, я бы никакой эмоциональности не проявлял. Но так Бог устроил, что женщина всегда реагирует более эмоционально на вещи, чем мужчина. И мы должны это понимать. Да? Потому что часто мужчина смотрит на это все и говорит, а что ты так, жена? А что ты так? Да потому что Бог ее такой создал. Потому что у нее развиты те рецепторы, которые у нас не развиты. И все. И мы ничего не сможем сделать. Да? Как с этим языком, с английским? Я по-английски говорю, но я не могу говорить так, как американцы. Знаете почему? Потому что когда я взрослел, у меня другие мышцы развивались в моем лице. И я хорошо могу произносить твердое «ры», но я не могу хорошо произносить так, как американцы. И у меня по сей день есть проблема с произношением. Вот так, ну, не, нету у меня основы быть таким американцем, как многие, как наши дети. Вот так же и здесь, друзья. Мы не можем просто понимать, но это не значит, что я должен все понимать. И мы должны воспринимать наших жен такими, как есть. К слову сказать, вот обратите внимание, когда, например, ребенок ушибет себе ногу там или упал ребенок, кому он идет, к маме или к папе? А чего он к маме идет? А? Но папа никогда так не утешит, понимаете? Ребенок чувствует эмоции мамины, потому что, ну, что, папа же не переживает за ребенка? Переживает, но мама... Так переживает за ребенка, что ребенок это чувствует. Да? Ребенок ударился пальцем, и у мамы уже палец болит, хотя она его не била. Да? И потом она его берет, и что-то там ему говорит. И все. И я всегда ревновал, я когда был молодой папа. Я думаю, нет, меня в такую руку оттолкнул, и к Оксане прямую наводку, и все. Я говорю, да я ж тебя и полюба, и все. Нет. Понимаете, Бог это создал. И может быть нам и обидно, но что ко мне ребенок не идет? Но я же тоже его люблю. Но вот так Бог создал это все. Да? И люди, которые при смерти, они призывают или Бога, или кого? Если неверующий, то маму. Если верующий, то Бога, а неверующий мама кричит. Да? Вот так Бог, так это Бог создал. Потому что наши жены, они более эмоциональны. Женственность. Я не могу вам, друзья, дать определение женственности, потому что я мужик, извините. Я могу видеть женственность, но, давайте, как я уже сказал, вот как они гранату бросают. Ну-ка. Ну вот есть что-то в движениях такое, что не присуще мужчине, да? И когда, например, я вижу, это же сейчас популярно, женщину, которая ходила в джим, и у нее бицепсы побольше, чем у меня, то это добавляет ей женственности. Ну, я не знаю, некоторым людям нравится, да, но на здоровую, извините, голову, я не знаю, как это может нравиться. Я даже представить не могу, если бы у меня была такая жена, я бы прятался от нее по кладовкам. Честно, ну, я не знаю. Правильно? Да. Самое интересное, обратите внимание, что когда мужчина качается, у него на самом деле и мышечная масса растет, и все, да. Когда женщина, ну, она вроде там есть какие-то мышцы, но они все равно остаются маленькими. Она никогда не накачается так, как мужик. Никогда. Почему? Потому что Бог не предназначил женщине развивать мышцы. Не для этого она родилась. Она родилась своим присутствием украшать этот мир. Украшать чью-то жизнь. Быть рядом со своим мужчиной. А мужчина пускай, он наращает мысли. Потому что ему... Вот женственность, друзья, это не такая не сильно понятная какая-то ретроспектива для меня, но она очень видима. Это то, что женщину делает женщиной. Да? Это ее внешний вид, это ее запах, это ее поведение. Это все, это совокупность вот этих всех, так сказать, вопросов. Так же? И способность эта у нее не от парфюмов, способность у нее не от нарядов, способность это вложена Богом внутри женщины. Я уже немножко говорил об этом. Повторюсь, друзья, что женщина, она привносит особенную атмосферу в семью. Если нету женщины в доме в этом обычно нету то, что я дал определение этому как свет. Да? Я не говорю о свете физическом, вы понимаете. И кто давно со своими женами живет, вот, мы уже прожили больше 20 лет со своей женой. Например, я вам скажу так, когда у меня были очень трудные переживания в моей жизни, вот, я очень тяготел к своей жене. Я уезжал на работу, и мне надо было позвонить, поговорить, просто поболтать о незначительном. И это привносило в мою жизнь то, что я называю свет. Мне легче становилось в моих проблемах. Да? И я даже скажу, может вы понимаете, наверняка вы понимаете, это есть особенно, когда дети растут. они с мамой имеют какие-то беседы и так дальше. Это вложено в жен Богом привносить определенные положительные эмоции, я так скажу. Особенно дочек, да. Но есть вот что-то в женщинах заложено Богом и от Бога, чтобы этот мир сделать лучше. Правильно? Правильно. И когда ты видишь женщину, которая делает зло, то ты, во-первых, удивляешься, ну как женщина может это делать? Потому что внутри у нас заложена программа. Женщина – это все доброе, это все хорошее, это свет. Аминь. Одно из значений той буквы, друзья, это значение помощник. Помощник. Я думаю, не нужно здесь много говорить, но женщина дана мужчине как помощница. Она помогает ему идти по жизни. Без женщины мужчина неполноценный, без мужчины женщина тоже неполноценна. Ее предназначение, друзья, быть помощницею, да? Помогать. Сначала помочь мужчине найти правильную цель, а потом помочь мужчине эту правильную цель, что достигнуть. Причем роль помощника, сестры, она очень неблагодарная, да? Потому что часто, когда достигают мужчины чего-то, часто жен за мужчинами не видно. Но я вам даю гарантию, что на небе, смотрите, как интересно, на небе не будет мужчины и женщины, правильно? На небе все будем как бы, как сказать? Бесполые, наверное, неправильно будет сказать. Ну, Христос сказал, как ангелы. Так вот, смотрите, друзья, получается, если на небе не будет мужчины и женщины, получается, вот этого деления на небе тоже что? Не будет. И я верю, друзья, что, например, если женщина поучаствовала в успехе своего мужа, я говорю о христианских ценностях, я не говорю, что она помогла ему достигнуть стать президентом, но я не об этом. Я говорю, например, он успешно исполнил волю Господню, которая была вложена в него, и он исполнил ее благодаря своей жене. Когда он придет на небо, я думаю, что at least награда мужа будет поделена напополам. Самое меньше. А все зависит от обстоятельств. Может быть, и жене достанется награды больше, чем муж. Тишина. Сестры, вот это очень интересный пункт, я хочу, чтобы вы все его прочитали и запомнили. В женщину вложена способность к тишине. А кто самый больше создает звуков в семье? Муж или жена? А? Жена. Да? Но в вас вложена способность в семье создавать тишину. Я не говорю только, чтобы вы не говорили, да? Я не говорю, чтобы вам там по телефону не говорить и так дальше. Так интересно наблюдать, сколько братья говорят по телефону, сколько сестры. Просмотрите это все вопросы. Я не об этом говорю. Я говорю самое главное, чтобы в доме была что? Тишина. Это значит, что жена ответственна за то, чтобы в доме не было ссоры. Поняли? То не, я не то, что говорю, что вы меньше должны говорить. Я говорю, говорите сколько хотите. Да? Но в доме должна быть что? Тишина. Не должно быть ссоры. Бог вложил в вас способность. И вы, сестры, посмотрите. Накручивается муж. Все, муж пришел, готовый взорваться. И две категории жен есть. Одна категория жен есть такая, которая поможет ему взорваться. И во всем его обвинит. А мудрая жена что сделает? Погасит этот огонь. Она уже 20 лет с ним прожила, она уже знает. Чоловіче, іди сюди, я тобі тапочки от поставлю. Що тобі? Борщика свіжого зварила. Що тобі ще принести? І муж потихоньку, що? Охладився, все. І в домі наступила, що? Тишина. В домі тишина наступила. Да? Сестри, Бог вложив у вас способність к миротворству. Да? И если сегодня есть распря между мужем и женой, грамотный, опытный служитель, с кого начинаем? Жены. Жене лучше подошел. Ну, мы не будем говорить, что сатана тоже знал эту премудрость. Кому он подошел? Да. Надо понимать. Но вот оно работает в две стороны. У жену Бог вложил способность к тишине. Вопрос, друзья. Справедливо ли распределение обязанностей на женские и мужские? И мы этот урок закончим. Справедливо или нет? Мы же не только мы говорим, как правильно жить. Мы учимся правильно жить из Писания. Мы взяли, оттолкнулись, друзья, от идеи, что Бог вложил что-то в мужчину, и Бог вложил что-то в женщину. Я делаю прямой вывод из этого, что есть вещи, которые может сделать мужчина, а есть вещи, которые может сделать женщина. Могу ли я исполнить женскую работу, скажите? Могу? Могу. Могу. Но я никогда не исполню, во-первых, женскую работу так качественно, как ее исполняет моя жена. Во-вторых, друзья, я считаю, что не нужно делать это постоянно. Могу ли я помыть посуду в доме? Могу? Могу. А жена может масло поменять в машине? Ну, я знаю жен, которые меняют. Траву покосить. Мы все, друзья, можем. Есть сестры, которые что-то кому-то доказывают. Но как я уже возвращаюсь к своей простой мысли, друзья. Есть определенные вещи, которые жену делают женственной, а мужчину делают manly, как сказать, мужественным. Да? И это касается на уровне вот таких вопросов. Это мое личное мнение. Могу ли я помыть посуду? Да, я могу всегда, временами даже могу. Очень редко. Могу ли я приготовить пищу? Могу. Ну, я не советую вам кушать то, что я приготовлю, конечно. Вот. Ну, яичницу еще могу сделать. И так дальше. Но если бы я задался целью, я научился бы готовить. Да? Но поймите, друзья, Бог вложил вот эти вещи в нас. И раз Бог это вложил, и оно естественно ложится на сердце. Поэтому делайте то, что естественно. Развивайте то, что естественно. Нормально в семье распределить вот эти отношения. Абсолютно нормально. Жена должна работать или нет? Должна? Друзья, мы говорим принципы, которые Бог установил. Я говорю так, как есть. Я считаю, что жены должны заниматься воспитанием детей. Когда выросли дети, можно подрабатывать, да. Есть разные обстоятельства в жизни. Разные обстоятельства в жизни. Но смотрите, вот такой момент. Господь предназначил, чтобы ты посвятил своему Моисею определенное количество времени. Потому что твой Моисей должен вырасти и стать служителем. Ты вместо того, чтобы посвятить Моисею своему время, отдала его на работу. Взыщет ли Бог с такой жены или нет? Я оставляю этот вопрос без ответа. Здесь, как сказать, для каждого есть возможность порассуждать. Третий семейный урок, друзья, сотворение. Быстро пройдем его. «И создал Господь Бог человека из праха земного вдунул». Здесь уже оперируем не буквами, здесь уже оперируем словами. Чуть-чуть словами. «Создал Господь Бог из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою». Я уже говорил недавно даже об этом. Я хочу немножко его углубить и расширить это понятие. Слово «создал» для мужчины и для женщины разное. То есть Бог создавал мужчину, он не только вложил качества какие-то, может быть, с этого даже надо было начать, но когда Бог создавал, то он создавал мужчину и женщину разными способами. Два различных слова используются для создания мужчины и для создания женщины. Мужчину, на иврите слово «создал» – это «яцар». Это для мужчины. Сформировать, создать скелет, сбить фрейм. Это смысловой мой перевод. Просто, чтобы вы понимали, что обозначает, как Бог создавал мужчину. Поняли, как он создавал мужчину? Как строители сбивают фрейм молотком и гвоздями. Чистая работа, ровная, до миллиметра все. Или как-то так, чих, бух, слепил это все. А? Как? Тонкая работа или грубая? Поняли, вот 7 лет это просто грубые. Ну и оно же ощущается, что мужчина это не тонкая натура. Да? Мужчина, он более такой, знаете, грубо сколоченный. В этом есть и преимущество. Потому что если, например, я вам скажу фрейм. Для чего фрейм нужен? чтобы держал, он все держит. Он все держит. Вся красота держится на фрейме. Без этого нету красоты никакой. Можете просмотреть, где вот это слово, я как оно правильно произносится, я забыл, где оно используется. Но, например, и принесли постели и блюд глиняных сосудов. Очень часто это слово используется там, где описывается создание глиняных горшков. Где горшечник лепит горшок, вот там он используется вот это слово яцар. Яцар. Окей? Не употребляется это слово ни в каких сложных вопросах. Теперь смотрите, друзья. И создал Бог, Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее. Это два места различных в синодальном переводе. И там создал, и там создал. Для жены Бог использует слово создал. Оно слово звучит как, на иврите как бина. И оно обозначает, друзья, очень сложную конструкцию. Для того, чтобы проиллюстрировать вам, я вам такую картинку. Вот вы знаете, для чего эта машина? Вы бы разобрались с такой машиной? Я специально искал картинку такой машины, чтобы никто не понял, что это за машина. Да? Так вот, сбить фрейм и создать такую машину, есть разница или нет? Есть. Поэтому, когда Бог творил жену, Он ее устроил. Он ее соткал, Он ее... Я даже не знаю, как подобрать слово, но это слово обозначает очень сложную конструкцию. Продуманную. Не просто раз-раз слепил, как горшок, а продумано что-то там заложено. То есть, давайте скажем так, друзья, устройство женщины, да, вот смотрите, и устроил как небо святилище свое. О чем это говорит? О чем-то легком или о чем-то сложном? Мы по сей день не знаем, как устроено небо. Знаем или нет? Что-то можем догадываться, а где-то не понимаем. Вот так Бог создал сложную женщину. Женщину Бог вложил какие-то такие движения, какие-то такие вещи, которые нам, как мужчинам, не всегда будут понятны. Сложно устроил женщину. А почему, друзья? Давайте обратимся к прообразу дома. Вот мужчина в доме – это фрейм. Он все держит, все на нем. Он такой грубоватый. А вот украшение и все остальное, что делает дом красивым, это что? Это женщина. И там с фреймом все понятно. Там ничего сложного нету. Покормили, попоили, сказали ласковое слово, все. Мужчина довольный. А с женщиной все сложно. Чего ты плачешь? Я не сдала на права. Ну ничего, в следующий раз дашь. Нет, трагедия, все. Вплоть до смерти. Да? Для мужика это все просто. Я заплачу еще $15. Пойдешь завтра сдашь. А если второй раз не сдашь, то еще больше будет трагедия, Петрович. А если третий раз, то домой лучше не приходи. И надо с этим разобраться мужчине. Да? И понять ее. И не прийти и говорить, так, нема, что там... Какие там проблемы? 15 раз еще, что там? Да? А разобраться, вникнуть. И даже если ты не понимаешь, как это устроено, то неважно. Ты должен все равно вникнуть, помочь. Потому что ты, фрейм, ты несешь эти все вещи. А будет другой момент, когда она будет тебе в помощь и так дальше. Понятно это все? Поэтому вот так Господь через первую главу нас немножко учит семейным вопросам. Мы закончили эту тему. Есть ли разница между мужчиной и женщиной? Точно есть, 100%.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Сегодня вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Божьих вам благословений во время слушания этой книги.

страха Господь, тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одро болезни. Дело в том, что у двоих детей в нашей семье наблюдались повторные кровотечения, и это были я и мой брат, который был на 2 года моложе меня. У него диагностировали болезнь плохой свертываемости крови. У меня же диагноз не могли установить, и время от времени, обостряясь, болезнь надолго выводила меня из строя. Так случилось и в Тулуне, когда мое подорванное постоянным перенапряжением и душевным томлением здоровье резко пошатнулось. Дело зашло так далеко, что меня дважды смогли спасти только прямым переливанием крови. Однажды в субботу и воскресенье, находясь одна дома, не имея телефона, я многие часы пролежала без сознания, буквально истекая кровью. И только в понедельник моя коллега по ПЭК, видя, что я не вышла на работу, забила тревогу. Чудом тогда меня спасли и отправили в Иркутский госпиталь. Лишь позже я поняла, что Господь, сжалившись над моей истерзанной душой, старался достучаться до нее через страдания плоти. Недели, проведенные на больничной койке, были мне во благо. Мое очерствевшее, закрытое для всего и всех сердце, все более сокрушалось. В Тулун я вернулась другой. Если раньше я могла по неделе и две не молиться, считая, что ни к чему говорить благочестивые слова пред Богом, когда сердце в этом не участвует, то теперь, стоя на коленях, я забывала о времени. Заливаясь слезами, я просила у Господа прощения за свое ожесточение. Голос Божий во мне уже давно не звучал, однако теперь удивительным образом заговорила Библия, которую я с трепетом и благоговением первый раз в жизни прочитала от корки до корки. В страданиях души и тела она заговорила ко мне так живо и ярко, как я не могла себе этого раньше даже представить. К примеру, книгу Иова я при чтении буквально обливала слезами. Страдая в болезнях, я теперь всем сердцем понимала стенания и муки Иова. Многие другие места Писания стали также яснее, живее и дороже. Так я впервые поняла и по-настоящему оценила книгу «Песни песней» Соломона. Если сказать откровенно, бегло прочитав ее в юности, впоследствии я обычно перелистывала эти страницы, потому что написанное было для меня искушением. В то время я не могла понять, для чего в Библии помещена эта, прямо сказать, любовная история. К чему это откровенное описание практически интимных отношений двух любящих людей? Что можно здесь извлечь для себя духовного? Однако теперь, когда моя душа потеряла того, кого так беззаветно любила, я наконец поняла истинное значение написанного. Бог есть любовь. И вряд ли какой-то другой пример способен бы так ярко отразить правильное отношение души с ее Создателем. С чем еще это можно сравнить, как не с любовью двух безраздельно любящих сердец, которые не мыслят себе жизни друг без друга? Какой тоской и болью наполнены слова Суламиты, когда она потеряла того, кому были направлены все ее мечты. В ночном городе, невзирая ни на какие опасности, по улицам и площадям ищет она своего возлюбленного. Ищет до тех пор, пока вновь его не находит. Любовь, которую они дарят друг другу, переполняет счастьем сердца обоих. Мир с его печалями и невзгодами для них больше не существует. В близости друг с другом они забывают все, и это длится до тех пор, пока их любовь снова не омрачается огорчением. Суламита промедлила, слыша зов того, кого любила, в ответ на что он повернулся и ушел. Сколько печали и отчаяния слышно в ее словах, когда она говорит: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Песни песней 4.6. При чтении этих слов мне хотелось плакать. Душа моя, потерявшая Господа, искала его с болью и стоном. Но он, огорченный мной, больше не отзывался на этот зов.
молчание Господа и удаление Его — это что-то такое, что душа не может перенести. Особенно остро это проявляется у тех, кто уже слышал голос Господа, имел близкую связь с Ним и вкусил сладость ни с чем не сравнимого общения. Пережив такое однажды, душа уже больше не сможет удовлетвориться чем-то меньшим. Она будет плакать, стонать и искать до тех пор, пока не найдет утерянное или погибнет. Леность, небрежность, нерадение и пренебрежение могут иметь очень горькие последствия. Опасно вынуждать Господа долго ждать, когда Он стоит и стучит у дверей твоего сердца, потому что когда ты соизволишь наконец встать и отворить Ему, Он может повернуться и уйти. Не зря говорит Священное Писание, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Иакова 4:5. Огорчить и через это удалить от себя Господа чрезвычайно легко. Возвратить же Его назад бывает очень сложно. В этом пришлось убедиться и мне, когда со стоном и слезами я искала того, кого в небрежности своей потеряла. Тогда, в 1974 году, по своей глупости, молодости и духовной неопытности, я не способна была понять истинную причину этой утраты. И только с годами, постепенно, Господь помог мне осознать, что этой причиной стала не только гордость, но прежде всего критика и осуждение, которые привели к горечи, опустошившей и разорившей мое собственное сердце. Гордости и моему возвысившемуся надменному «я» Бог объявил войну несколькими годами позже, а в те дни Он вплотную занялся критикой и осуждением, пустившими глубокие корни в моем сердце. Уроками, полученными тогда, мне очень хотелось бы сейчас поделиться. Христос запрещает нам осуждать. Но, как ни странно, именно критика и осуждение являются наиболее частой духовной болезнью христиан. Способность критиковать – одна из наиболее обычных врожденных способностей человека. В духовной сфере критикой ничего не добьешься. Она подрывает силы того, кого критикуют, и лишает близости с Господом самого критика. Только Дух Святой имеет полное право критиковать, потому что лишь Он может указать на какую-то неправильность в жизни верующего и при этом не обидеть и не поранить его. Тот, кто имеет в себе дух осуждения, не может поддерживать общение с Богом, потому что этот дух делает человека жестоким, мстительным и непримиримым. Он внушает человеку, что он лучше других, особенно тех, кого он критикует, и это льстит его самолюбию. Нам нужно избегать всего того, что может внушить, что мы чем-то лучше других. От проникновенности и проницательности Господа никуда не денешься. Он видит все и знает все. Если я вижу сучок в глазу брата моего, значит, в моем собственном глазу бревно. Все то плохое, что я вижу в другом, Господь видит во мне». Всякий раз, когда я осуждаю другого, я осуждаю самого себя. Одна еврейская мудрость гласит: «Свои физические недостатки человек видит в зеркале, а собственные духовные пороки — в ближнем». Зеркало не пачкает и не очищает, а только дает возможность взглянуть на себя глазами других. Если человек видит в ближнем порок, значит, этот порок есть и в нем. В послании к римлянам 2:17-20 написано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Часто мы не хотим верить, что то, за что осуждаем другого, делаем сами.
Однако это неоспоримый факт. Причиной, почему мы видим в других лицемерие, притворство, фальшивость и многое другое, является то, что все это в какой-то мере есть в нас самих. Если бы не было, мы бы не видели. Великий признак святого — его смирение. Он рассуждает так. «Да, все, что я вижу в другом, есть и во мне, и все это уродливое проявилось бы и во мне, если бы не благодать Божия. И потому я не имею ни малейшего права осуждать». Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7:1. «Если же мы судим, то какой мерой мерим другим, такой же отмерится и нам. Кто из нас осмелится стать перед Богом с такой просьбой: Боже, суди меня так, как я сужу других?» Мы судим наших ближних как грешников, и если бы Бог так судил нас, мы бы все были бы в аду. Бог же судит нас через чудесное искупление, совершенное Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому и нам следует быть милосердными в нашем суде над ближними, помня, что мы сами только по благодати Божией есть то, что мы есть. Принимаясь за наше воспитание, Господь прежде всего производит генеральную уборку внутри нас, после чего у нас не остается ни капли духовной гордости. После того, как я увижу себя таким, каким бы был без благодати Божией, я не найду больше ни одного человека, которого мог бы назвать безнадежным. Говоря так, я вовсе не хочу этим сказать, что здоровый, трезвый, критичный подход к некоторым жизненным и духовным вопросам и вещам является грехом. Разумеется, Библия учит нас, чтобы мы все испытывали и исследовали. Однако критика, осуждение и вынесение приговора другим имеют под собой иное основание, которым чаще всего является наше «я», которое Бог ненавидит. Благодать, дарованная нам великой ценой пролитой на Голгофской крови Иисуса Христа, уравнивает всех нас пред лицом Божиим. Кто бы я ни был и что бы ни пережил с Господом, это не дает мне права посягать ни на того, за кого так же, как и за меня, умер Христос. Библия об этом говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Римлянам 14:4. Злобная критика и суд наносит больше всего вреда именно тому, кто это делает. Занимаясь ошибками и грехами других, такой человек очень быстро теряет способность видеть самого себя и относиться критично к своим собственным словам, делам и поступкам. Он берет на себя роль, которую ему никто не давал, потому что есть только один судья — Бог, которого такой человек бесцеремонно вытесняет с его законного места. Без снисхождения, осуждая своего ближнего, мы навлекаем на себя Божий суд. А когда Бог становится нашим судьей, тогда ничего хорошего ждать не приходится, потому что суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2:13. Первое, что Он делает, удаляется от нас, оставляя одних самим собой. Без Господа душа немедленно теряет ориентацию. Она идет на ощупь, в потьмах, и при этом теряет, теряет и теряет. Такой человек не имеет больше ни мира, ни покоя, ни радости в сердце, уподобляясь тем, о которых сказано: «Они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают, ил и грязь, нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исаия 57:20-21. Потеря мира означает потерю Господа. Душа остается без своего водителя, и начинается неизбежное скатывание назад. Непременные спутницы разочарования и осуждения, обида и горечь буквально пожирают человека, медленно
подводя его к озлоблению и мести. Душа ожесточается, в результате чего действие благодати Божией прекращается. А куда мы без благодати Божией, если от нее зависит наше спасение? Этот печальный процесс хорошо описан в одном стихе Священного Писания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вам вреда, и чтобы им не осквернились многие». Евреям 12:15. «Не имея почивающей на тебе благодати и милости, ты не можешь ожидать явления силы Божией. Именно это случилось и со мной, когда, разочаровавшись и осудив христиан, я потеряла жениха своей души, духовно ослабела и обнищала, превратившись в пародию на дитя Божие, христианку без Христа. Однако Бог не взыскал с меня за мое отступление так, как я тогда того заслуживала. Допустив пережить это, Он преподал мне важный урок, а именно, Бог прощает нам так, как мы прощаем другим. В нашей неспособности прощать обиды и забывать их заключается наша трагедия. Давая в сердце свое место какому-то греху, в частности, критике и осуждению, мы ломаем прежде всего самих себя, навлекая болезни и беды, которых, возможно, могли бы избежать, если бы были осторожней и осмотрительней. Однако у нас удивительный Бог. Он может даже наши ошибки и промахи обернуть нам во благо, и часто добивается этого посредством страданий и болезней. Страдания, какими бы они ни были, телесные или душевные, побуждают нас искать Господа. А это приносит всегда духовное обновление, то есть именно то, в чем мы нуждаемся. Пережив это, я могла вместе с царем Иезекией сказать: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою из рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия 38:17. Дорогой слушатель, я рассказываю это для того, чтобы ободрить и утешить тебя. Если ты, уклонившись или сделав ошибку, тоже проходишь сейчас школу страданий, проходить через нее нелегко. Однако впоследствии она принесет твоей душе что-то доброе. Бог ведет нас через скорби и допускает в нашей жизни страдания именно для того, чтобы чего-то с нами достичь или что-то через нас сделать. Скорбь и страдания — это величайшие факторы человеческой жизни, потому что посредством их в нас выжигается масса ненужных мелочей и уничтожается гордое, высокомерное «я». Человек, прошедший через огонь страданий и обретший себя в них, имеет в себе нечто драгоценное, делающее его способным быть благословением для других. Не так давно мне пришлось услышать рассказ о том, как появляется на свет драгоценная жемчужина. Моллюск, находящийся в твердой раковине, живет на морском дне и дышит своего рода жабрами, через которые периодически пропускает втягиваемую им струйку воды, приносящую его организму растворенный в ней кислород. Так вот, иногда случается несчастье, и вместе со струйкой воды моллюск втягивает в свои жабры песчинку или маленький камешек. Это попавшее инородное тело причиняет моллюску невыразимую боль и страдания, от которого ему практически не избавиться. Однако Творец Вселенной дал этому маленькому существу удивительную способность. В ответ

изменяя нас к лучшему. Не зря говорят, что тот, кто много страдал, имеет обычно мягкое сердце. Все мы люди, а значит, способны падать и делать ошибки. Вопрос в другом. Умеем ли мы после падения вставать? В Ветхом Завете, вразумляя и ободряя свой отступивший народ, Господь через пророка Иеремию сказал: «Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» В этих словах Небесного Отца видна Его протянутая к нам в минуту отчаяния рука. Даже если мы упали и, отбившись, пошли ложным путем, это еще не значит, что Бог нас оставил. Важно только, чтобы мы духовно долго не лежали, решив, что с нами все кончено. Но, уповая на милость Господа и помощь Его, со своей стороны делали все возможное, чтобы поскорее подняться. В одной и той же ситуации одни опускают руки и сдаются, другие сохраняют мужество и, уповая на милость Божию, бьются до последнего. 2 года, прожитые в Ленинграде и Сибири, говоря духовно, были для меня темным временем. Однако при всем том, что было отрицательным, именно тогда Господь помог мне понять опасность осуждения и унижения других и усвоить важный урок — не сдаваться никогда, как бы трудно тебе не было. По мере оттаивания моего сердца и приближения к Богу я все отчетливее чувствовала свое одиночество. Мне явно не хватало общения. Однажды вечером я молилась Господу, говоря: «Отец, я не знаю, что нужно моей душе. Я проехала по многим церквям и общинам в поисках этого, но так и не нашла. Так неужели же во всем Советском Союзе нет такого места, где бы моя душа получила желаемое?» Когда я произнесла эти слова, в глубине сердца вдруг как-то по-особенному, необычно и ново прозвучал тихий голос: «А если это будет не в Советском Союзе?» От неожиданности я остановилась. Это был тот же голос, который я слышала 2,5 года тому назад. Только теперь он дошел до моего сознания не снаружи, а как бы изнутри. «Господи!» После минутного молчания опять заговорила я. «Но что мне до того, если такое место есть где-то в другой стране? Я-то живу в Советском Союзе». Однако ответа больше не последовало. В полном недоумении я размышляла о том, что могли бы означать эти слова. Сам факт, что Господь услышал мою молитву и ответил мне, наполняло мое сердце несказанной радостью. Ведь это значило, что Он простил меня, простил мою неверность, отступление и ожесточение. Большего я не могла пока желать. Дорогие радиослушатели, продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий» вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

тоді в душі слова твої лунають. Я не покину, я люблю.

пылала печь огнем великим. В ней испытания прошли Сидрах, Месах и Авдинага. Плод Богу верность принесли. Как много в жизни испытаний святым приходится встречать. Пройти горнило унижений, чтобы верность Богу показать. Сидрах, Месах и Авдинага велели в печь их покидать. Для них огонь в 7 раз сильнее был дан приказ поразжигать. Кто разжигал огонь, не знаю, лишь знаю, что огонь горел. Но своей силой все сжигавший не повредил их душ и тел. Я часто думаю о людях, которым царь приказ давал. Одни, что больше дров кидали, сильнее печку разжигали. Другим царь повеление дал, чтоб юношей троих связав, они их в печь ту побросали. При этом сами пострадали, а юноши в той печке встали. Как часто с нами так бывает, когда обида зажигает в груди огонь и нету сил, и кто б огонь тот погасил. Но есть еще один вопрос. Кто этих дров для нас принес? Чье повеление исполнял, когда так дерзко обижал? Как часто плачут старики, когда и вдруг не понимают, хоть Тимофей предупреждает: «Язык, мой друг, свой обуздай и старца им не укоряй». Родители порой не в силах огонь обиды затушить, когда их дети в мир уходят и Богу не хотят служить. Бывает, что с пренебрежением к твоей относятся семье, и где найти нам утешение? Лишь только в Боге, лишь в мольбе. Да разве все их перечислишь? Костры, что обжигают грудь. И в те минуты только мыслишь: «Господь, дай сил, чтобы отдохнуть. Дай сил молиться мне за тех, кто дров побольше в печь кидает. Ведь делая то, сам не знает, чье повеление исполняет. Еще, Господь, тебя прошу, как ангела ты в печь послал, пусть Дух Святой, живя во мне, мне в испытаниях помогал». Легко сказать: «Покрой любовью», легко других увещевать: «Да, все могу, но лишь с тобою, а без тебя не устоять». Так пусть твоя любовь святая поможет нам себя узнать, чтоб всех любить твоей любовью, огонь обид не разжигать.

раскрыта новой книгой жизни. Решение мне принадлежит, счастливым быть или не быть во всех мгновениях. Перелистнулся новый день, и в нем я запишу теперь, как в сердце сохраняю цель при столкновениях. Минуты тикая спешат, и в каждой предстоит решать, чему позволить обладать моим сознанием. Ни на секунду не отдам я дух и разум свой врагам. Во мне лишь будет Божий план преобладанием.

Халев означает «сильный и мужественный». Таким должен быть каждый верующий. Халев учился у Иисуса Навина, который уверенно преодолевал с Господом любые жизненные ситуации. Халев был среди 12 разведчиков, ходивших за Иордан осматривать землю. И там ему, не без подсказки Святого Духа, пригляделся Хеврон. В Хевроне были похоронены Авраам и Сара, Исаак и Яков и другие патриархи. А спустя века там же началось царствование Давида. С благоговением Халев забрался на святые высоты, и его сердце переполнил восторг веры. С этого времени у него появилась мечта — владеть этим местом. Бог сказал о Халеве: «Он совершенно повиновался мне» — числа 14:24. Халев никогда не колебался в вере, и в свои 85 лет он мог заявить: «Ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Иисуса Навина 14:11. Именно в этом возрасте он отвоевал полюбившуюся ему землю. «Итак, дай мне сию гору». Иисус благословил его и дал в удел Халеву. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева до этого дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Иисуса Навина, 14 глава, 12-14 стихи. Итак, недостаточно умереть для греха и познать полноту во Христе однажды в прошлом. Необходимо расти в Господе изо дня в день, мужественно и стойко, без колебаний следуя за Господом, даже в преклонном возрасте.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию, начиная со второго стиха, первой главы книги Бытия и до последней главы книги Откровения, нельзя не заметить многообразные действия Духа Святого. Мы должны видеть значение Духа Святого не столько в количественном упоминании о нем в Библии, как в том, какую роль играет Дух Святой в осуществлении Божьего плана. В начале бытия мира, когда земля была безвидна и пуста, мы видели действие Духа Святого. Потребовалось бы слишком много времени для того, чтобы хотя поверхностно проследить за действиями Духа Святого в течение всего Ветхого Заветного периода, не говоря уже о новозаветном периоде. Посмотрите хотя бы, какую роль сыграл Дух Святой в жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа. Его зачатие было сверхъестественным и произошло при содействии Духа Святого. «Дух Святой найдет на тебя, — сказал ангел Господень Деве Марии, — и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Дальше заметьте, как наш Господь Иисус Христос при крещении в Иордане был помазан и исполнен Духа Святого. И только после этого исполнения, после того, как Дух Святой сошел на Иисуса, Господь начинает свое служение в народе. Об этом помазании Христос засвидетельствовал своим соотечественникам, здесь Он цитирует пророка Исаию, говоря: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Тут три раза упомянута евангелизация: благовествовать нищим, проповедовать пленным, проповедовать лето Господне. Значит, Господь благовествовал, исцелял, изгонял бесов, совершал чудеса благодаря помазанию Духа Святого, полученного им при крещении в Иордане. Есть ли необходимость добавлять, что если наш Господь, будучи в теле здесь на земле, нуждался в таком определенном исполнении помазания, то как можем мы обойтись без Него в деле евангелизации? Да, от самого рождения и до вознесения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым существовала неразрывная связь. Помните, как Христос говорил своим ученикам о Духе Святом, особенно накануне своей смерти? Он постоянно напоминал им о даре Духа Святого, об обетовании Отца. Посмотрите, с каким нетерпением Господь ожидал исполнения этого обетования Отца, ожидал того момента, когда Дух Святой будет высвобожден и послан на землю. Помните, это записано в 12 главе Евангелия от Луки, как в середине своей беседы Христос вдруг воскликнул: «Огонь пришел я, неизвестно на землю, и как желал быть, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока оно совершится!» Это был монолог. Во время беседы с народом вдруг из глубины сердца Господа вырвались эти слова: «Огонь! Пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Господь выражает свое томление о том, чтобы поскорее исполнилось обетование Отца. «Как я томлюсь, пока оно совершится!» Я с благоговением говорю, дорогие друзья, что в этих словах чувствуется нетерпение. О каком огне говорит он? Помните, что говорил Иоанн Креститель: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это тот же огонь, о котором Христос говорит: «Огонь пришел я низвесть на землю». Это и есть обетование Отца. Его глубочайшее желание, дорогие мои, было, чтобы мы, Его последователи, приняли от Него этот дар – Духа Святого. Но чтобы низвесть этот чудный огонь Духа Святого, чтобы высвободить обетование Отца, Христос должен был совершить искупительную жертву за грех. «О, как я томлюсь, пока сие совершится!» И вот последние Его слова своим ученикам были именно об этом огне Духа Святого. В 4 стихе 1 главы книги Деяний мы читаем: «И собрав их, то есть своих учеников, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите, говорит он, обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше, стих 8: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Так что его прощальные слова были об евангелизации и о Духе Святом. И вот в день Пятидесятницы, когда это обетование исполнилось, все изменилось. Произошло нечто потрясающее, сверхъестественное. Началось исполнение плана Божьего, чтобы во имя Сына Его во всех народах было проповедано покаяние и прощение грехов. Огонь, который Христос так сильно хотел низвесть на землю, зажегся и начал гореть в сердцах Его последователей. Они были крещены Духом Святым и огнем. Они пережили то, чего доселе никогда не испытывали. В отличие от спасения, то есть возрождения, они были исполнены Духа Святого и Его силы. Нет, Христос не сказал своим последователям, что когда на них сойдет Дух Святой, то тогда они будут Его детьми. Они уже были Его детьми по вере в Него. Мы ясно видим из Его же слов, то есть из слов Иисуса Христа, обращенные к Его ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам». В своей первосвященнической молитве Он отличает их от мира, говоря: «Ты дал Мне, — говорит Он Отцу, — их от мира. Они были Твоими, и Ты дал Мне их, и они сохранили Слово Твое». Есть много подобных мест, которые ясно говорят о том, что ученики пережили возрождение до того, как они были исполнены Духом Святым в день Пятидесятницы. Но кто-нибудь, может, спросит: а как же они были возрождены, не имея Духа Святого? Действительно, истинный христианин – это тот, в ком живет Дух Божий, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его, это ясно. Поэтому в 20 главе Евангелия от Иоанна, полтора месяца до Дня Пятидесятницы, мы читаем, что воскресший Христос явился ученикам и, дунув на них, сказал: «Примите Духа Святого». Посредством этого дуновения Христос наделил учеников Духом Святым, и тем не менее они еще не были исполнены им. Я отлично понимаю, что сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы имеет многостороннее значение. Обетование Отца всеобъемлющее, оно указывает на многоаспектное служение и действие Духа Святого. Так что в момент сошествия Духа Святого произошло многое. Но что касается апостолов, в день Пятидесятницы они пережили то, чего раньше никогда не испытывали. Они были крещены, они были исполнены Духа Святого. Да, они пережили нечто определенное и конкретное. Пережитое ими не было чем-то мистическим, облачным и неясным. Они знали, что были исполнены Духом Святым. Знали об этом и другие. Фактически весь Иерусалим знал, что эти люди пережили нечто необычное. Сказано, что «и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Проследите по книге Деяния, как конкретно там сказано об исполнении Духа Святого. Оно было настолько очевидно и настолько конкретно, что Лука мог определенно сказать: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал». Или о пережившем возрождение Савла сказано, что спустя 3 дня после его обращения и встречи с Иисусом он был исполнен Духа Святого. Сразу он начал евангелизировать после того, как он был исполнен. Можно привести целый ряд подобных примеров, подтверждающих, что исполнение или крещение Духом Святым является определенным конкретным переживанием, о котором знает тот, кто его пережил, а также и знает окружающие его. Но заметьте, как исполнение Духом Святым узнавалось или проявлялось. Не без значения, что всякий раз, когда в Писаниях упомянуто об исполнении Духом Святым, даже до Дня Пятидесятницы, в первую очередь заметно, что человек, исполненный Духом Святым, обретал особую способность и силу речи или изречения. Я приведу пару примеров. Услышав приветствие Марии, Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом. Вы слышите? В этой же первой главе Евангелия от Луки о Захарии сказано, что он, исполнившись Духа Святого, начал пророчествовать. В день Пятидесятницы все собравшиеся горницы исполнились Духа Святого и начали говорить. В 4 главе книги Деяний мы читаем, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал. В той же 4 главе об апостолах сказано, что исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением и с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Но помимо того, что исполнившиеся Духом Святым обретали особую способность речи, Дух Святой дал им необычную силу и авторитет, смелость и дерзновение. Окружающие моментально обращали на это внимание. Сказано, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Помимо того, что они имели особую способность и силу говорить, и говорили они с авторитетом, послушайте, о чем они говорили так смело и дерзновенно? Они говорили о живом, воскресшем Иисусе. Это была их тема. Они не хвалились личным опытом, ни даже тем фактом, что они были исполнены Духа Святого. Об этом не было надобности говорить. Все это было явно и замечено окружающими. Слушайте, Христос, Иисус был в центре их проповеди, а это верный признак или знамение того, что они были исполнены Духа Святого. Послушайте, как Петр сосредотачивает всю свою проповедь на личности Иисуса после того, как он был крещен Духом Святым. Первое слово его проповеди, которое он сказал в день Пятидесятницы, это слово «Иисус». Слушайте, мужи израильские, послушайте слова сии «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога». А заканчивает Петр свою проповедь тоже Иисусом. «Бог соделав Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». В 37 стихе 2 главы мы видим, какими были результаты проповеди Петра. «И слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья». Когда Петр сказал эту проповедь, то перед слушателями предстал живой, воскресший Христос, славой и благодарением Ему. Это соделал Дух Святой через исполненного им проповедника. Дорогие братья и сестры, основная задача евангелизации, чтобы мир услышал благую весть об живом Иисусе Христе, а возможно это только в силе Духа Святого. Это могут сделать только дети Божии, исполненные Духом Святым. Можно быть начитанным богословом, произносить прекрасные проповеди, но эти проповеди принесут мало пользы, если проповедующий не облечен силой Духа Святого. Если так, почему мы пренебрегаем тогда Духом Святым? Главная причина того, что мы пренебрегаем Духом Святым, это боязнь, страх. Когда начнешь говорить людям о Духе Святом, на них нападает какой-то странный страх, боязнь. С одной стороны, настораживает и пугает фанатизм. Потому что есть те, которые акцентируют ту или иную истину о Духе Святом сверх того, что сказано в Слове Божьем. А иногда и не бывает этой истины. И в результате получается искаженное учение. Но смеем ли мы из-за этого пренебрегать фактом сверхъестественного? Что мы делаем, когда пренебрегаем Духом Святым? Вместе с водой мы выплескиваем и ребенка. Взгляните только, какие невероятные перемены произошли в учениках после того, как они были крещены Духом Святым. До того они были робки, боязливы, они скрывались от людей. Но как только они облеклись силой свыше, были исполнены Духом Святым, посмотрите, с каким авторитетом, дерзновением и смелостью они стали говорить. Вот это и были первые явные признаки того, что они были исполнены Духа Святого. Известный американский евангелист Дуайт Муди рассказывает, как изменилась его речь, вернее, его изречение, после того, как он был крещен Духом Святым. Он сам свидетельствовал, что в основном содержание его проповеди не изменились. В центре его проповеди был и до этого Иисус Христос. Но после того, как Господь исполнил его Духом Святым, он стал проповедовать с новой силой, с новым помазанием. Слушая те же проповеди, грешники умолялись, каялись и обращались к Господу. Его аудитория увеличивалась, и те же самые проповеди, но сказанные в силе пережитого им исполнения Духа Святого, производили действие, которого не наблюдались раньше. Известный английский проповедник Кэмпбелл Морган, посещая церкви Америки, в одной из церквей до начала богослужения предложил пастору, чтобы спеть гимн. Когда церковь приступила к пению, он, услышав слабый звук ручной физгармонии, несмотря на то, что в этой церкви был огромный орган, Кэмпбелл Морган спросил у пастора церкви, «Что случилось с большим органом? Почему он не играет?» «Ничего», — ответил пастор. «Почему же тогда на нем не играют?» «Друг мой, не достает одного», — ответил пастор. «У нас нет органиста. Единственный недостаток — замечательный инструмент, хорошо настроенный, который мог бы издавать прекрасные звуки. И вот он безмолвствует, потому что не достает одного единственного рук музыканта». Этот пример применим и к верующим, не исполненным Духа Святого, и к тем, кто еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Многие верующие, которые пытаются служить Богу без Его силы, без Духа Святого, очень похожи на физгармонию в этой церкви. Они издают звуки, но очень жалкие, еле слышные звуки. Эти звуки никого не привлекают, тогда как они могли бы издавать прекрасные, благозвучные звуки большого органа. Мы все предназначены быть этим органом. Бог создал нас с потенциалом этого величественного инструмента. Он настроен, он готов издавать небесную музыку. Однако недостает органиста. Дух Святой является этим органистом, и он ждет, когда мы всецело предоставим себя в его распоряжение. Этот орган напоминает мне также человеческую душу, которая была создана Богом с удивительным мастерством. Бог прекрасно создал ее. Но грех погубил душу человека. И, как сказано в Библии, эта душа стала мертвой по своим грехам и преступлениям. Только Бог, Он один, может дать ей новую жизнь. По своей великой любви к человеческой душе, ради ее искупления, Бог послал на Голгофскую смерть своего единородного Сына. Человеческой душе недостает единственного мастера, который мог бы воскресить ее к новой жизни. Этот мастер, дорогие мои, Иисус Христос, Спаситель мира. Прими его там, мой дорогой друг, как своего личного Спасителя, открой для него свое сердце, и пусть Господь займет в твоей душе место по праву, принадлежащее ему. Мой дорогой друг, еще не познавший Иисуса Христа как своего личного Спасителя, о, если бы ты знал, какие дивные мелодии намерен извлечь из тебя Господь. Позволь ему сделать это сейчас. Он ждет, чтобы ты открыл ему свое сердце. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.

Моисей был истинным мужем Божьим, призванным сверхъестественным образом, мужем, имевшим массу откровений о Боге. Он был смирен, честен и полон почтения к Господу. Он любил Бога и не мог равнодушно смотреть на грехи народа. Несмотря на все эти высокие качества, у него была проказа. Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее. И вот рука его побелела от проказы, как снег. Исход 4.6. Какой ужас! Коснуться своей рукой груди и вдруг обнаружить на ней проказу. Какая наглядная картина развращенности плоти! Не думаю, что Бог развлекался, пугая Моисея фокусами. Нет,

Для человека Божьего это было наглядным уроком. Таким образом, Господь сказал Моисею: «Твоя мирская сущность будет ранить людей и позорить Мое имя. Пытаясь сделать что-либо для Меня плотью, ты послужишь не к жизни, а к смерти». То есть, Мне не сможет послужить твое египетское воспитание. Но его нельзя изменить. Оно подобно проказе. Поэтому ты должен стать новым человеком, живущим в силе и славе великого «Я есмь». Затем Бог сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Исход 4.7. Что случается, когда человек Божий попадает на святую землю? Его истинная суть обнаруживается. Движение руки означает служение. Слава Богу за то, что Он велел Моисею сунуть руку за пазуху во второй раз и очистил ее. Так же и с нами, друзья. Бог распинает нашу плоть. Верой рука служения очищается, и мы одеваемся в одежды праведности, в Его одежды. Слава Богу за очищение нашей души! Слава Богу за драгоценную, исцеляющую кровь Христа!

Некоторые возмущенно возражают. Да понимаете ли вы, что говорите? Как можно утверждать, что религия – одно из убежищ лжи? Да, религия – самое коварное убежище лжи. Она никогда никого не спасла, а погубила неисчислимые миллионы. Безусловно верно, что через религию в погибель идет несравненно больше людей, чем через что бы то ни было другое. Религия и спасающая вера во Христа – различные вещи. Надежда на религию как на путь спасения – это такое же убежище лжи, как и упование на добрые дела, на всеобщее спасение или на неверие. В аду будет огромное число погибших, принадлежавших на земле к христианской религии. И несмотря на это, миллионы людей в настоящей жизни надеются на спасение именно через религию. Если таких людей пытаются убедить в необходимости принятия Христа как личного спасителя, то они обычно отвечают: «Знаете, я человек религиозный и принадлежу к такой-то церкви, бываю в храме, читаю Евангелие, молюсь, крещен, раз в год причащаюсь, жертвую на бедных». Можно делать все это и еще многое другое. Можно исполнять требования всех религий и все же остаться неспасенным грешником. Религия не спасает никого. Удовлетворяет ли религия, то есть принадлежность к религии, наивысшие требования совести? Когда человека осуждает совесть, то утешит ли его такое рассуждение? «Ну что ж, пусть совесть и обличает меня в грехах, но все же я человек религиозный. Хожу в храм, молюсь, имею Евангелие и прочее». Все это не заставит замолчать совесть и не удалит вашей вины перед Богом. Никогда еще религия не принесла Божий мир и успокоение ни одной душе, которую совесть осуждала за сделанный грех. Подвижники, а не только просто религиозные люди, десятилетиями просят о прощении грехов и не получают ответа. Беда их в том, что, молясь о прощении, они фактически продолжают не верить в силу Голгофской жертвы Иисуса Христа. Они не вверяют себя ей и не принимают веры ни Христа как личного Спасителя, ни Его прощения, приобретенного Его искупительной смертью. Напрасно люди ищут спасение в правилах и требованиях религиозных систем, ибо мир Божий дается только через спасающую веру во Христа, а не через религию. Делает ли религия вас лучшим человеком? Религий, как известно, множество, но ни одна из них не совершает в человеке рождение свыше, рождение от Бога. А без этого нет и не может быть в человеке сверхприродной перемены, той новой жизни Божией, которую дает лишь Дух Святой. Поэтому многие религиозные люди остаются, несмотря на принадлежность к религии, по-прежнему греховными, скверными и низкими. Поддержит ли вас религия в час смерти? Как часто религия предает именно в этот страшный миг? Как много религиозных людей мечутся в ужасной панике в смертный час? Нет, для смертного часа нужно иметь лучшее убежище, чем религия. Только Господь Иисус Христос, живой личный Спаситель, принятый верой в сердце, а не религия, может дать тот дивный мир, над которым смерть не имеет власти. Сможет ли религия помочь вам в день страшного суда? Нет, надежда на религию такого испытания выдержать не может. Слово Христа говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава 22 и 23 стихи. Нет, друг, религия как основание спасения никому не поможет, и грядущий суд Божий истребит и это убежище лжи. Христос – это не религия, и религия – это не Христос. Иисус Христос – это личность, это воскресший и вечно живущий Спаситель и Господь. Спасает Он Сам, а не религия или принадлежность к ней, и поэтому упование свое грешник должен возложить на Него, а не на религию. «Придите ко мне», – призывает Христос, то есть «идите к Нему, а не к религии». Вот путь, ведущий в жизнь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – говорит Христос. «Он – умилостивление за грехи наши, а не религия. Он – единый посредник, ходатай и первосвященник Нового Завета, и посему Сам Он и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7, 25.
Существуют ли верные признаки, посредством которых можно отличить убежище истинное от ложного, надежду верную от неверной, и обрести такую надежду, положившись на которую, можно было бы не постыдиться в день испытания? Благодарение Богу, такие верные признаки есть». Истинное убежище – то, которое удовлетворяет наивысшим требованиям совести. Все другие убежища – ложные. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. 1 Иоанна 3:20. Истинным убежищем является лишь то, которое дает победу над грехом и делает нас лучшими. Убежище, которое не достигает этой цели, не истина. Не спасая от власти греха, оно не спасает и от вины перед Богом. Истинное убежище лишь то, которое дает покой и утешение человеку в смертный час. Если же убежище утешает человека только пока он здоров и пока смерть и вечность кажутся ему нереальными, но покидает его перед лицом смерти, в таком убежище нет никакого смысла. Истинное убежище лишь то, которое устоит на страшном суде Божьем. Если там оно не выдержит, какая в нем польза? Если бы преступник, привлеченный к суду, придумал явно нелепое оправдание, его все равно осудят. Ложное убежище суд не удовлетворит.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание к фессалоникийцам, глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывши разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть ваше лицо. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Первое послание Фессалоникийцам, глава 3. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работая своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие нужды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долго терпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.

Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Марка 4:21. Один железнодорожный сторож обнаружил на своем участке размыв пути, и когда стал приближаться поезд, начал махать своим фонарем, давая сигнал для того, чтобы поезд остановился. Но поезд почему-то не остановился и на скорости наскочил на размытое место. Произошло страшное крушение со многими человеческими жертвами. Потом выяснилось, что сторож фонарем-то своим махал, а света в нем не было. Так и многие христиане машут своими фонарями, чтобы остановить людей, идущих в погибель. Но в их фонарях нет света. Люди не останавливаются, а направляются в ад.

Господь забирает к себе тех, кому, как нам кажется, должно здесь прожить еще много-много лет. Но лишь одна надежда утешает нас, что мы вновь скажем,

0: Ты можешь порвать письмо это в клочья, швырнуть его в печь или в грязь затоптать, но помни, на нем надпись красная срочно гласит, чтоб спешил ты его прочитать. Да, я то письмо, и иду в твои руки, как часто я скомкан, отброшен тобой, но с адом в сравнении ничтожны те муки, и я отправляюсь еще в один бой. Ты видел конвертов, заклеенных много, но я не таким пред тобою предстал, и не было смысла ругаться на Бога, что он эти письма к тебе посылал. Ты много читал. Письма грязные мира в архиве твоем на почетных местах, случайные встречи и злая их сила, и почерк могильный на черных листах. Читаемым всеми письмом я назначен, и слепит кого-то страниц белизна, а если кто внутренность эту и прячет, то тайна ее все равно всем видна. И рвется душа моя в клочья, и учит меня, чтоб страницы прикрыл, и чтобы не лез на рожон среди ночи, и чтобы я светом письма не светил. Ты сам виноват, что тебя оплевали, я слышу порой от бдительных лиц, но дорого мне о Христе, что узнали, с моих, пусть и гнусно промокших страниц. Ведь будет то время, и это случится, ведь дни на земле не воротятся вспять, когда пребывание мое прекратится, и больше уж нечего будет читать. А ныне, коль Богом отмерены сроки, открыто письмо, как составил Творец. Читайте нелегкие жизни уроки, чтоб вам не достался печальный конец.
1: В любое время дня и ночи, когда ты остаешься один, стоит немножко прислушаться. Ты услышишь, что у твоей двери стоит тот, кто знает твою жизнь, кто желает тебя.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Мало-помалу наш поезд пробирался на восток. Никто не утруждал себя заботой, чтобы хоть как-то прокормить нас. Видимо, забота охранников о нас состояла в том, чтобы получше охранять нас, да и только. Голод и жажда донимали. Мы пластом лежали на полу вагона, с трудом воспринимая происходящее. Особенно жалко было смотреть на беременную девочку с бледными, потрескавшимися губами и отеками под глазами. Нужно ли говорить, что выданная мне комендантом булка хлеба мало облегчала наши страдания? В конце августа 1943 года наш поезд остановился у семафора на подходе к Ковелю. Вдоль железной дороги тянулись неубранные огороды, и люди, которые могли еще как-то двигаться, вылезли из вагонов. Но едва они только смогли что-то взять для себя, кочан капусты, морков или буряк, как немцы открыли по ним огонь из автоматов. Кто-то был убит сразу, раненых просто добили, а кто хотел забраться обратно в вагон, уже не успел. За несколько минут было убито около 200 человек. Трупы тут же погрузили в вагоны. К концу этого же дня мы прибыли в Ковель. В этом украинском городе, расположенном недалеко от польской границы, находился большой лагерь, куда свозили со всей Германии людей, получивших различные травмы и увечья на производстве, а также больных. Нас, оставшихся в живых, построив колонны по четыре, обессилевших, шатающихся, погнали в этот лагерь под угрожающее шнель-шнель. Лагерная зона занимала ровную площадку примерно в 2 гектара, огороженную плотным забором из колючей проволоки, высотой в 2,5 метра. На этой площади размещалось от 7 до 8 тысяч человек. По углам стояли сторожевые вышки с автоматчиками, которые могли открывать огонь без предупреждения по любому заключенному, кто подходил даже случайно к забору ближе, чем на 5 метров. В лагере было 3 ворот с проходными. Первые, самые большие, служили для приема спецконтингента, другие вывозили трупы, те, кто умирал. Через 3 ворота выходили люди, выдержавшие 2-3 месяца или больше лагерного карантина. Им полностью истощенным выдавали удостоверение личности на немецком языке с печатью. На территории лагеря не было никаких строений, кроме нескольких навесов без стен на 4 столбах. Под таким укрытием в непогоду могла разместиться от силы 1/4 часть всех находящихся в лагере. Остальные располагались просто под открытым небом на утоптанной пыльной земле. Нетрудно себе представить, что тут творилось в холодную дождливую осень или зимой. К счастью, во время моего пребывания в лагере дождя ни разу не было. Кормили нас очень скудно, если не сказать хуже. Человек от такого питания мог только балансировать на грани жизни и смерти. Но не всем, к сожалению, это удавалось. На сутки выдавали 100 граммов чего-то наподобие хлеба и баланду из овощных и прочих отходов, которую мы получали на завтрак и ужин. Эту жижу, похожую более на помои, в хорошее время отказались бы кушать даже свиньи. Эта еда готовилась в больших котлах, аккуратно обложенных кирпичами. Таких котлов в зоне было больше 20. Каждый невольник был строго прикреплен к своему котлу, и если кто-либо осмеливался нарушать этот порядок, то немедленно лишался не только баланды, но и жизни. Подъем был в 6 часов, а завтрак в 9. Но никто не смел встать в очередь к котлу раньше сигнала. В каждой очереди было не меньше 300 человек, и по сигналу совершенно ослабевшие, еле державшиеся на ногах люди устремлялись в свою очередь, стояли и, чтобы не упасть, держались друг за друга, стараясь таким образом сохранить жизнь стоящих рядом.
Если кто-то в этой живой цепи не выдерживал, падал, увлекая за собой несколько человек, то нужно было всем быстро подняться. Иначе немец в штатском, следящий за порядком, заметив такую ситуацию, оказывался тут же. И кто не успевал подняться, был тут же расстрелян. Остальным нужно было только сомкнуть разорвавшуюся цепь. Не проходило дня, чтобы такая кровавая расправа в очереди не повторялась. Так было утром и вечером в каждой очереди, которых было больше двух десятков. Еще одна трудность состояла в том, что не было посуды. Использовали консервные банки, которых хватало далеко не всем. Поэтому многие, в том числе и я, ждали, когда кто-то получил свою порцию баланды, отходил в сторону и быстро выпивал ее. После этого можно было попросить банку для себя выпить свою порцию и передать еще кому-то. В 9 вечера был отбой, после которого всякое движение по лагерю запрещалось. Рядом находилась женская зона, и режим по своей строгости не отличался от нашего. Но следует отметить, что смертность там была ниже. Видимо, несмотря на свою хрупкость и незащищенность, женщины были все же выносливее нас, мужчин. Каждое утро, когда люди выстраивались в очередь за баландой, на месте ночлега оставались неподвижные тела, которым уже не нужно было ничего. Другие невольники волоком стаскивали их и складывали в штабели в специально огороженном месте. В течение дня это место пополнялось другими несчастными, не вынесшими условий лагеря и голода. Ночью трупы куда-то увозили на машине. Говорили, что их обливали соляркой и сжигали, или сваливали и зарывали в каких-то рвах. Добровольцев по очистке лагерной территории от трупов награждали дополнительной порцией баланды. Люди, измученные голодом, готовы были на все, лишь бы хоть немного облегчить свои страдания. Голод доводил до потери всякого человеческого достоинства и полной деградации личности. Как-то утром дежуривший на проходе немец подошел к группе сидевших на земле людей и начал разговаривать с ними, что-то выясняя. Мне хорошо было видно его лицо в четверть оборота. Я быстро уловил характерные черты, и карандашом, который всегда имел при себе, как и небольшой запас бумаги, набросал эскиз. Затем смягчил тенями, и получился довольно приличный портрет. Когда немец направился обратно к проходной, я перехватил его, показав почти законченную работу. Увидев портрет, он часто заморгал ресницами и, узнав себя, пришел в восторг. Приняв мой подарок, он решил отблагодарить меня увольнительной в город до обеда. Я тут же вышел за ворота лагеря и в душе благодарил Бога. Я начал просить милостыню. Люди, невзирая на бедность и разруху, все же находили, что подать мне. Но едва я собрал небольшую сумочку, как откуда-то взялись два немца. Один из них направил на меня автомат и скомандовал «Хэнде хох!». Пришлось мне захватить сумочку зубами, положить ее на плечо и поднять руки. Так меня и повели на проходную. К моей радости, там еще находился тот самый немец, который отпустил меня. Он буквально через несколько минут должен был сдать дежурство. Если бы там был кто-то другой, я наверняка получил бы 25 шампалов. Несмотря на то, что мне в то время было только 33 года, я был полностью истощен, и после такого наказания, думаю, уже не смог бы рассказать вам эту историю. Со слезами благодарил я моего Бога за врагов, которые вовремя привели меня в лагерь. Еще одной милостью для меня было то, что меня держали в лагере всего полтора месяца. В середине октября мне выдали документ в несколько строк по-немецки с печатью, давшей мне право проезда до Мариуполя. Как мне было не благодарить Бога за то, что Он сохранил мою жизнь в этих нечеловеческих условиях, когда многие, не выдержав их, закончили свое земное существование, и даже смерть их никто не мог оплакать.
Выходя за лагерные ворота, я чувствовал особенный прилив радости и надежды. Казалось, я иду навстречу новой жизни. Но за полтора месяца я очень обессилел. Сердце мое рвалось из груди, а ноги подкашивались. Поэтому первое, что мне хотелось сделать, это утолить голод. Благодарение Богу, Он выслал мне навстречу добрых людей, отчего силы мои постепенно восстанавливались. К тому же поврежденная моя рука в лагере отдохнула и заметно зажила, что дополняло мою радость. Вновь я оказался в грузовом поезде, и со мной ехали те же попутчицы, женщина с переломанной рукой и несчастная беременная девчушка, которую, как я запомнил, звали Олей. Прошло несколько суток, и мы, наконец, добрались до заветной цели. На Мариупольском вокзале мы распрощались, каждый отправился своим путем, и больше мы никогда не встречались. Не помню, как я шел. Казалось, знакомые улицы и дома спешили мне навстречу. Но вот я у родного порога. С сердцем, бьющимся радостно и тревожно, вхожу в дом. Но навстречу мне вышла не жена моя Надя, а теща, которая обняла меня и заплакала, как дитя. Не надеялась, видимо, что мы вообще свидимся когда-нибудь. От радости она долго не могла прийти в себя. И мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, наконец, что Надя с сыном уехала в Кировоград. Это известие чуть не повергло меня в уныние. Встреча, которую я так долго ждал, представлял себе в моем воображении, которое грезил во снах, не состоялась. И теперь меня одолевали сомнения, состоится ли она вообще. Но что я мог противопоставить судьбе, неспосланной мне? Как я теперь верил от Бога? Немного успокоившись, я рассудил, что отправляться на поиски семьи немедленно не стоит. Нужно было немного оправиться от пережитого, от трудностей долгой дороги и окрепнуть физически. Благо, теща моя проявляла ко мне удивительную заботу и, несмотря на лихолетие, находила все необходимое для того, чтобы накормить меня как можно сытнее и вкуснее. Спустя неделю я уже достаточно окреп, чтобы отправиться на поиски моих родных. Сидя в общем вагоне поезда, следовавшего в сторону Кировограда, я смотрел в окно на пробегавшие мимо осиротевшие украинские села, разрушенные города, и печаль наполняла мое сердце о том, что не было хотенки, где не лились бы слезы матерей, вдов, детей от горя и страданий, которые принесли с собой эта ужасная война. В соседнем купе, облокотившись на откидной столик, сильно заросший цыган средних лет тоскливо запел песню «Маю жінку, маю діток, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу». И сам он уже не пел, а рыдал. Рыдал горько и безутешно, как ребенок. Видимо, большое горе томило его цыганскую душу. Это всколыхнуло и мое сердце. И я сам не мог удержаться от слез. Мне захотелось рассказать ему о том, кто может в трудную минуту утешить горем убитое сердце. Но что-то сдерживало меня. Мне не хватало еще опыта. Я только мог сделать для себя вывод, что не по национальности и не по расе можно судить о человеке, а по его жизни и поступкам. В той же Германии я встречал среди немцев немало добрых, отзывчивых людей, которые, находясь под властью преступного закона, все же находили возможность делать добро несчастным жертвам нацизма. Мы приближались к Кировограду. Вот уже колеса застучали на входных стрелках, зашипели тормоза, и поезд плавно остановился. С нарастающим волнением в груди я вышел на перрон. Ввиду того, что немецкие патрули выслеживали молодых здоровых людей для отправки в Германию, я постарался как можно быстрее покинуть привокзальную площадь. Хотя город для меня был малознакомый, имея адрес, я тем не менее выбрал правильное направление
И вот я уже подхожу к старенькой перекошенной хатенке под неровной соломенной стрехой. Небольшие мутноватые оконца безнадежно смотрели куда-то вдаль. Мне подумалось, война отразилась буквально на всем. Ветхая калиточка жалобно скрипнула, и я с волнением вступил во двор. Но нигде не было никаких признаков жизни. Делая неуверенные шаги, приближаюсь к дверям. Тревожные мысли и предположения вихрились в голове. Неужели какое-то новое испытание ждет меня здесь? Вдруг в окне мелькнул чей-то силуэт. Еще мгновение, и дверь распахнулась, и передо мной в темном проеме стояла она, моя Надюша, похудевшая, с бледным лицом, от перенесенных страданий, тревог и ожидания. Она была в этот миг для меня самой прекрасной, самой желанной после долгой разлуки, мучительных грез и сердечных страданий. Еще секунда, и мы уже в крепких объятиях друг у друга. Слезы радости и невыплаканные слезы горьких дней, оставшихся позади, хлынули потоком из наших глаз, и мы уже их не сдерживали. Спустя дня три я собрал жену и ребенка и отправился обратно в Мариуполь, где жил и трудился до выезда в Америку в августе 1992 года. Петр Николаевич прерывисто вздохнул, как бы возвращаясь из тех дней. Склонил голову, затем, спустя некоторое время, открыл Библию и прочитал 10 стих из 32 главы книги Второзакония. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Вот так и меня Господь нашел в мои 33 года в месте печальном и диком, и с тех пор ограждал меня, смотрел за мной, хранил меня, как зеницу ока своего. Не забывает Он меня и до ныне, когда стала оскудевать сила моя. Хвала моему Господу!

по знойным местам палестинской земли, где много опленяющих роз, тропинкой, где стройные пальмы росли, шел сеятель, вечный Христос. Он взор свой направил в прибрежную даль, на море желтеющих нив, и взор его нежный смущала печаль, слезою щеку оросив. Он шел не спеша, наклоняясь порой, он колос созревший срывал, и в тайной раздумье нежной рукой он сорванный колос ласкал. Подолгу глядел на желтеющий вал, нередко стоял он без слов и слушал, как грустную песню шептал взволнованный хор колосков. О чем загрустил ты, великий Христос, и дальше совсем не идешь? Быть может, жалеешь желтующих роз или в трудном пути устаешь? Но нет, не о розах земных ты грустишь, ты сеятель нив неземных, и колос любой ты от смерти хранишь в объятиях своих дорогих. Ты плакал совсем не о розах земных, в пути не о розах шептал. Ты колос подбитый в час бурь грозовых любящей рукой поднимал. Ты Лазаря к жизни опять воскресил, проказу с несчастных снимал. Ты грешницу смело навеки простил, не камень, а жизнь ты ей дал. И вот ты, как прежде, идешь тропинкой по ниве родной. Я слышу твой голос, ты громко зовешь работников нивы святой. Идите, друзья, к драгоценным плодам моих необъятных полей. Колосья склонились так низко к ногам, спешите на ниву скорей. Спешите, спасайте святое зерно, ведь сумрак уже недалек, и может навеки погибнуть оно. Мне дорог любой колосок. Вяжите в снопы всех живущих людей, любовью спасайте своей, и в житницы неситесь скорей к небесной отчизне моей.

момент творения. Мальчик или девочка? Ученые выяснили, что некоторые рыбы обладают удивительной особенностью, которая в значительной мере помогает как самим рыбам, так и человеку. Этот поразительный дар заключается в способности менять пол после рождения. Оказывается, из икры менидий, отложенной в относительно теплой воде, на свет появляются мальки, которые в конечном итоге будут особями преимущественно мужского пола, вне зависимости от того, сколько особей женского пола вылупилось изначально. В то же время, если кладка икры

осуществляется в относительно холодной воде, из икринок получается главным образом самки. Это очень большое преимущество, поскольку малькам, появившимся в теплых летних водах, вскоре предстоит зимовка, и молодые, сильные самцы имеют больше шансов на выживание зимой, чем самки. С другой стороны, потомство, появившееся на свет весной, обычно выводится в холодной воде. Это в основном самки, у которых впереди достаточно времени, чтобы вырасти до наступления зимы. Исследователи отмечают, что эта информация принесет большую пользу тем, кто занимается промышленным разведением рыб и желает научиться регулировать их численность. Наш Создатель в мудрости своей позаботился о своих творениях, наделив их свойствами, которые мы, люди, можем использовать как во благо планеты и всего, что ее наполняет, так и для своей пользы. Вряд ли можно найти лучшее свидетельство существования нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы продолжим и закончим тему текущей недели, а именно «Бутылочка с Божьим лекарством». В течение этой недели мы рассматривали инструкции на бутылочке с Божьим лекарством. Бутылочкой с Божьим лекарством, я верю, что вы уже знаете, является книга притчей, глава 4, стихи от 20 до 22. Я желаю повторить еще раз, что было бы очень полезным выучить эти три библейские стиха наизусть, особенно если вы сами имеете нужду в физическом исцелении. Вот эти три стиха. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». В данном тексте слово «здоровье» должно быть переведено словом «лекарство». Бог говорит к своим детям: «Сын мой, дочь моя, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Для того, чтобы Божье лекарство нас исцелило, мы должны принимать его согласно указаниям на бутылочке. А этих инструкций на бутылочке есть 4. «Внимай моим словам, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели 3 первые инструкции: «Внимай моим словам», «Кричам моим преклони ухо твое» и «Да не отходят они от глаз твоих». «Внимай моим словам» — это значит, предостав Богу свое безраздельное, полное внимание. «Кричам моим преклони ухо твое» — это значит, оставь на стороне все свои предвзятые мнения и преконцепции. Склони свою голову и позволь Богу учить тебя. Некоторые твои мысли, которые ты считаешь мудрыми, могут ничего общего с мудростью не иметь и не имеют ничего общего со Священным Писанием. Божьи мысли выше, чем наши мысли. Его пути выше наших путей, как небо выше земли. 3 инструкция: «Да не отходят они от глаз твоих». Речь идет о Божьих словах. Мы сказали, что речь здесь о фокусе, формирующем единый, ясный, четкий образ того, что говорит Бог. Мы цитировали слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 11 главы, 34 стиха. «Если твой глаз единый, простой, искренний, все твое тело будет светло, не имея в себе никакого брака». Мы также указали на то, что единое око, как сказано в греческом оригинале, значит, что мы не инфильтрированы мирскими теориями, софистикой, теологией или философией. Мы просто смотрим в Библию, видим, о чем она повествует, принимаем это в прочитанном виде и, соответственно, действуем. Сегодня же мы пришли к 4-й и последней инструкции на бутылочке с Божьим лекарством. Вот она. «Храни их», то есть Божьи слова, «внутри сердца твоего». Все это очень реально для меня. Прежде всего по той причине, что на этом основании я был исцелен Богом через и посредством этих 3 стихов. Во-вторых, потому что в течение 5 лет я работал директором учительского колледжа в Восточной Африке. Этот колледж давал образование будущим африканским учителям, и поэтому я сам знаком с принципами обучения. Одним из простых принципов, которые мы старались внедрять нашим студентам, был принцип, называемый нами «ушные врата», «глазные врата» и так дальше. Когда вы желаете войти внутрь, проникнуть в саму личность ребенка,
вы должны употреблять все доступные вам врата. Ребенок желает видеть, слышать и действовать. Мы беседовали с учителями на тему врат слуха, врат зрения. И для меня всегда представляет собой большое благословение знать, что психология модерного обучения была предложена не в наши дни, а около 3000 лет тому назад Богом. Внимай словам, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего. Целью проникновения через врата слуха и врата глаз есть достичь жизненную, центральную сферу личности человека, которую Библия называет сердцем. И тогда как информация проникает в сердце, она производит свою работу. Не проникнув в сердце, мы не можем ожидать интересующих нас результатов. Нечто подобное можно сравнить с некоторыми медицинскими лекарствами, которые обязательно следует ввести внутривенно, то есть в кровь, чтобы получить от них лечебный эффект. Другими словами, вы можете взять лекарство, но если вы не введете его внутривенно, как требует инструкция, то нечего ожидать от него положительного результата. Возвращаясь к божественному лекарству, следует сказать, что Божья четвертая инструкция требует введения его в сердце, если мы намерены ожидать лечебного эффекта. Таким образом, все три предыдущие инструкции были направлены на то, чтобы в конечном счете Божье лекарство попало в сердце. И, наконец, четвертая инструкция на бутылочке с Божьим лекарством гласит: «Храни их внутри сердца твоего». И после этого мы должны взглянуть на следующий, то есть на 23 стих книги притчей, который является одним из наиболее глубоких стихов в Священном Писании. Итак, читаю. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Какой глубокий стих! «Из него», то есть из сердца, источники жизни. Я опять возвращаюсь своим умом в Восточную Африку. Одна из моих студенток написала этот стих на своем языке. Лорлаголи. Я умел только прочесть то, что она написала на стене общежития. «Храни свое сердце всей своей силой, потому что все в жизни исходит из сердца». Так просто. Убеждение в правильности этой мысли никогда меня не оставляло. Другими словами, то, что есть у тебя в твоем сердце, определит в будущем всю твою практическую жизнь. Если в твоем сердце все положительное, то и жизнь твоя будет положительной. Если же в сердце живет отрицательное, то таковой будет и твоя жизнь. Курс твоей жизни, ее направление определяется содержимым твоего сердца. И Бог говорит: «Если мое лекарство, мои слова должны сделать то, что я обещал, то они должны войти в твое сердце, и ты должен их хранить в этом месте. Итак, храни их, то есть Божьи слова, внутри сердца твоего». Не на периферии твоего сердца, нет, но внутри, в центре его. Храни их в центральном месте твоей жизни и твоей души. Они будут оказывать свое влияние на всю твою жизнь. Приходя к концу изложения этого учения, основанного на книге притчей в Ветхом Завете, то есть учение о Божьем Слове, как о лекарстве, я желаю открыть параллельные положения из Нового Завета, а именно из послания к евреям 4 главы 12 стиха, который говорит о природе Божьего Слова и как оно действует внутри нас. Читаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Главным словом вышеуказанного текста является слово «проникает». Слово Божье проникает,
Оно проникает туда, куда ничто другое не может проникнуть. Мы привыкли к мысли о проникновении хирургического скальпеля с его лезвием, которое заканчивается острием. Это острие проникает очень деликатно в человеческие ткани, мышцы и так далее. Но Слово Божье проникает в другие места, в другое царство. Оно проникает до разделения души и духа, то есть очень глубокой сферы человеческой личности и индивидуальности. Слово Божье открывает нам вещи, которых мы не в состоянии полностью понимать. Оно проникает до суставов и мозгов. Оно таким образом проникает как в духовные, так и физические сферы. Нет такой сферы, куда не могло бы проникнуть Слово Божье. Если у вас есть болезнь суставов или костного мозга, куда не может проникнуть никакое человеческое лекарство, никакой инструмент, Слово Божье проникает туда легко и поэтому в состоянии исцелить. Если ваша проблема или ваша болезнь локализируется во внутренней сфере вашей индивидуальности, для которой психиатрия не может помочь ничем, Слово Божье туда, несомненно, проникнет и исцелит. Божье Слово – проникающее Слово. Поэтому будем хранить его как самую великую драгоценность в нашей жизни. Будем хранить ее в нашем сердце. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

прохладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла, весна тепло.

Один профессор, став верующим, преподал студентам запоминающийся на всю жизнь урок. Он написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это Бог». Затем рядом с цифрой 1 написал 0 и сказал: «А это ваши человеческие достижения, которые увеличили вас в 10 раз». Еще один 0 – опыт, с которым человек стал цифрой 100. Итак, он добавлял 0 за нулем. Осторожность, воспитанность, любовь. Каждый добавленный 0 в 10 раз облагораживает человека, сказал профессор. Вдруг он стер цифру 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались ничего не значащие нули. И профессор сказал: «Если в вашей жизни нет Бога, остальное ничего не значит. Все обнуляется и не имеет смысла».

Все жаждут свободы от всякого гнета. Поистине сладки свободы плоды. Как часто мы слышим: свобода, свобода. Но, друг мой, подумай, свободен ли ты? В просторы вселенной умом простираясь, на крыльях своей горделивой мечты, все дальше от Бога душой удаляясь, проверь свое сердце, свободен ли ты? Ты слеп, ты не видишь те страшные сети, что крепко опутали душу губя. Наверное, не то ли печальней на свете раба, что свободным считает себя. Ведь даже в неволе живущая птица о воле мечтает, о воле поет. А если душа постоянно в темнице, печальная участь, несчастный народ. Под гнетом пороков греха лицемерия живут миллионы несчастных сердец. О, знайте, идущих тропою неверия печально начало и жалок конец. А голос Христа, обращенный к народам, звучит постоянно и ночью, и днем. Кто хочет сегодня увидеть свободу, вставай же, довольно быть жалким рабом. Приди к Иисусу, могучей рукою, Он цепи греха и неверия порвет. Несчастен ты был, будешь счастлив душою, рабом был, Он другом тебя назовет. С души твоей, снявшей греховное бремя, тебя приведет Он к небесной стране, где горе не знают, где нет притеснений, где каждый свободен.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

мы снова рады приветствовать всех наших радиослушателей. Сейчас в продолжении нашей программы вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий».

0: наступил сентябрь 1974 года. Мне был предоставлен очередной отпуск, и по совету моей знакомой из Ленинграда я полетела к Черному морю, в Крым, где жили ее друзья, чтобы отдохнуть и немного поправить свое здоровье. Я посетила много прекрасных мест, сохранивших древние следы удивительной истории этого полуострова. Так прошло 2 недели. Когда я, увлеченная различными экскурсионными поездками и захваченная открытием для себя еще и еще чего-то нового, опять готовилась к очередному путешествию, как гром среди ясного неба прозвучали ко мне слова: «Я дал тебе время, но ты провела его праздно и не искала общения со мной». Это было правдой. Увлеченная экскурсиями, я действительно ни о чем другом не думала. «Господь, что я должна делать?» — с трепетом спросила я. И тут же получила ответ: «Немедленно вылетай в Ленинград, и там я скажу, что тебе делать». Когда я сказала своим гостеприимным хозяевам, что должна срочно вылететь в Ленинград, они попытались меня отговорить, убеждая, что аэропорт переполнен отдыхающими, которые не могут улететь, потому что все билеты распроданы. «Отвезите меня, пожалуйста, в аэропорт», — попросила я, решив, что если это был действительно голос Божий, тогда произойдет чудо. В недоумении, пожав плечами, хозяин согласился, и через полчаса мы выехали. Войдя в здание аэропорта, я невольно ойкнула. На полу, на скамейках, на батареях центрального отопления, везде, где только можно было устроиться, сидели или лежали уставшие люди. Похоже было, что они не первый день находятся здесь. Многие кассы были закрыты. «Ну что я тебе говорил?» – недовольно повернулся ко мне брат. «Видишь, мы напрасно сюда приехали». «Господи!» – воззвала я в сердце. «Если это был ты, тогда скажи, что я должна сейчас делать?» И тут же в сердце прозвучал четкий ответ: «Подойди к кассе военнослужащих и попроси билет». «Что? Кассе для офицеров?» Я быстро оглянулась. Окошечко кассы было открыто, и около нее никого не было. Попросив посмотреть за моим чемоданом, я быстро направилась туда. «Девушка!» — заглядывая в окошечко, попросила я. «Мне нужно срочно вылететь в Ленинград. Дайте мне, пожалуйста, билет». «Вы что?» — изумилась кассир. «Разве не видите, сколько людей не могут улететь? И потом, почему вы подошли ко мне?» «Вы же не военнослужа...» Не договорив и оборвав свою речь на полуслове, она вдруг умолкла, как-то странно на меня посмотрела и быстро сказала: «Давайте ваш паспорт. Быстро, пожалуйста». И пока я доставала из своей сумочки паспорт, она уже говорила кому-то по телефону: «Но мне нужно сейчас билет, понимаешь ты это или нет?» «Да, особый случай». «Что?» «Вылет через 10 минут». «Хорошо, давай мне этот билет». И, протягивая к окошечку руку за паспортом, торопливо сказала: «Вылет через 10 минут. Пойдете сразу же на посадку». Закончив выписывать билет и взяв за него деньги, она вдруг, как будто проснувшись, провела рукой по лбу и тихо прошептала: «Что я делаю? Кто вы такая?» Но, взглянув на часы, остановилась и добавила: «Бегите скорее на посадку». Уже отходя от кассы, я продолжала чувствовать на себе ее изумленный взгляд. На моих глазах совершилось чудо. Я бросилась к ожидавшему меня человеку, показав ему билет, и, быстро пожав руку, я взяла у него свой чемодан и через несколько минут заняла свое место в самолете, сама еще не веря случившемуся. «Что это значит?» — думала я, глядя на проплывающие за окном облака. «Как все это понять?» Моя знакомая в Ленинграде была удивлена моим внезапным приездом. «Ты бы хоть позвонила?» — выговорила она, усаживая меня за стол. «Что с тобой? У тебя что-то произошло?» «Мария», — сказала я, сама удивляясь тому, что произношу, «мне нужно видеть женщину, с которой ты познакомила меня 1,5 года тому назад. Она жила тогда в Гатчине». «Да, она и теперь живет там. но я ее с тех пор больше ни разу не видела. А зачем она тебе?»
1: «Зачем? О, если бы я это сама знала. Только сейчас за столом мне стало ясно, что должна обязательно ехать к ней. А зачем и для чего, не понимала.
0: Людмила, что с тобой? Ты можешь мне объяснить, что происходит?
1: Я ничего не могу понять».
0: «Я тоже, Мария. Я знаю только одно, что должна найти эту женщину. У тебя, наверное, есть ее адрес?»
1: «Да, постараюсь найти. Он был у меня где-то записан».
0: Мария ушла искать адрес, а я пошла к окну, мысленно спрашивая: «Господи, что ты от меня ожидаешь?» Однако в ответ было только молчание. На следующее утро я уехала в электричке в Гатчину, небольшой городок в Ленинградской области. Отыскав нужный дом, я постучала, но ответа не было. Вышедшая соседка сказала, что женщина, которую я разыскиваю, находится на работе. Как найти ее? Сказать не может. Знает только, что она работает в магазине «Березка». Оказавшись снова на улице, я стояла в нерешительности, не зная, что предпринять, когда в сердце снова прозвучал голос: «Иди, я доведу тебя». Погруженная в свои мысли, я долго шла наугад, даже не пытаясь никого спрашивать, и когда, как от толчка, внезапно остановилась, прямо передо мной висела вывеска «Магазин «Березка». Не переставая удивляться происходящему, я вошла внутрь и тут же у входа на кассе увидела ту, которую искала. Взяв корзину и пройдя через весь магазин, я подошла и встала в конце очереди к кассе, думая о том, что, собственно, ей скажу, и вспомнит ли она меня вообще. Ведь после нашей короткой встречи прошло уже больше года. Подошла моя очередь. Бросив взгляд в пустую корзину, женщина вопросительно посмотрела на меня и тут же внезапно побледнела.
1: «Ты?»
0: – прошептала она в огромном волнении, которое тут же передалось мне.
1: «Значит, это ты?»
0: Изо всех сил, стараясь взять себя в руки после минутного замешательства, она предложила:
1: «Я не помню даже, как тебя звать, ведь мы виделись только раз. Пожалуйста, подожди пару минут, пока я найду себе замену на кассе».
0: Отойдя в сторону, я от волнения прислонилась к стене. Было такое чувство, что сейчас что-то произойдет. И вдруг в голове, как молния, пронеслась мысль. Сейчас она подойдет и скажет, что в таком-то городе Господь открыл одному молодому брату, что усмотрел для него жену. Этой женой должна стать я. Ноги мгновенно стали вятными, а в сердце тихо прозвучал голос: «Помнишь, что ты обещала мне в 19 лет? Так вот, это время пришло. Я избрал его для тебя». Ухватившись руками за стенку и глядя, как приближается ко мне Нина, я успела еще подумать: «Ну вот и все, Людмила. Твоя лодка причалила к пристани». «Я все стараюсь вспомнить, как тебя звать. Кажется, Людмила», — произнесла подошедшая ко мне Нина. «Когда я увидела тебя у кассы, мне сразу же стало ясно, что это ты. Извини, но буду говорить сразу прямо. Несколько месяцев тому назад я посетила одну небольшую общину в Эстонии. Там есть один молодой брат, которому Господь, обратившись, спросил, примет ли он ту, которую он избрал для него как жену, на что юноша ответил утвердительно. В тот же момент Бог открыл и мне, Людмила, что он приведет эту девушку ко мне. Вернувшись из Эстонии, я ждала и ждала, но никто не приходил. В нашем городе нет не только христианской общины, но даже маленькой группы. Я уже стала сомневаться и решила поехать на Украину в надежде там встретить эту девушку. Однако Господь меня строго остановил, сказал:
1: Разве я говорил тебе, что ты должна ее искать? Я сам приведу ее к тебе в свое время». С тех пор прошло несколько месяцев, и вот ты здесь. Стало быть, эта девушка ты. Что я могла сказать? Я никогда бы к ней не приехала, если бы не была приведена таким удивительным образом. Все было настолько очевидно, что не поверить в водительство Божие было просто невозможно. Я не находила слов. Вечером, когда мы сидели у Нины дома, я спросила ее, что она может рассказать мне об этом молодом брате, живущем в Эстонии. «Да я его сама-то почти не знаю», — ответила она. «По национальности он немец. Высокий, смуглый, с густыми черными волосами. Играет на гитаре. Вот и все, что я могу тебе о нем сказать». «А сколько ему лет? Какая у него профессия? И где он работает?» «Мне это неизвестно». «Ты что, сомневаешься, Людмила?» «Дело вовсе не в сомнении, Нина. Но я не предприму ни одного шага, пока Господь не подтвердит мне лично свою волю, так как я его об этом попрошу. Теперь я сама буду молиться. Вот мой адрес в Сибири. Отдашь его этому юноше и пастору той общины. Пусть они обо мне молятся, потому что, рассуждая по-человечески, мой приезд в Эстонию просто невозможен. Ведь после института мне нужно еще самое малое год отрабатывать в Сибири. По существующему закону меня не могут отпустить раньше. Только в том случае, если это действительно воля Божия, произойдет чудо». На следующее утро я уехала назад в Ленинград, а оттуда самолетом в Иркутск. Шел октябрь, и в Тулуне была уже зима. Я снова окунулась в работу, которой, казалось, не было конца. Впрочем, я была этому даже рада, иначе мысли замучили бы меня. В сердце был мир и покой. Я все предала в руки Господа, прося у Него ясности, и Он исполнил мою просьбу, трехкратно подтвердив, что произошедшее со мной является Его волей. Не буду описывать это подробно, скажу только, что Он показал мне во сне моего жениха и путь, которым отныне нам суждено было идти вместе. Я видела себя у высоких городских стен, очень похожих на те, которыми обычно были обнесены старинные города древности и времен Средневековья. Недалеко от этой стены стоял большой красивый дом с белыми колоннами и мраморными ступенями, на которых, задумавших, сидел молодой человек, опустив голову на правую руку так, что я могла видеть только зачесанные назад пышные, густые черные волосы. В нерешительности я стояла перед этим домом, не зная, что делать дальше. Юноша, вдруг как бы очнувшись, встал и медленно спустился ко мне по ступенькам. Тогда я впервые увидела его лицо. Приблизившись, он взял меня за правую руку и, ни слова не говоря, повел к городским воротам, которые сами собой перед нами отворились, и мы оказались на пути, который очень странно выглядел. Он был ровным, как стрела, но на всем протяжении покрыт ухабами, ретвинами и ямами. Однако самое удивительное, что путь был белым-белым, словно покрыт только что выпавшим снегом. Он продолжался далеко-далеко, теряясь на горизонте, где резко поднимался и уходил в небо, становясь золотым. Проснувшись, я несколько дней думала об увиденном, чувствуя, что этот сон мне был послан Богом и имеет особое значение. Через несколько дней пришло письмо из Эстонии от Генриха, сложенной в него фотографией. Это было лицо, которое я видела во сне. Дорогой читатель, я делюсь с тобой тем, что является для меня драгоценной жемчужиной, не для того, чтобы ты растоптав, бросил ее себе под ноги. Это не плод человеческой фантазии и не вымысел моего девичьего воображения. Бог был, есть и остается Богом чудес. Исполняя свою волю в жизни того или иного человека, Он может и сегодня совершать то, что современному христианину кажется уже невозможным. Господь не советуется ни с кем и не интересуется мнением людей, действуя как Бог, суверенный, ни от кого не зависящий. Являясь таковым, Он может совершить что-то необычное как в моей, так и в любой другой жизни. Читая Библию, мы находим, что мужи и жены Божии имели необычные ведения и получали повеления, которые должны были исполнить. При этом происходило сверхъестественное вмешательство, которое являлось своего рода зажигающим огнем. Бог приходит часто необычным образом, причем делает это так, что наш человеческий разум не может вместить, а то, что не вмещается нашим разумом, мы обычно подвергаем сомнению или просто отвергаем. 1974 год подходил к концу. Приближалось время сдачи годового отчета в ТЭК, и мне необходимо было ехать в Иркутск, где я рассчитывала сказать о моем намерении выйти замуж. Конечно, я хорошо понимала, что для того, чтобы меня преждевременно отпустили, должно произойти еще одно чудо. И вот этот день наступил. Главный эксперт Иркутской области, маленькая, энергичная, темноволосая женщина, встретила меня приветливой улыбкой. При сдаче ей годового отчета она не скрывала своего удовлетворения. Все показатели Тулунской ВТЭК ее явно радовали. «Знаете что, Людмила Михайловна?» — обратилась она ко мне. «Думаю, вам надо заняться научной работой по экспертизе. Начинайте собирать все нужное для кандидатской диссертации. Своего материала у вас достаточно. Если нужно будет еще, мы вам охотно поможем. Не зря о вас в Ленинграде говорили, что вы эксперт с большим будущим. Так что дерзайте». Мое сердце начало лихорадочно колотиться. Я чувствовала, что наступил решающий момент. Ни о какой диссертации не могло быть больше речи. Мысленно, помолившись и предав себя в руки Господа, я обратилась к ней по имени-отчеству и сказала: «Большое спасибо, но, к сожалению, я не могу принять вашего предложения, потому что намереваюсь выйти замуж». «Да?» Ее глаза заблестели. «Ну что ж, вам, пожалуй, уже пора. И кто же он? Вы познакомились с ним в Тулуне?» «Нет, мой будущий муж живет в Эстонии, и я должна буду к нему переехать». «Что?» В голосе главного эксперта зазвучали нотки еле сдерживаемого гнева. «Не отпущу! Ни за что не отпущу!» Она взволнованно встала и вышла из-за стола. Было видно, что мое сообщение застало ее врасплох. Несомненно, что относительно меня у нее были совершенно другие планы. Немного успокоившись и взяв себя в руки, она продолжила: «Понимаете, я смотрела на вас как на свою приемницу, намереваясь однажды передать вам свое место. Само собой разумеется, я желаю вам личного счастья, но в данном случае не могу вас отпустить даже по закону. Ведь вы же не отработали после института положенного срока. Мы сделали из вас высококвалифицированного специалиста по экспертизе, надеясь, что вы оправдаете наши надежды. А вы...» Опустив глаза, я молча слушала. Что я могла ей сказать? Ведь невозможно же было объяснить ей, члену КПСС, что такова для меня воля Божия. В сердце я горячо молилась: «Господь, если это действительно Твоя воля, тогда соверши чудо». Главный эксперт еще долго пыталась мне объяснить, Почему невозможно меня отпустить при всем понимании моей ситуации?» Голос ее звучал то умоляюще, то возмущенно и гневно. Я продолжала молчать. Неожиданно она остановилась и тихо произнесла: «Да, я не могу, но должна вас отпустить. Пишите заявление об увольнении». Мне показалось, что я ослышалась. Еще не веря своим ушам, я робко подняла на нее глаза. Передо мной сидел другой человек. Что-то мягкое, материнское светилось в ее лице. Надеюсь, что фотографию его вы догадались привести. Устала и почти обреченно сказала она: «Покажите хотя бы, как он выглядит». «Да, конечно, вот он», — протянула я фотографию Генриха, которую, к счастью, незадолго до этого получила. Взяв ее, она долго всматривалась в его лицо. Затем протянула мне со словами: «Да, ничего не скажешь, очень симпатичный. Ну что ж, если это ваша судьба, тогда будьте счастливы». Когда я покидала здание Иркутского областного отдела социального обеспечения, во мне все ликовало. Господь услышал мою молитву. Он еще раз подтвердил истинность своей воли. Он совершил поистине чудо. О, какой же у нас Господь! Для Него действительно нет ничего невозможного. Он может все. Теперь я не сомневалась, что Он поможет мне и с переездом. Если Он начал, то непременно доведет все до конца. Мне нужно только всецело отдать себя в Его руки. Так Господь по милости Своей не только вытащил меня из ямы духовного падения, но и послал свое благословение. Да, Он поистине Бог, у которого милость превозносится над судом. В течение последующего месяца с помощью Господа были оформлены все необходимые документы, собраны вещи, отправлен контейнер и сдана квартира. Немыслимо короткий срок, если учесть, что в Тулуне я жила совершенно одна, не имея никого, кто мог бы мне, физически слабой девушке, в этом помочь. Но если главным помощником становится Бог, тогда невозможное словно само собой совершается. 8 февраля 1975 года я сидела в самолете, вылетающем из Иркутска в Ленинград, где должна была впервые встретиться со своим женихом. Полет продолжался несколько часов, и все это время я со страхом думала о том, что к этому шагу совсем не готова. Когда до Ленинграда оставалось 2 часа, я стала умолять Господа, чтобы самолет задержался в пути хотя бы на 20-30 минут, чтобы мне внутренне подготовиться к встрече. Однако эта молитва не была услышана. Самолет прилетел в Ленинград на 20 минут раньше. Позже Генрих сказал мне, что, ожидая в аэропорту, он молился, чтобы Господь ускорил время моего прибытия. Бог ответил тогда не на мою, а на его просьбу. Когда в тот поздний субботний вечер мы добрались поездом до нужного города в Эстонии, мои душевные силы были на исходе. Принявшие меня у себя знакомые Генриха, видя мое состояние, без долгих расспросов уложили в постель. Всю ночь во сне я слышала удивительное, неповторимо прекрасное, наполняющее мое сердце неизреченной радостью ангельское пение. На следующий день, в воскресенье, когда я впервые пришла на собрание в ту общину, одна сестра тихо спросила пастора, кто я и откуда, на что тот коротко ответил: «Ревека из Месопотамии, так я вышла замуж».

дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных Божьих вам благословений!

Твоя беда важней чужой беды. Своя печаль больней чужой печали. У каждого поклажа за плечами, оставит каждый за собой следы. И не склоняя гордой головы, мы быть не собираемся в ответе. Чужой порог нам пища для молвы, а свой порог возводим в добродетель. Проворным словом запросто обидим. Верны слова и в наши времена. В чужом глазу соломинку мы видим, но в своем не видим и бревна. Мой каждый шаг творит мою судьбу. Иду к тебе с повинной головой. Благослови, Господь, начать борьбу. Борьбу тяжелую с самим собою. Я хочу в чужое горе влиться, суету отодвигая строже. Научи, Господь, меня молиться не словами, но и сердцем тоже. Труден путь, подъемы наши круты, каждый шаг да будет осторожным. Научи в тяжелые минуты различать, что истина, что ложно. И не дай мне ближнего обидеть ни поступком и ни лишним словом. Научи увиденное видеть в сокровенном содержании новом.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Очень часто наши страдания имеют намного более глубокое значение. Они не являются для нас судом, но путем, по которому нам следует добраться до непредставимой красоты и славы. Господь желает сделать в нашей жизни явным то, о чем дано было сказать последнему и самому младшему из друзей Иова в его утешении. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор» Иова 36:16. Ужас, в который попал Иов, не был самоцелью в руке Божьей, но он был путем, по которому Иову надлежало выбраться на простор, где его ожидало благословение в избытке.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мир вам, дорогая церковь! Для меня огромная честь и ответственность стоять перед вами сегодня. Это удивительно, как Бог действует, удивительно, как Господь изменяет жизни людей. Знаете, Господь положил мне на сердце сегодня рассказать немного также о своей жизни. Я хочу свидетельствовать и хочу прежде всего представиться. Меня зовут Денис. Я пастор церкви города Волгограда. Это город-герой, я думаю, что многие знают. Раньше он назывался Сталинградом. Господь 10 лет назад привел меня в этот город, и мы приехали туда с супругой вдвоем, как миссионеры, и 10 лет мы трудимся там. Но знаете, я немножко хочу сказать о том, что происходило в моей жизни до этого. Сам я родом из Новосибирска. Это город, это Сибирь, это такой, как столица Сибири, можно сказать, да, то есть около 20 лет я прожил там. И знаете, та жизнь, которую я вел тогда, в те годы, молодые годы свои, да, те дела, которые я творил тогда, это были дела, которых сегодня я стыжусь, то есть. Не хотелось бы мне рассказывать, да, чем я занимался тогда, что я творил тогда. И знаете, но могу сказать лишь одно, чем бы я ни занимался, знаете, ничто не приносило мне удовлетворения и радости в жизни. Знаете, ничто не привлекало меня, да, я не находил своего места в жизни. И знаете, и каждый человек, он ищет, да, в своем сердце, он ищет удовлетворение. Он ищет счастье, да, то есть, и я тоже как-то внутри себя искал, не понимая того, что счастье можно обрести только в Боге. Но знаете, я искал его в том, что предлагает этот мир. И вот в этом поиске своего счастья я стал зависимым человеком. Я стал наркоманом, и на протяжении 5 лет, я более 5 лет там употреблял наркотики. Употреблял наркотики, и знаете, однажды я понял, что я попал на крючок. Однажды я понял, что все мои попытки и желания выбраться из этого состояния, из этого рабства, они не заканчиваются успехом. Я пробовал одно, другое, третье, своими силами пытался как-то завязать, как-то бросить. Ничего не получалось у меня абсолютно. Я начал ездить по наркологическим клиникам, знаете, чтобы как-то мне изменить свою жизнь, как-то бросить. И знаете, там меня пичкали разными лекарствами, знаете, ставили разные уколы, которые ставят психическим больным, знаете, в клиниках. И вот в этом состоянии я лежал однажды, в очередной раз я лежал в наркологической клинике в Новосибирске. И знаете, туда пришли баптисты. Туда пришли баптисты, и я вот в этом состоянии, в этом дурмане, ну, насколько я мог там понять то, о чем они говорят, я помню только одно, как один из них сказал мне: «Хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась?» В моем сердце было это желание, чтобы моя жизнь изменилась. И я сказал: «Конечно, я хочу». И он говорит: «Давай помолимся с тобой». Я говорю: «Ну, давай». Он говорит: «Повторяй за мной». И я начал повторять молитву, молитву покаяния. И он помолился со мной этой молитвой покаяния, после чего они ушли. Я отлежал свой срок в больнице, вышел и, знаете, начал делать то, что я и делал раньше. Почему? Потому что другой жизни я не знал. Я не знал, как жить по-другому. И я начал дальше употреблять наркотики. Но, знаете, эта молитва, да, она сделала свое дело. И знаете, тогда, когда я в больнице открыл свое сердце для Бога, Бог начал работать в моей жизни. И знаете, моя жизнь не стала лучше, в ней стала только хуже во много раз. Знаете, все хуже и хуже и хуже. И я помню, как я, находясь вот в этом состоянии, то есть, знаете, вот этой болезни, когда у тебя нет наркотиков, и ты ночью не спишь. И я помню, как я стоял возле окна, и я плакал. Я просто плакал, смотрел в небе. Вот, знаете, вот этот поиск внутри меня, что есть Бог, он присутствовал. И он, знаете, присутствует, наверное, у каждого человека. Каждый человек внутри себя ощущает и переживает то, что, знаете, есть Бог. Есть Бог, и я где-то внутри, не зная, кто Он есть, я взывал к Богу. И я говорил: Бог, если Ты есть, помоги мне, пожалуйста, потому что я не вижу выхода, я не знаю, что делать. Как кто-то сказал, да, в душе у каждого человека есть дыра размером с Бога. И только Бог может заполнить вот эту пустоту. И я взывал, и знаете, однажды я услышал о реабилитационном центре от своего знакомого, такого же зависимого. И он говорит: я поехал на реабилитацию. А я понимаю, что там связано что-то с верой, я ему вопрос задаю, и я говорю: ты едешь, ты там же верующий, ты в Бога-то веришь? Он говорит: нет, не верю. И он уехал, и прошло 3 месяца. И я думаю: интересно, человек уехал неверующий, 3 месяца нету его. Думаю, наверное, что-то в этом есть. И я ухватился за эту возможность, я пошел к родителям, к его родителям, взял телефон, позвонил, там тогда была очередь в реабилитации. Я дождался своей очереди, и я поехал в реабилитационный центр. И знаете, когда я приехал туда, Господь коснулся моего сердца. Я ехал туда, знаете, измученный вот этой жизнью, знаете, у меня было большое желание поспать. Потому что 5 лет я не спал. Я не знал, что такое здоровый сон. И когда я приехал, и братья и сестры молились за меня, я ложился спать с уверенностью, что я не буду спать этой ночью. Когда утром я открыл глаза, я понял, что я всю ночь проспал. Это для меня было свидетельство, знаете, силы Божьей. Вот так Господь коснулся меня в реабилитационном центре. И знаете, я хочу, прежде чем я буду дальше рассказывать свою историю, говорить, свидетельствовать, я хочу прочитать одно место. Это книга пророка Исаии, 6 глава. Книга пророка Исаии, 6 глава. Многие из вас знают это место. С 1 стиха: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывали каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Удивительная история, удивительное видение, которое видит человек Божий, видит пророк Божий. Он видит присутствие, он оказался в Божьем присутствии, оказался в присутствии святого Бога. И когда он оказался в присутствии Божьем, мы видим, он говорит такие слова, он говорит: горе мне, потому что я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа также с нечистыми устами. Удивительно, как человек, оказавшись в Божьем присутствии, он переживает свою греховность. Знаете, пока человек ходит вот сам по себе, он думает, что он хороший. И знаете, мы видим, что этот человек, оказавшись в Божьем присутствии, он осознает свою греховность. И знаете, когда Исаия оказался в Божьем присутствии, и осознал свою греховность, мы видим, как прилетел ангел, и он коснулся уст его, да, и говорит: грех твой очищен. Это то, что Господь хочет совершить в жизни человека. Он хочет его очистить от всякого греха. И знаете, когда я оказался в реабилитационном центре, этот процесс, эта работа Божья началась в моей жизни. Бог начал очищать меня, очищать и работать с моим сердцем, с моим мышлением, да, то есть Господь стал преображать мою жизнь. И вот пророк Божий, да, он не был грешником, он не был, да, таким каким-то нечестивцем, он был Божьим человеком. Но когда в Божьем присутствии он оказался, он осознал это. До 6 главе мы читаем книгу пророка Исаия, мы видим, он говорит: горе вам, горе вам. То есть он пророчествует, он обращается к народу. Но знаете, в 6 главе он говорит: горе мне. Знаете, когда в Божьем присутствии он оказывается, он говорит: горе мне. Он видит свое состояние в Божьем присутствии. Да, и когда он осознает свою греховность, Господь очищает его. И дальше мы видим, что когда грех его был очищен, он услышал голос Господа говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Знаете, вот когда грех его был очищен, он услышал голос Господень, который говорит: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И знаете, вот когда я был на реабилитации, Бог начал во мне этот процесс, эту работу освящающую. И когда Бог работал во мне, я услышал голос: кого мне послать, и кто пойдет для нас? Знаете, я услышал этот голос, этот призыв в своем сердце. Призыв быть его посланником в этом мире. Призыв быть миссионером. Бог вложил это в мое сердце. Еще там, в реабилитационном центре, Бог проговорил ко мне, что я буду миссионером. Когда я был еще, будучи зависимым человеком, и собирал вещи на реабилитацию. И знаете, интересно, я понимал, что там верующие люди. Я говорю: мам, как я буду дальше жить? Вот, допустим, да, может, я и брошу употреблять там наркотики. Как мне дальше жить? Она говорит: ну, там, пастором станешь. И знаете, когда она это сказала, я просто представил себе, знаете, черной ряси, с бородой, с крестом, в такой шапке. И я сказал: знаешь, мам, я не буду пастором. Я только потом понял, что это были пророческие слова. То есть я даже у пастора спрашивал. Думаю, мама неверующая так сказала мне, тогда она еще не веровала. Я пастору говорю: пастор, а Бог может говорить через неверующих людей? Он говорит: Денис, не переживай, Бог через осла может говорить. И знаете, и Бог вот так пророчески мне тогда эти вещи сказал. И вот этот призыв в своем сердце я услышал: быть миссионером, быть Божьим посланником. Я понимал, что однажды Господь меня отправит на миссию. И после чего я поехал, закончил реабилитацию, я поехал со своим другом на юг, мимо Волгограда, мы просто проезжали мимо на машине 5000 километров на Черное море. И знаете, я проезжал, в мое сердце пришло какое-то вот, знаете, желание и молитва к Богу. Я сказал: Господь, если ты меня однажды призовешь, призови меня, пожалуйста, в Волгоград. Наверное, Господь считается порой с нашим «хочу». Наверное, порой вот эти желания, которые приходят в наше сердце, они приходят от Бога. И знаете, и все, и я уехал, прошло время. Я встретился со своей будущей супругой, которая была в церкви с 12 лет. Она была секретарем пастора церкви и переводчиком. И когда мы с ней познакомились, и я рассказал ей о моем желании быть миссионером, она говорит: да, а у меня это желание с детства. Я, говорит, как уверовал, еще девчонкой, говорит, подхожу к пастору и говорю: пастор, отпусти меня на миссию, отправь меня куда-нибудь. Он говорит: слушай, тебя родители-то отпустят, ты у родителей спрашивал. Она пошла к родителям спрашивать. Родители говорят, какая миссия? Тебе надо институт закончить, папа сказал. Она в послушании у своих родителей закончила институт. Потом она опять пришла к пастору и говорит, пастор, я закончила институт, отправь меня на миссию. Пастор говорит, знаешь, у меня другие планы, у тебя другая миссия, давай будешь работать, это тоже миссия, будешь в церкви работать, помогать мне, то есть и так далее. И она подчинилась пастору и работала. И когда мы поженились, тут уже как муж решал, знаете, как дальше нам двигаться. И мы приняли решение, что мы поедем на миссию в Волгоград. Мы не приняли решение поехать в Волгоград, потому что в Волгограде мы еще никого не знали. Потом удивительным образом Господь все так устроил в нашей жизни, и мы познакомились с епископом в Волгограде, который нас принял. Мы увидели его по телевизору первый раз, потом он приехал сам там в Сибирь, и там мы с ним познакомились. И знаете, мы приехали 10 лет, как мы трудимся на миссии, 10 лет, вот год назад мы зарегистрировали церковь под кровом Всевышнего города Волгограда. Слава Господу, Господь ведет, Господь направляет нас. Да, то есть, и последнее место я прочитаю, это послание Ефесянам. Послание Ефесянам. Это молитва апостола Павла за церковь в Ефесии. Послание Ефесянам с 15 стиха 1 главы. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его и какое богатство славного наследия его для святых. И как безмерное величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Апостол Павел, он молится о церкви. И первое, о чем он просит Господа, это ту молитву, которую он возносит, он говорит, прежде всего, я молюсь о том, чтобы Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Первое, что Господь, он хочет сделать в нашей жизни, братья и сестры, он хочет просветить очи нашего сердца. Да, чтобы Господь, он дал нам духа премудрости, откровения к познанию, чтобы мы познавали Господа, чтобы в своей жизни мы искали Его в Слове Божьем, в личных отношениях, когда в молитве мы приходим к Нему. Первое, что Господь хочет, чтобы мы познавали Его. И второе, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. У Господа есть призвание, братья и сестры. У Господа есть призвание на нашу жизнь. И знаете, это призвание, оно имеет награду. Оно имеет, знаете, надежду. И Господь всякого человека, который отзывается на этот призыв, Бог всегда благословляет. Бог никогда нас не оставляет. Бог всегда почтит. Ни один шаг, который ты сделаешь навстречу Богу, да, ни одно решение, которое ты примешь, когда Бог тебе что-то говорит и призывает, это не останется без Божьего благословения, без Божьего почтения в твой адрес. Бог всегда благословит. В течение 10 лет, пока мы трудимся в Волгограде, мы видим руку Господню. Мы видим, как Бог благословляет. Мы видим, как Бог направляет. Не было ни одного дня, чтобы я мог сказать, Бог оставил меня. Что Бог обо мне не позаботился. Там, где Бог ведет, Он всегда дает. Он всегда восполняет нужды наши. Поэтому самое главное, когда Господь, Он призывает, когда Господь говорит что-то к твоему сердцу, когда ты слышишь голос Божий, кто пойдет для нас? Кого мне послать? Когда ты слышишь этот призыв, отзовись на этот призыв. Скажи, Господь, вот я, пошли меня. Открой свое сердце для Бога. И Бог удивительным образом начнет использовать тебя. Бог начнет удивительным образом действовать в твоей жизни. Написано, Он молится также о том, чтобы Церковь познала, как безмерное величие могущества Его в нас по действию державной силы Его. Сила Божья, друзья, братья и сестры, церковь, сила Божья, она в нас. А у нас есть сила Божья, которая способна преображать жизни, преображать нашу жизнь, преображать жизни вокруг нас. Эта сила Божья, она в нас. Господь этой силой желает действовать. Я был когда-то зависимым человеком, никому не нужным абсолютно. Сегодня я нужен Господу. Сегодня моя жизнь изменилась. Знаете, и это не я, это сила Божья, действующая во мне. Сегодня у меня семья, у меня жена, у меня две дочки, одной 9, другой 5. Знаете, это не я, это сила Божья, действующая в моей жизни. Я отучился в Московском теологическом институте. Это не я, это сила Божья в моей жизни. Знаете, Господь всегда действует этой силой. Господь изменяет нашу жизнь. И написано, что церковь есть, да, написано, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Церковь – полнота наполняющего. Природа Божья – это наполнение. Господь, Он все наполняет собой. Его присутствие, оно все наполняет. Полнота наполняющего. Он все наполняет. Единственное, что Он не может наполнить, это человеческое сердце. Если человек не откроет своего сердца для Бога. Знаете, без решения человека Бог не может твое сердце наполнить. Нужно сердце свое открыть для Господа. И когда ты откроешь свое сердце для Бога, когда ты откроешь свое сердце, чтобы услышать Его призыв, сила Божья будет особенным образом проявляться в твоей жизни. Пусть Господь благословит. Пусть Господь благословит, братья и сестры, каждого из нас. Если сегодня ты слышишь Божий призыв, ты колеблешься, прими решение. Ответь на этот призыв. Начни двигаться туда, куда Господь тебя зовет. Не надо советоваться с плотью и кровью. Не надо там рассчитывать. Скажи: Господь, я принимаю решение идти этим путем. Идти туда, куда Ты зовешь меня. Хочешь, чтобы я был миссионером, я буду миссионером. Хочешь, чтобы я был там пастором, я буду пастором. Хочешь, чтобы я просто шел и благовествовал, я пойду благовествовать. Я умираю для себя, я хочу жить для Тебя, Господь. Да благословит Господь нас всех, братья и сестры. На этом я заканчиваю. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

сердцу. Сердце, сердце, что ты бьешься, словно в клетке соловей? То ты песнею зальешься, то прикажешь слезы лей. Вдруг ты ёкнешь замиранием, оглушив меня на миг, и, забыв свои страдания, просветишь мой бледный лик. В ритме разном ты стучишься о мою больную грудь, то на небо устремишься, то от горя не уснуть. Бейся, сердце, как ты хочешь, мне так нравится, когда перескочишь ты от ночи в день, почувствовав Христа.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Человек в славе. Не может быть настоящего освящения, пока человек не осознает свой грех. Пока я не буду знать, что я принят, и пока я не буду уверен в спасении, поскольку

сердце первого Адама было разрешено на кресте, и у меня есть новое место во Христе. Я должен ходить так, как ходил Христос, но я должен сообразовываться с Сыном Бога в славе. Я должен ходить так, как ходил Христос, а не быть таким, как был Христос. А в Нем не было греха, а в нас Он есть. И все же мы не должны позволять греху быть в нашем хождении. Мои грехи очищены, и я вижу человека, ушедшего в славу. Теперь я не только не хочу грешить, но и хочу быть подобным Христу в славе. Я стремлюсь к цели. Сейчас я вижу Христа в славе верою. Я знаю, что должен быть похожим на Него, и я хочу быть похожим, насколько это возможно. Это как свет в конце туннеля. Чем ближе подходишь, тем ярче он становится. Я вижу, что плоть во мне не меняется, становится только хуже. Но если взор сосредоточен на Христе, а разум занят им, то я с каждым шагом буду становиться все более похожим на Него, преображаясь в тот же образ от славы в славу.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою. В кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и Властелин. Что истина есть, был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять, истину, что вскоре будет им распято, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он,

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Великое имя Господне и милость Его без конца. За это прославьте народы небесного Бога, Отца. Срываются с гор водопады, безбрежный шумит океан. Великое имя Господне священно для нас, христиан. И нету пределов величию, не будет у славы конца. Великое имя Господне, небесного Бога, Отца.

дорогие дети, в прошлый раз я познакомила вас с пророком Ильей. Это был замечательный, смелый и дерзновенный человек. Через него Бог мог всегда говорить с народом и царями, но так как он всегда обличал народ и упрекал в том, что он отпал от Бога, его хотели убить, чтобы он не мешал людям жить так, как им хочется. Бедный пророк прятался в пещере, не зная, как поступить. Злая Иезавель поклялась убить его за то, что он уничтожил и разогнал ее жрецов. И Илия ушел в Версавию и сам себе просил у Бога смерти, говоря: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ведь я не лучше отцов моих». В слезах он заснул под можжевельным кустом, но ангел коснулся его плеча во сне и сказал: «Встань и ешь». Илия открыл глаза, и вот перед ним печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. Но ангел снова разбудил его и сказал: «Поешь еще. Перед тобой дальняя дорога, и силы будут нужны». Илия поел еще, и 40 дней и ночей шел к горе Божией Хорива. Там была пещера, и он ночевал в ней. Ночью Господь заговорил с Ильей, и пророк жаловался Господу за то, что народ отошел от него и не хочет слушать увещевания Илии, а наоборот желает убить его, чтобы не мешал им грешить. Господь сказал Илии: «Выйди из пещеры и стань на горе передо мной. И вот Господь пройдет, и будет сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы, но не в ветре Господь. Потом будет землетрясение, но и не в нем Господь. После землетрясения огонь, но и не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». В веянии тихого ветра Илия снова услышал голос Господа, и Господь снова выслушал пророка, но сказал ему, что не все совратились в Израиле, и что он сам сохранил себе 7000 человек, не поклонившихся Ваалу. Господь сказал Илии, где найти праведного человека Елисея, помазать его в пророки вместо Илии. Илия пошел обратно и на пути нашел человека, пашущего валами, и узнал в нем того, о котором говорил ему Господь, и призвал его на служение. Елисей пошел, попрощался с матерью, с отцом своим, и пришел обратно к Илии, и они закололи валов, и приготовили мясо, и угощали им народ, а потом пошли вместе, и с тех пор служили вместе. Илия приготовлял его на свое служение. Господь позаботился о том, чтобы народ не оставался без пророка, и Илия при жизни приготовил себе заместителя. Вместе они обличали народ, вместе служили Господу, вместе возвещали слова Господни Израилю и его царям. С тех пор, как Бог обещал людям Спасителя, сатана старался увести людей от Бога, чтобы все люди стали плохими, и чтобы никто не верил в Бога и не служил Ему. Сатана знал, что Христос, когда придет, уничтожит его, и потому всеми силами старался, чтобы Христос никогда не пришел. Он знал, что если на земле не будет праведных людей, ни одной святой верной Богу семьи Спаситель не сможет родиться, и потому он всеми силами старался развратить народ и увести его от Бога. Особенно его беспокоил народ израильский, потому что именно этому народу было сказано, что от него произойдет Спаситель. Сатана на протяжении веков старался уничтожить этот народ, но он жив и теперь, имеет свое государство и сохранил свой язык, что само по себе настоящее чудо. Но наш Бог и есть Бог чудес. Для Него нет ничего трудного. Он исполнил все свои обетования. Спаситель действительно пришел и искупил человечество, и снова придет, чтобы править на земле 1000 лет. Много удивительных историй мы еще услышим в наших передачах. Сейчас мы проходим время пророков. Я хочу, чтобы вы, дети, знали, что только Библия содержит пророчество, и только израильский народ имел пророков, которые предсказывали будущее. Многие их предсказания уже сбылись, многим еще надлежит исполниться. Когда кто-нибудь вам скажет, что все религии одинаковы и все пути ведут к Богу, вы можете сказать таким людям, что это не так. Только Библия содержит пророческое слово. И только Христос есть путь к Богу. Он сам сказал это о себе, и никто другой никогда не говорил этого о себе. Он также сказал, что он жизнь. Жизнь только у Господа, и потому пророк Илия с таким рвением говорил об этом отошедшему от Господа народу.
Поэтому и мы говорим о нем, и поэтому миссионеры едут во все концы земли. Тот, кто знает, что жизнь у Господа, не может молчать об этом, не может видеть, как его братья погибают без жизни. Иногда люди думают, что они живут, но на самом деле они не имеют понятия об истинной, настоящей жизни. Удобная квартира, вкусные обеды, хорошая работа, школа, друзья, экскурсии летом и лагеря для детей – все это хорошо и относится к жизни, но истинная жизнь – это сам Христос. Ведь Он сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». А раз Он сказал, значит, это действительно так, и только имея Его, мы живем. Потому что не только имеем все в жизни, но имеем саму жизнь вечную, не кончающуюся смертью. Когда эта жизнь в нас, она видна и другим, и светит ярко, как фонарь во тьме. Одна миссионерская семья во время своего пребывания в Африке шла однажды ночью по дороге. Отец освещал каждый шаг светом небольшого карманного фонарика. Младший из детей испуганно прижимался к отцу и все время спрашивал, может ли какой-нибудь страшный зверь напасть на них по дороге из темноты. Отец спокойно отвечал: «Пока наш фонарик горит, никакой опасности нет. Животные не осмеливаются подойти к свету, а змей и скорпионов мы сами увидим вовремя при помощи фонарика». Слово Божие – это светильник для наших ног. С ним мы знаем, куда идем и чего нужно остерегаться в пути. Нужно уповать всегда на Господа и изучать Его Слово, чтобы знать путь и иметь жизнь. Вы, конечно, не маленькие и понимаете все, что я говорю вам, и, наверное, уже верите в Господа. Но нам всегда трудно говорить о Нем другим, потому что это непопулярно, мало кому интересно, и мы боимся, что нас засмеют или осудят. При чтении Библии вы увидите, что истинные дети Божии никогда не боялись, что кто-то посмеется когда-то над ними. От Моисея до Авраама, от Иосифа до Ноя, герои веры, о которых мы уже говорили, смело и дерзновенно возвещали весть о Господе. Нужна смелость, но она не приходит к нам сама. Ее дает Господь, и ее нужно просить у Него. Между прочим, я должна сказать вам, что чем глубже и сильнее мы верим, тем смелее об этом говорим. И чем слабее наша вера, тем слабее наше свидетельство о Господе. Иногда бывает и так. Нам хочется рассказать кому-нибудь о Господе, а мы начинаем бояться и стыдиться. Этот ложный стыд от дьявола. И если мы поддадимся ему, мы действительно не откроем рта. Но стоит только побороть этот стыд и начать говорить. Откуда-то приходит смелость и дерзновение, и авторитетный тон. И мы находим, что можем говорить, и нас слушают. Значит, нужно побороть ложный стыд. Ведь не стыдно же нам говорить неправду маме, папе или учителю в школе. Нам не стыдно делать с товарищами то, что запретили родители. А говорить о Господе почему-то вдруг стыдно. Господь сказал, что кто постыдится его здесь, того он потом постыдится там на небе. Сатана не хочет, чтобы кто-то спасся, но чтобы все погибли. И потому всегда мешает свидетельству о Господе. В самом начале, когда Адам и Ева согрешили, Господь Бог обещал Спасителя, и сатане не удалось предотвратить его рождение, хотя он очень старался это сделать. Христос пришел и умер за всех людей, и воскрес, и жив теперь. Он поручил ученикам своим говорить о спасении всем грешникам, и сатана особенно яростно набросился на учеников Господа, чтобы заставить их молчать. Он знает, что его ждет вечное осуждение и хочет захватить с собой как можно больше людей, чтобы хотя бы так причинить неприятность Господу, который хочет, чтобы никто не погиб, но все спаслись и имели жизнь вечную. Противостаньте сатане, когда он мешает говорить вам о Господе. Знайте, что стыд и страх приходят только от него, и не обращайте внимания на препятствия, но говорите смело и дерзновенно, когда для этого предоставляется возможность. Если бы первые христиане, которых преследовали за веру, от страха замолчали, мы ничего не узнали бы о Господе. Но они не только не молчали, но еще и заботились о том, чтобы Слово Божие достигло и нас, и мы получили его, и тоже познали Господа. А через нас познают его еще многие, если мы не будем трусами.

Господь всегда присутствовал с тобою, и даже если ты не замечал, Он направлял тебя своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал, поддерживал тебя, когда ты падал, и никогда тебя не оставлял. Когда беда висела над тобою, сердечный мир и радость ты терял, Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался, Господь всегда присутствовал с тобой. Чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной. Аминь.

0: Рядом с домом, в котором живут Зина и Дина, стоит пустой дом. Уже полгода никто в нем не живет. Но вот сегодня перед ним остановился большой автомобиль с надписью «Мебель». И два человека начали выгружать большие ящики и мебель и вносить их в дом.
1: «Интересно, кто там поселится?»
0: – гадают Зина с Диной, выглядывая из окна. Но кроме грузчиков никого не видно. Через несколько дней к дому подъехал легковой автомобиль желтого цвета.
1: «Наверное, приехали новые соседи». «А дети у них есть?» – спрашивает Дина Зину, которая стоит у окна.
0: «Да», – говорит Зина.
1: «Девочка! Давай выйдем и спросим, не хочет ли она с нами играть?»
0: «Нет», – качает Дина головой. «Они уже зашли в дом. Им же нужно распаковать все». Проходят дни. Дина с Зиной смотрят на соседский дом, но маленькой девочки нигде не видно. Однажды они увидели девочку, играющую за домом в саду.
2: «Давай позовем ее», – предложила Зина.
0: Они подошли к забору. Зина позвала девочку.
2: «Идем с нами играть!»
1: А девочка даже и не поворачивается, не обращает на них никакого внимания.
0: Зина с Диной разочарованно уходят.
2: «Зазнайка!» – говорит Дина. «Хоть бы что-нибудь сказала!»
0: Дома они рассказали матери, какая у них глупая соседка появилась. Даже головы не поворачивает, когда с ней говорят. Мама понимает разочарование дочерей.
2: «А может быть, нам надо пойти к ним, поздравить их с новосельем, поговорить с ними?
0: Нарвите на лугу букетик цветов, и мы пойдем и пожелаем им всего хорошего на новом месте, ладно?»
2: «Хорошо», – обрадовались девочки и убежали.
0: Вскоре они возвратились с букетом летних цветов. Мама наспех поправила свою прическу, и они направились к дому номер 8. Дверь им открыла молодая худощавая женщина. Мама всех представила.
3: «Добрый день! Мы живем в соседнем доме и надеемся стать хорошими соседями. Это мои дочери Зина и Дина».
0: «Очень приятно. Заходите, пожалуйста. Я позову Аню», — приветливо ответила женщина, зайдя в прихожую. Зина заметила, что все еще держит цветы в руке. Тут открылась дверь, и на пороге появилась девочка. Женщина сказала: «Это Аня, ей 5 лет. Она почти совсем глухая, поэтому мы и переехали сюда. Здесь есть школа для глухонемых, где Аня сможет учиться». Дина посмотрела на Зину, которая уставилась на Аню.
1: «Вот почему она не откликнулась».

слух не нужен. Этот рассказ еще раз показывает нам то, что не нужно судить по первому впечатлению, и нужно всегда оставаться

Неожиданное знакомство. Весенняя безлунная ночь. Я выхожу из лесного кордона и сразу же погружаюсь в непроглядную тьму. Но дорога мне хорошо знакома. Я уверенно спускаюсь в низину, перехожу на дощатый мостик через ручей, выбираюсь на пригорок и иду дальше по лесной дороге. Иду, руководствуясь вовсе не зрением, а догадываясь об окружающей меня местности.

местности по различным звукам и запахам. Вот в стороне от дороги слышится вкрадчивое, еще не громкое урчание лягушек. Значит, я прохожу мимо заболоченной низины, а дальше пойдет сосновая грива. Как славно запахло смолой! Под ногами чувствуется не грязь, а сухая земля, песок. За сосняком начинается березовое мелколесье. Легкий ветерок доносит горьковатый и очень приятный запах набухающих, готовых раскрыться почек. О том, что кругом мелколесье, я догадываюсь еще по легкому шуму при каждом порыве ветра. Так тихо, едва слышно, могут шуметь только очень молодые верхушки деревьев. Мелколесье кончается. Я на большой поляне. Теперь мне надо найти здесь мой шалаш. Я его смастерил еще накануне днем, сделал их из таких же тоненьких, срубленных мною березок. А все щели между ветками аккуратно заткнул клоками старого сена. Оно валялось тут же, подле кустов. Наконец я ощупью нахожу шалаш и забираюсь внутрь. Входное отверстие я тщательно заделываю ветками и клоками сена. Вот теперь хорошо. Теперь я могу спокойно сидеть в своей засаде и ждать рассвета. На утренней зорьке сюда на поляну обязательно прилетят черные лесные петухи – тетерева. На это место они собираются каждую весну, чтобы попрыгать, погоняться друг за другом, помериться силами и громкой, задорной песней возвестить на весь лес о начале весны. В моей засаде они меня не заметят, и когда хорошо рассветет, я сумею рассмотреть лесных красавцев. А пока до рассвета можно и подремать немного. Но дремать не приходится. Ночью лес полон самых различных звуков. То филин заухал, то, свистя крыльями, пронеслась стая уток, а вот тоненьким голоском не то заржал, не то заверещал заяц. Только ранней весной и можно услышать голос этого робкого, молчаливого зверька. Ночью весенний лес не замолкает ни на минуту. Ухо невольно ловит все эти странные, полные таинственной прелести звуки. Слушаешь их и стараешься угадать, кому из лесных крылатых или четвероногих обитателей они принадлежат. Но где-то высоко в небе послышался негромкий протяжный звук, будто там в вышине заблеял барашек. Это взлетел над болотистой низиной и затасковал бекас. Значит, скоро рассвет. Нужно устроиться поудобней, положить рядом фотоаппарат и ружье на всякий случай, чтобы все было под руками. Только я закончил необходимые приготовления, и вдруг возле самого шалаша, как зашипит кто-то. Чувш! Помолчал немного и снова. Чувш! Вот он, желанный гость. Старый тетерев-таковик. Первым пришел пешком на поляну и первым подал голос тетеревиному сборищу, или току, как его называют охотники. В ответ на призыв старого таковика из разных концов леса донеслось громкое чуфыканье. Тетерева начали слетаться на место тока. Тяжелые крупные птицы садились вокруг моего шалаша. Я слышал их, но ничего не мог разглядеть в серой предутренней мути. Задорное чуфыканье раздавалось с разных сторон. С громким хлопанием крыльев тетерева подскакивали и перелетали с места на место. Потом они замирали и заводили звонкую воркующую трель. Уру-ру-ру-ру! Уру-ру-ру-ру! Казалось, что вокруг меня переливаются и журчат невидимые весенние ручейки. Затем снова раздавалось чуфыканье, хлопанье крыльев и поднималась какая-то возня. Раззадорившиеся петухи начинали веселую потасовку. С каждой минутой становилось светлее. Теперь вся поляна казалась наполненной туманной серой мутью, и среди нее, появляясь, то исчезая вновь, бегали, прыгали и перелетали с места на место какие-то темные силуэты. Хорошо я их еще рассмотреть не мог, но твердо знал по прошлому опыту, что это тетерева. Еще посветлело, я уже ясно начал различать отдельных петухов. Они распускали лирой свои черные на белой подкладке хвосты и, припав к земле, долго монотонно ворковали. А вон в стороне, у куста с громким чуфыканьем, сходятся два лесных драчуна. Подступая друг к другу все ближе, ближе, сейчас сцепятся. Я направил на них фотоаппарат, но тут что-то случилось. Все тетерева разом сорвались с поляны и исчезли в лесу. Кто же спугнул их? Неужели еще какой-нибудь охотник подкрадывается к таковищу?
Легкий треск сучьев заставил меня обернуться и поглядеть в сторону. Из кустов на поляну выбирался кто-то на четвереньках. Охотник? Да нет, это вовсе не человек, а какой-то зверь. Медведь! Вот он совсем вылез из-за веток, а следом за ним выскочили два медвежонка. В первую минуту мне сделалось как-то не по себе. Ружье заряжено дробью на птицу, ни одного пулевого патрона. Но тут же я устыдился сам себя. Какой же ты после этого натуралист, если испугался зверя в лесу? Да еще какого зверя? Самого трусливого. Ведь только свистни, его уж и след простыл. Так, подбадривая себя и держа на всякий случай ружье наготове, я следил из своей засады за косолапой семейкой. Между тем мамаша с детьми вышли на поляну и занялись своими делами. Медведица начала разламывать лапами старые трухлявые пни, засовывала морду в труху и, очевидно, выбирала оттуда разных жуков и личинок. А медвежата бегали возле матери, гонялись друг за другом и боролись, как толстые неповоротливые щенки. Потом один из них побежал к матери и стал тоже тыкаться мордой в труху. Тем временем другой медвежонок отправился бродить по полянке. Вдруг он остановился, как вкопанный. Очевидно, что-то заметил на земле. Мне было очень интересно узнать, что именно увидел малыш. Но я ничего не мог разглядеть. Вот Мишка приподнимается на дыбки и в перевалочку делает шаг, другой, к заинтересовавшему его предмету. Потом снова опускается на четвереньки и осторожно с опаской тянет лапу вперед. Тронул что-то и скорее дернул лапу прочь. Стараясь не хрустеть сучками, я привстал, взял лежавший рядом бинокль и поглядел в него. Ну и потеха. Перед медвежонком на земле сидит большая лягушка. Она, видно, только недавно очнулась от зимней спячки. Сидит вялая, полусонная. Медвежонок тянет к ней лапу. Лягушка делает в сторону небольшой скачок. Мишка принимает это за игру. Он тоже неуклюже подскакивает вслед за лягушкой. Так они добираются до ближайшей лужи. Лягушка прыгает в воду. Медвежонок сует туда лапу, отдергивает, трясет ею и с удивлением смотрит, куда же девался его новый приятель. Постояв в недоумении возле лужи, медвежонок нехотя отходит и бредет дальше, прямо к моему шалашу. Он уже всего в каких-нибудь 15-20 шагах. Я не могу оторвать глаз, да чего он хорош. Даже забыл про фотоаппарат. Такой с виду мягонький, толстый, неповоротливый. Хочется взять его и потискать, побороться с ним, как с кутенком. Даже не верится, что это вовсе не дворовой щенок, а лесной дикий зверь. Он подходит ко мне еще ближе. Это уже не совсем хорошо. Ну-ка, заметит меня, испугается и закричит. Тут мамаша может броситься на защиту. Конечно, по теории медведя легко отпугнуть. Но ведь одно дело теория, а другое – опыт на собственной шкуре. Я пробую пугнуть непрошенного гостя, еле слышно щелкая пальцем по биноклю. Медвежонок мигом услышал. Вот какой слух. Он поднимается на дыбки и пытается заглянуть в шалаш. Наверное, он уже заметил меня, только не может понять, кто это сидит за ветвями. Любопытство его разбирает. Он наклоняет головку то в одну, то в другую сторону. Какая плутоватая у него мордочка. Не дать не взять, озорной мальчишка. Кажется, сейчас скажет. Дяденька, ты что тут делаешь? Постояв немного, медвежонок неуверенно делает шаг, другой в мою сторону. Нет, это уже слишком. Так, пожалуй, он и в шалаш ко мне заберется. Пора кончать игру. Кыш ты! Я захлопал в ладоши. Эффект получился полный. Медвежонок рявкнул, чуть не перекувыркнулся через голову и со всех ног кинулся к матери. В один миг вся семейка исчезла в кустах. Я тоже выбрался из шалаша. Вот и конец охоты. Значит, придется домой возвращаться без снимков и без дичи, пустым. Ну и что же? Неужели такое знакомство в лесу не стоит этого? Конечно, стоит.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время –

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Оскаленко «Двоим лучше, нежели одному».
1: Братья и сестры, если размышлять о семейной жизни, это настолько многогранный вопрос, настолько это обширный вопрос, и его и затронуть, и изложить в одной беседе невозможно. Но некоторые мысли, которые волнуют сегодня, вот хочется поделиться. Они, эти мысли, как бы обобщенные, потому что проблемы везде у людей одинаковые. И даже у всех возрастов в семьях примерно одинаковые проблемы. И вот